0: тоскует по свету, по радости и миру в сердце, по истинному счастью. Люди ищут счастье повсюду. Несколько лет назад в газетах было опубликовано сообщение об авиакатастрофе в Кении, в Африке. Там разбился самолет, пытавшийся совершить посадку в саду при гостинице. Длинные ряды фонарей летчик ночью принял за посадочные огни аэродрома. Все пассажиры погибли. Летчик искренне верил, что совершает посадку на взлетно-посадочной полосе в Найроби, в Кении. Так и многие люди искренне верят в правоту своего дела, убеждены в правильности своих поступков, и тем не менее часто искренне заблуждаются. Искренность – не все. Нужно верить в истину. А Иисус сказал: «Я – путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И еще Иисус сказал: «Я – свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Только в Иисусе Христе каждый из нас находит истинный мир и свет для души. Только на пути с Иисусом Его свет освещает нас и дает нам уверенность в том, что мы никогда с Ним не расстанемся, что мы с Ним будем жить в вечности, в Его вечном свете. Иисус говорит тебе сегодня: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Веришь ли ты Иисусу и тому, что Он сказал? В Слове Своем, Библии, Бог открывается человеку, и в ней Он показывает путь жизни.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: В эфире праздничные программы библейского радио «BBN», которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
2: В эфире передача для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.
3: Ребята, в сегодняшней нашей передаче прозвучит интересная история о жизни одного юноши, описанная на страницах Библии. Садитесь поудобнее и слушайте.
4: Эй, идите все скорее сюда! Я вам расскажу что-то интересное! Я видел очень удивительный сон. Такой мне еще никогда не снилось.
5: Ну давай рассказывай, Иосиф. Ты всегда любишь что-то придумывать.
4: Я серьезно говорю. Снилось мне, будто мы с вами вяжем снопы в поле. И вот вдруг мой сноп выпрямился и стал прямо. А ваши все снопы поклонились моему.
6: Неужели ты думаешь, что мы будем кланяться тебе? Ты что, решил посмеяться над нами?
3: Ребята, те из вас, которые читали Библию, уже, наверное, догадались, что речь идет об Иосифе и его 11 братьях. История его жизни записана в последних главах книги «Бытие». Давайте послушаем. Иаков любил Иосифа больше других сыновей и подарил ему красивую разноцветную одежду, которая не была у других братьев. Старшим братьям не нравилось, конечно, что Иосиф любимец отца, но больше всего они сердились на Иосифа за то, что он рассказывал отцу обо всех их проступках. Но когда они услышали о другом сне Иосифа, в котором он видел, как солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему, они еще больше рассердились на Иосифа, ведь этот сон означал, что он станет главой над ними, что не только они, его братья, но и отец и мать поклонятся ему. С тех пор братья прозвали его сновидцем и возненавидели его. Однажды сыновья Иакова уже много дней пасли стада овец вдали от дома. Иаков сказал Иосифу:
7: «Иосиф, иди найди братьев своих, отнеси им еду и посмотри, здоровы ли они и все ли у них в порядке».
3: Иосиф отправился в путь. Он шел несколько дней. Братья уже издали увидели его и начали смеяться над ним.
5: «Эй, посмотрите, кто идет! Ха! Великий сновидец!
8: Вы знаете, мне надоели уже его сны. Да и пришел он, наверное, только для того, чтобы потом рассказывать дома отцу, что мы делаем здесь. Давайте убьем его!»
9: «Ты что, давай лучше выбросим его в этот высохший колодец».
6: «О, да, хорошая идея».
3: И тут они схватили Иосифа, сняли с него его красивый кафтан и бросили в ров.
5: «Эй, смотрите, вон идет какой-то караван. Это, наверное, в Египет. Знаете что, давайте продадим Иосифа этим людям, и они увезут его в Египет, и мы, наконец-то, избавимся от него».
6: «Хорошо придумал. Точно, давайте продадим его».
3: Сказано, сделано. Братья вытащили Иосифа из рва и подозвали торговцев.
6: «Сколько вы заплатите нам за этого здорового, крепкого юношу?»
10: «Мы можем дать вам 20 серебряных монет».
5: «Чудесно! Берите его! Он ваш! Прощай, сновидец!»
4: «Братья мои, что же вы делаете со мной? Отпустите меня! Не боитесь ли вы Бога?»
5: «Давай-давай, не разговаривай много! Оставайся сам со своими снами!» «Ха-ха-ха! Смотрите, он плачет! Какой же из тебя мужчина! Прощай навсегда!»
3: Египетские купцы связали Иосифа веревкой, а конец веревки привязали к верблюду. Иосиф должен идти за верблюдом в чужую далекую страну Египет. Бедный Иосиф, он не совсем еще понимал, что с ним случилось. Он не мог поверить в то, что его продали в рабство. Но через несколько дней пыльной дороги под жарким молящим солнцем он был в Египте. А что же братья Иосифа? Они решили обмануть отца. Быстро убили овцу и вымазали одежду Иосифа кровью. Затем они позвали слугу и приказали отнести одежду отцу и сказать, что Иосифа растерзали дикие звери. Увидев одежду любимого сына, которая была вся в крови, Иаков чуть не умер от горя.
7: «Это одежда сына моего. Дикие звери растерзали его».
3: Плакал он. Иаков не знал, что Иосиф жив, что он привязан к верблюду и идет в Египет. А хитрые братья, вернувшись домой, сделали вид, что они тоже очень огорчены тем, что Иосиф погиб. Но это была неправда. Они обманули своего отца. А как же сны Иосифа? Неужели они не сбудутся? Конечно, они сбудутся. Об этом позаботится Бог. В Египте Иосиф стал рабом у одного царедворца Потифара, начальника телохранителей. Прошло много лет. Наступил сильный голод. На земле не было дождя несколько лет подряд. У братьев Иосифа запасы хлеба истощились, и им нечем было кормить семьи. Однажды старенький Иаков сказал своим сыновьям:
7: «Я слышал, что в Египте есть хлеб. Идите туда и купите хлеба, чтобы нам не умереть с голоду».
3: И сыновья Иакова ушли в Египет. Там они говорили с человеком, который был вторым после фараона. Этот человек говорил с ними очень строго и сказал, что они пришли высмотреть чужую землю. Даже одного из них он посадил в тюрьму. А братья говорили между собой:
9: «Это нас Бог наказывает за то, что мы продали Иосифа.
6: Да, мы тогда жестоко поступили с ним».
3: И братья очень боялись, что же будет с ними. Но этот великий человек был Иосифом. Он открылся своим братьям и сказал:
10: «Не бойтесь, братья, это я ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Я не буду вас наказывать. Вы сделали зло, но Бог обратил его в добро, чтобы спасти вас и ваши семьи от голода. Это Бог сделал меня наместником фараона».
3: Как удивились братья, услышав это. Наместник фараона – это их брат Иосиф? Но они не могли не верить ему, ведь Иосиф говорил с ними на их родном языке. Затем Иосиф сказал братьям, чтобы они, вернувшись домой, рассказали отцу, что он жив и что он наместник фараона в Египте. А потом, взяв отца, своих жен и детей, вернулись жить в Египет. Весть о необычайной встрече Иосифа со своими братьями быстро дошла до фараона. Он очень обрадовался за Иосифа. Фараон был рад, что вся большая семья Иосифа сможет жить теперь в Египте, и послал лошадей и телеги братьям Иосифа, чтобы тем было легче переезжать с отцом, женами и детьми в Египет. Когда отец Иаков увидел своих сыновей, приехавших домой в телегах, запряженных лошадьми, он очень удивился. «Что это значит?» – спрашивал он. «Иосиф жив, он наместник фараона в Египте», – отвечали братья. Иаков не мог сначала в это поверить, но когда сыновья ему все подробно рассказали, он очень обрадовался. Он стал собираться в дорогу в Египет к своему сыну Иосифу. Давно Иаков не был так счастлив, как теперь, и он все время благодарил Бога за свое счастье. Иосиф не мог ждать дома, и он отправился навстречу отцу и братьям. И вот, наконец-то, они встретились. Иосиф обнял отца и долго стоял так. Как же счастливы они были оба в этот момент. Никогда не думал старенький отец Иаков, что он еще встретится со своим любимым сыном. Но встреча произошла, и тогда все поняли, что Господь допустил эту разлуку для того, чтобы спасти от страшного голода свой народ. Фараон разрешил Иакову и его сыновьям жить в части Египта, которая называлась Гесем. Иосиф же заботился о том, чтобы у них всегда было зерно. Как часто Бог ведет своих детей путем бед, разочарований и скорбей. Почему это так? Неужели Бог не заботится о нас? О нет, скорби приходят для нашего блага. И мы можем убедиться в этом на примере жизни Иосифа. Все его беды и страдания обернулись во благо для Божьего народа. Ребята, нам не нужно огорчаться, если иногда к нам приходят печали или скорби. Если вы любите Бога и служите Ему от чистого сердца, все ваши беды обернутся в добро, и вы прославите Бога за то, что Он ведет вас таким путем. Он хочет преподать вам свои особенные уроки и научить вас доверять Ему во всем. в 8 главе послания к римлянам, в 28 стихе написаны замечательные слова: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, пусть на пороге скорбь и ужас, не устрашусь судьбы изменчивой. Могу ли Господу не верить? Иду к Нему с мольбой доверчивой, в знакомое стучу я двери. Стучу с надеждой, без смятения, Отцу уверяю боль и хлопоты, Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. Я не посмею недоверием набросить тень на волю вышнюю. Бог полон любви и милосердия, Он не пошлет страдания лишнего. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно, что им сегодня допускается. Ко благу завтра мне.

Ну вот и подошло время прощаться нам с вами, ребята. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе. В этот же день и время, и на этой же волне. Пишите нам, мы ждем ваших писем. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Женя Киславик-Корниенко, Павел Чернецкий, Захар и Петр Мигдюки и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая. До новой встречи, ребят!

В эфире библейское вещание BBN. В своей книге «Мир с Богом» автор Билли Грэм пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Конец цитаты. Я думаю, автор выразил достаточно правильно библейскую точку зрения на грех. И этот грех в нашей жизни встречается на каждом шагу. Может, он с первого взгляда безобиден, но Господь говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Сейчас у вас выбор: оставить грех и прийти к Господу, или дальше пребывать во грехе, чего мы вам совершенно не желаем. Да будет Господь вашим спасителем сегодня. Оставайтесь с нами.

Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, опять обратим наше внимание на свидетельство креста. Иисус Христос сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» Иоанна 8:28. Мы уже указали, что через распятие религиозный мир, языческий мир, политический мир и ангельский мир увидели божество нашего Господа Иисуса Христа. И божество Иисуса Христа было засвидетельствовано также бесовскому миру. Бесовский мир познал его. Колоссянам 2 глава 13 по 15 стих, Луки 11 глава с 21 по 22 стих. Этот таинственный, населенный мир, названный начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего, духами злобы поднебесной, Ефесянам 6:12, тоже был включен, когда Христос сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Это царство тьмы, сатаною во главе и воинствами бесов под его контролем, тоже не осталось в сомнении относительно того, кто произнес эти слова. Сатана старался сделать все возможное, чтобы совершить падение Христа и отвратить его от его цели. С дьявольской изобретательностью он осторожно планировал искушение в пустыне, но Сын Божий одержал победу и, перенесший его, продолжал свое задание, для которого он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. Неоднократно в Библии находим, что Господь изгонял бесов, которыми были одержимы люди. Во многих случаях бесы узнавали Его как Сына Божия и исповедовали этот факт. Луки 4 глава 41 стих, 8 глава 2 стих, Марка 5 глава 1 стих и 20 стих, 4 глава 24 стих и так далее. Вероятно, одним из выдающихся заявлений, которые сделал Христос относительно его намерения преодолеть сатану и разрушить его царство, записано в Евангелии Луки 11 главе 21 по 22 стих. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Сильный – это, конечно, сатана. Его оружие – его мудрость, хитрость и сила. Его дом – это этот мир, в котором он князь и Бог. Иоанна 12:31, 14:30, 16:11 и второе послание Коринфянам 4:4. Его имение представляет падшее человечество, которое он ослепляет, обманывает, порабощает и содержит в состоянии ложного мира. 2 Тимофея 2:26, Откровение 20:30 и 2 Колоссянам, Коринфянам 4:4. Сильнейший его – это Сын Божий, которому принадлежит все привилегии божества, который имеет всю силу в своей власти. Своим искупительным трудом, совершенным на кресте, и своим воскресением он победил сатану, забрал у него оружие, провозгласил его гибель, и всех, кто доверился Спасителю, освободил из плена. Ефесянам 4 глава с 8 по 10 стих. Какие бы то ни было Продолжавшиеся сомнения, которые имел сатана и его воинство относительно божества Иисуса из Назарета, были рассеяны раз и навсегда воскресением Иисуса Христа из мертвых. Нам сказано: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы, имеющую державу смерть, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Евреям 2 глава 14 и 15 стихи. Наш Господь Иисус Христос восстал из гроба как всемогущий победитель над всеми его врагами. Апостол Павел Духом Святым описывает эту славную победу Христа над сатаною и его царством такими душу возбуждающими словами: «Отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колоссянам 2 глава 15 стих. «Преодолев сатану и его воинство, Господь славы прошел небеса и занял неоспоримое место, воссел одесную престола величия на высоте». Евреям 4 глава 15 и 1 глава с 1 по 3 стихи. Он теперь имеет всю власть обоя, как на небесах и на земле. Да, бесовский мир осознал истину слов Иисуса Христа: «Когда вознесет их Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Сотворенный природный мир познал Его. Матфея 27 глава 45 по 51 стих. Сама природа, творение перстов Творца, также засвидетельствовала о божественности того, кто сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». По Его повелению свирепая буря утихала, и бушующее море смирялось в тишину, ибо оно сознавало повеление своего Творца. Марка 4 глава с 36 по 41 стих. Он мог ходить по воде, демонстрируя свое полное господство над элементами. Марка 6 глава 45 по 51 стих. Он действительно был господином природы. Ослепляющая слава полуденного солнца померкла и сменилась трехчасовой тьмою, когда ее Творец висел на кресте. Сама земля тряслась и колебалась от землетрясения, когда Он, кто сотворил ее словом силы своей и направил по определенной орбите, умер на кресте преступников, чтобы спасти падшее человечество от последствий его греха и вины. Таким образом, природа поклонилась своему основателю, когда он был вознесен, как он сказал: «Слова нашего Господа мы должны принять к сердцу. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Матфея 24:35. Христианский мир познал его. Христианство стало возможным через воплощение, жизнь, смерть, воскресение, вознесение, прославление и первосвященническое служение Господа Иисуса Христа, вечного Сына Божия. Без Него оно не могло существовать и минуты, ибо христианство – Христос. Потому что Он, вместо принадлежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамлением. Евреям 12:2. Это была радость творить волю Его Отца, и это Он совершенно исполнил безгранично и вечно, удовлетворив Отца, который воскресил Его из мертвых, прославив Его и посадив одесную Себя, и дав Ему имя превыше всех имен, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. Таким образом, воскресение было Божьим подтверждением, аминь, на слова Христа совершилось. Это была божественная печать, заверение того, что Он сделал и сказал. По этой причине наш Господь провозгласил: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я. Он неоднократно предсказывал своим ученикам свою смерть и воскресение, но они не могли быстро уразуметь простого значения его слов. И только после воскресения они уразумели значение сказанного. Теперь они знали без всякого сомнения и колебания, что он претендовал, сам Бог совершенно и вечно затвердил. Этот факт распятия Иисуса Христа на кресте стал великой важностью в проповеди Евангелия, ибо слово о кресте Христовом имеет спасающую силу, как апостол Павел говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира всего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 18 по 24 стих. Вечное благосостояние или несчастье слушателя зависит от принимаемого им отношения к вести Евангелия и Спасителю, представленного в нем. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3:18. Вечное спасение или погибель человека решается на основании его принятия или отвержения Сына Божия. Имея это в виду, мы видим, насколько исполнены глубоким значением слова Спасителя, сказанные им приблизительно 2000 лет тому назад: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Мы увидели с вами, как чудесным образом эти слова были подтверждены, чтобы религиозный мир, языческий мир, политический мир, ангельский мир, бесовский мир, сотворенный природный мир и христианский мир могли познать существенное и вечное божество нашего Господа Иисуса Христа. Мы обратили наше внимание на необходимость креста, который выразил Иисус Христос. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иоанну 3:14. И на свидетельство креста, представленное словами: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Иоанна 8:28. Давайте теперь посмотрим на третье заявление Иисуса Христа, которое тоже говорит о Его вознесении на крест. «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». Иоанна 12:32. В этих словах Господь Иисус пророчествовал, что в результате Своего труда на кресте Он привлечет человечество к Себе. Таким образом, Он предвидел магнетизм креста. И как прекрасно исполнились его слова в последних веках. В чем находится привлекательность креста? Конечно, не в образе его смерти. Нет ничего привлекательного в самом распятии. Наоборот, оно возбуждает только наше отвращение, ибо мы съеживаемся от страшных подробностей его ужаса. Эта дьявольская форма причинения пыток и смерти для человеческого тела отвратительно для нашего размышления. Нет человеческого языка или пера, могущего достаточно описать ужасные страдания божественной жертвы, когда он был пригвожден ко Христу. Его лицо мокрое от плевков грустных людей, его уши, уязвленные их безбожным богохульством, и так подверженный всякому позору и упреку грешных людей, он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Исаия 53:3. Нет привлекательности креста не находится в жалких подробностях описания распятия, но находится в личности, которая висела на нем, и в цели, ради которой он стал послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Имея слова нашего Господа Иисуса Христа в уме, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», постараемся найти, что делает крест привлекательным. Одно достоверно, где бы ни провозглашалось во всем мире слово о Иисусе и его любви, мужчины и женщины, юноши и девицы и всякого родства, племени, языка, народа привлечены им и доверяются ему как своему Спасителю, признают его своим Господином и любят его больше других и охотно служат ему в неутомимом посвящении и даже жертвуют своей жизнью ради его Евангелия. Благородная армия мучеников красноречиво свидетельствует о истине этого факта. Привлекательность креста принадлежит только Христу Христову. Реализм или обрядность дал нам крест без Христа. Модернизм дает Христа без креста. Но весть Евангелия – Иисус Христос и притом распятый. 1 Коринфянам 2:2. Эта весть стала соблазном для религиозных иудеев и безумием для языческих философов, а для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. 1 Коринфянам 1:22. Мы желаем указать на 7 причин, почему заместительная жертва Господа Иисуса Христа привлекла и влечет человечество к Нему. Первое. Вознесение Христа на крест явило прекраснейший характер того, кто представлен на страницах истории. Обратите внимание на слова: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Личность Христа – секрет его привлекательности. Люди привлечены к нему по причине того, кто он сам по себе. Одно слово может достаточно представить его личность – уникальный. Сегодня этим словом злоупотребляют. Его, однако, можно употребить в абсолютном смысле его значения к воплощенному Сыну Божию. В французском переводе Иоанна 3:16 слово «единородный» переведено в слово «уникальный», и это слово лучше передает значение оригинала. Господь Иисус был уникальным Сыном Божьим или единственным в своем роде. Христос ясно выделяется из всего человечества, как ни с кем не сравнимый, лучше 10 000 других, и весь он любезность. Песни Песней, 5 глава, с 10 по 16 стих. Всемирные величайшие художники и скульпторы достигли высоты своего искусства, старались изобразить симметрическую красоту и абсолютное совершенство его характера. Но все вынуждены были выразить свою неспособность представить действительное понятие его красоты личности. В течение прошлых 19 столетий великие писатели, обои светские и духовные, старались, но напрасно, описать его жизнь на земле во время его жительства среди сынов человеческих. Сотни книг на эту тему совместно свидетельствуют, что характер креста не поддается определению и описанию. Люди делали много попыток описать жизнь Христа, но ни один том или томы не могут содержать полной записи его жизни. В связи с этим слова апостола Иоанна принимают новое значение. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Иоанна 21:25. Земная жизнь и служение нашего Господа Иисуса Христа ясно и определенно выделяются как величественная и возвышенная и недосягаемая вершина горы, пронзающая небо, и которая обоя вызывала и разрушала все попытки завоевать ее высоты. Предисловие Луки к Деянию апостолов содержит фразу: «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Деяния апостолов 1:1. Эти слова были написаны 19 столетий тому, но Иисус все продолжает делать и учить, и Он никогда не перестанет делать и учить, ибо Он всегда живет в силе жизни неперестающей, чтобы сдержать слово, данное Его людям, о совершенном для них, когда Он был вознесен на крест. Таким образом, люди не могут написать полную хронику Его жизни, тем более поместить ее в двух обложках любой книги, написанной людьми. Всемирные, самые даровитые и красноречивые ораторы сознавали полную недостаточность слов, изложения превосходства его нравственного характера. Также недостаточны языки людей, не ангелов, чтобы описать достоинство его совершенного характера или цену его искупительного труда. Величайшие управители этой земли присоединялись к восхвалению величайшего управителя всех. Наполеон, сосланный на остров Святой Елены, о Христе сказал: «Я знаю людей, но я скажу вам, что Иисус не человек. Он повелевает нам верить и не дает другой причины, кроме его величественных слов: „Я Бог“». Философы стараются разрешить тайны мира своим бессмысленным рассуждением. Глупцы. Они подобны ребенку, который плачет, чтобы ему дали льну для развлечения. Христос никогда не колебался. Он говорил с авторитетом. Его религия – тайна, существующая своей собственной силой. Он ищет и абсолютно требует любви людей, самого трудного, чего можно достичь. Александр, Цезарь, Ганнибал завоевали мир, но не имели друзей. Александр, Цезарь, Карл Великий и я основали империи, но на чем? Силе. Иисус основал свою империю на любви, и в это время миллионы готовы умереть за Него. Я многих вдохновил таким расположением, что они умрут за Меня, но для этого нужно Мое присутствие. Теперь я на острове Святой Елены. Где Мои друзья? Я забыт, чтобы скоро вернуться в землю и стать пищей для червей. Такая пропасть между моей бедностью и вечным царством Христа, который провозглашен, любим, обожаем, и царство которого распространяется по всей земле. Это смерть? Я говорю вам, смерть Христа, смерть Бога. Я говорю вам, что Христос – Бог. И что можно сказать об бесчисленном множестве грешников, спасенных по благодати, которые соединяются и одним сердцем и голосом свидетельствуют: «Мы любим Его, ибо Он первый возлюбил нас» 1 Иоанна 4:19. Они без диссонанса радостно объединяются в прославлении Его и вместе с поэтом поют: «Тому, кто смертью крест

0: Жизнь вовек, что жить мы будем с Ним. Таким образом, чудные слова Иисуса Христа были подтверждены. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Христос воскрес, воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес!

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 19 июля записано в Евангелии от Иоанна в 18 главе в 11 стихе. Там есть такие слова: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Сказанные Христом слова указывают на нечто большее, чем успокоение волн бушующего моря или воскресение умершего. Пророки и апостолы способны были совершать удивительные чудеса, но и они не смогли всегда исполнять и сносить волю Божью. Исполнить и снести волю Божью – вот наивысшее проявление веры. Самое грандиозное достижение христианства. Навсегда расставшись с самыми светлыми надеждами, присущими юной жизни, ежедневно исполняйте несвойственную вашему характеру работу, не видя облегчения. Будучи в тисках бедности, заботясь лишь о благополучии праведных и утешении любимых, будучи скованными каким-то неизлечимым физическим недугом, потеряв любимых своих, оставшись наедине с житейскими испытаниями, и при этом все же говорить: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Вот вершина и венец духовного триумфа. Величие веры проявляется не столько в способности действовать, как в способности терпеть. Чтобы Господь благоволил к нам, мы должны помнить о страданиях Спасителя. И лишь тот, кто страдал, способен по-настоящему, всем сердцем своим, сочувствовать страданиям другого. Мы не можем делать добро другим, если не будем жертвовать собой. И наши страдания – это та цена, которую мы платим за способность сочувствовать. Тот, кто хочет стать помощником для других, сначала должен сам пройти через страдания. Тот, кто должен стать спасителем, должен так или иначе быть распят. Мы не можем испытать высшего счастья жизни, помогая другим, не выпив той чаши, которую испил Иисус, и не приняв крещение, какое принял Он. Самые утешительные псалмы Давида родились под гнетом страданий. И если бы Павел не был постоянно преследуем, мы бы были лишены той нежности, что дышит в столь многих его посланиях. Жизненные обстоятельства, что так давят на нас, если только вы посвятили себя Христу, являются лучшими орудиями в руке Отца вашего, приготовляющего вас к вечной жизни. Поэтому доверяйте Ему, не откладывайте это орудие, дабы не испортить работу. Самые редчайшие ученые получают свое образование в школе страданий.

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во второй главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

Как мы отметили в предыдущей беседе, современного человека зачастую гнетет острое чувство внутренней неудовлетворенности. Нам кажется, что стоит только сбыться нашим определенным мечтаниям, и мы будем счастливы. Мечты со временем сбываются, а счастья как не было, так и нет. Мы получаем желаемое, но нам хочется большего или чего-то совсем другого. Вторая глава книги «Экклезиаста» является своеобразным дневником, исповедью человека, оказавшегося в такой же ситуации. Он решил найти смысл жизни, используя свои неограниченные финансовые ресурсы и возможности. В книге «Экклезиаста» ее автор называет себя проповедником. Однако на основании приведенных данных мы приходим к заключению, что, судя по всему, речь идет о царе Соломоне, являвшемся одновременно правителем, ученым, мультимиллионером и плейбоем. В прошлый раз мы говорили, как в поисках смысла жизни Соломон погнался за наслаждением. Разочаровавшись, он обратился к науке. Однако ни удовольствие, ни образование не принесли ему истинной отрады. Может, Соломону следовало бы трудиться, а не искать наслаждений? Может ли человек найти смысл жизни в труде, в карьере? Идея эта для многих звучит заманчиво. Однако послушайте, что говорит об этом сам проповедник. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, сознанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы частью его. И это суета и зло великое». Вне зависимости от того, сколь напряженно мы трудились, нам не дано унести с собою плоды трудов наших после смерти. Мы даже не можем оставить их за собою. Все нами созданное в конце концов исчезает. Зачастую мы оставляем плоды трудов лентяю, который может легко уничтожить созданное нами. Мы можем напряженно трудиться с надеждой оставить все нашему ребенку, но нам неизвестно, каким владельцем он окажется в конце концов. Как говорит проповедник, и кто знает, мудрый ли будет он или глупый. Вероятно, Соломон думал о своем неразумном сыне по имени Равоам, когда писал эти строки. «При мудром руководстве царя Соломона Израиль разросся и достиг небывалого расцвета. Однако после смерти Соломона его нерадивый сын Равоам загубил плоды отцовских трудов. Его неразумные решения привели к расколу царства, возведенному Соломоном. Израиль уже никогда не смог оправиться от этого удара. Все великие достижения Соломона обратились в ничто. К чему же сводятся тогда все наши труды? Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?» — спрашивает проповедник и продолжает. «Потому что все дни его скорби и его труды — беспокойство, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Бессмысленный труд ведет лишь к бессоннице и язве». Согласитесь, картина вырисовывается безрадостная. Наслаждение, образование и напряженная работа бессмысленны, пусты. Для чего же Господь Бог вдохновил проповедника записать подобное? Я полагаю, для того, чтобы предостеречь нас от бессмысленных исканий. Нам не дано найти смысла жизни в наслаждении, обучении и работе,
как бы мы ни старались это сделать. Царь, написавший книгу «Экклесиаста», уже испробовал это. Он веселился, как никто другой. Он был необычайно умен и трудолюбив, но всего этого было недостаточно. Царь осознавал, что он нуждался в чем-то другом, в чем-то, что ему мог даровать лишь Господь Бог.

Сегодня мы читаем отрывки из второй главы книги Экклесиаста. Это дневник человека, пытавшегося найти удовлетворение в наслаждении, образовании, работе и в конце концов осознавшего, что все эти попытки оказались неудачны. По выражению проповедника, его усилия были лишь томлением духа. Строки второй главы книги Экклесиаста буквально дышат разочарованием и отчаянием. Однако в ее конце проблескивает луч надежды. Проповедник вдруг понимает, что жизнь вовсе не так бессмысленна, как кажется. Вот что он пишет: «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицем его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божьим. И это суета и томление духа». Да, истинное счастье кроется не в томлении духа, вызванного отсутствием чего-либо, но в умении ценить то, что у нас уже есть. И подобное умение приходит к нам лишь как дар Божий. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Мы не завоевываем, а получаем истинное счастье, и оно исходит от Господа Бога. Все наши усилия здесь ни при чем. Без Господа мы всегда будем ощущать внутреннюю пустоту и неудовлетворенность.

Удовольствие, мирская мудрость и карьера являются своего рода лишь оберткой настоящего подарка. Яркая оберточная бумага приятна взгляду, но сама по себе она не может соделать нас счастливыми. За ней должно скрываться нечто большее. Лишь Господь Бог силен даровать нам это. Нечто большее — это, по сути, сам Бог. Вспомним слова из молитвы блаженного Августина: «Господи, Ты соделал нас для Себя, и сердца наши неспокойны до тех пор, пока не обретут покой в Тебе». Великая жажда сердец наших соразмерима лишь с вечностью, и лишь вечный Господь Бог силен удовлетворить ее. Только жизнь в полноте Божества, в Господе Иисусе Христе, исполнена истинного смысла. В понимании многих верующих Христос смертью Своею на кресте Голгофы избавляет нас от угрызений совести, от нашей вины. Такое представление верно, но не полно. Господь не только прощает, но и дарует нам полноту. Ибо, как сказано в Слове Божьем, «в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем».

Наше общество в массе своей отвергло святую волю Божию. Ныне редко, когда услышишь слово «грех», многие больше не чувствуют угрызений совести. Однако потерянное чувство вины отнюдь не способствует более счастливой жизни. Человек ныне зачастую пребывает в полном невежестве относительно учения Священного Писания и относительно меры Божьей праведности. Вот почему он даже не осознает себя грешником в очах Божьих. Однако чувство внутренней неудовлетворенности не оставляет его. Без Бога сердце человеческое исполнено страшной пустоты и жажды. По великой милости своей Господь дозволяет сбыться некоторым из наших мечтаний, но это не дарует нам истинного, полного удовлетворения. Нам не дано найти счастье без Бога, как не дано нам найти Бога без Христа. Вот почему каждому из нас надлежит оставить бессмысленное томление духа и всем сердцем уверовать в Господа. Нам надо в покаянии и спросить у Него прощения грехов наших и оставить нашу греховную жизнь. И спросим же Его стать полнотой жизни нашей. Вспомним слова Господа Иисуса Христа: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Что, если мы уже веруем во Христа? Проповедник обращается в своей книге не только к тем, кто оставил Бога, но и к верующим. Мы должны быть откровенными с собою. Мы должны признать, что пустота кроется и в нашем греховном сердце. Слишком часто мы обращаемся к Господу лишь за прощением грехов, а счастье ищем на стороне. Однако поиск счастья без Господа – пустое занятие, томление духа. Обратимся же ко Христу не только за прощением, но и за смыслом всей жизни нашей. Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. О грехе Слово Божье говорит очень много и говорит в негативном смысле. То есть самое основное в нашей жизни – это оставить грех и прийти к Господу. Что же такое грех? Это есть нарушение совершеннейшей воли Божьей, расстройство, извращение и разрушение Богом установленного порядка. Грешник – это тот, кто вносит дезорганизацию и нарушает этот божественный порядок. Грех – это жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с кровью. Но какая чудная весть! Господь Иисус Христос сегодня исцеляет нас от всякого греха. Придите к Нему и отдайте Ему свое сердце на скорое лечение для вечной жизни со Христом и Иисусом. Послушайте Слово Божье сегодня, и вы никогда об этом не пожалеете. Оставайтесь с нами.

В эфире праздничные программы библейского радио «BBN», которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! В эфире «BBN», который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: А что будет завтра?
1: Завтра? Не знаю.
2: Завтра я уезжаю на юг.
3: До завтра надо дожить.
0: А я знаю, что у меня будет завтра, потому что мое завтра наступает сегодня. В эфире программы доктора Сейла «Завтра наступает сегодня». Знаешь, о чем я сейчас сожалею?
3: Нет.
0: О том, что наши слушатели не могут увидеть мои улыбки.
3: Хорошо, я им передам, что ты им улыбаешься.
0: Не иронизируй. Все в мире знают имя матери Терезы. Она работала среди так называемых неприкасаемых. Лауреат Нобелевской премии. Эта женщина – пример жертвенности и преданности следования за Богом.
3: Да, эта женщина достойна уважения и преклонения.
0: Однажды, когда к ней пришла группа посетителей, один из ее гостей спросил: «Мать Тереза, подскажите, что надо сделать, чтобы лучше жить на этой земле?» И знаешь, она не стала давать богословских рекомендаций и не советовала заниматься тем же, чем она занималась в Индии, а просто сказала: «Улыбайтесь друг другу, неважно, кто стоит перед вами, и это поможет вам возрасти в вашей любви друг к другу». Затем кто-то в группе спросил: «А вы замужем?» Прекрасно зная, что мать Тереза монахиня, не может быть замужем. Она же ответила: «Да, и мне иногда трудно улыбаться Иисусу».
3: Я много видел изображений Иисуса, картин, скульптур, но никогда не видел, чтобы Иисуса изображали улыбающимся. Почему? Может быть, Иисус только пил уксус, одевался во все черное и постоянно попрекал своих учеников?
0: Нет, Иисус улыбался. Он держал в руках маленьких детей и улыбался. Смеялся вместе со своими учениками, когда они наслаждались жизнью. Мать Тереза была права. Бывают времена, когда тяжело улыбаться, но нет такого времени, когда это невозможно было бы сделать. Матери Терезы уже нет на земле, но ее совет глубоко повлиял на меня. И я вам тоже рекомендую вспоминать почаще то, что она сказала своим гостям. Улыбайтесь друг другу. Не важно, кто стоит перед вами, и это поможет вам возрасти в вашей любви друг к другу.
3: Кстати, есть кто-нибудь в вашей жизни, кому вам тяжело улыбаться? Бог хочет, чтобы вы расслабились и улыбнулись этому человеку. Он наверняка будет этим удивлен, и он увидит, что в мире есть нечто такое, чему стоит улыбаться. И мы вам тоже улыбаемся, поверьте на слово.
4: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До встречи! В программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы на этой волне. Евреям 2:14-15. «Дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Какое чудесное слово! Иисус Христос есть источник жизни. Он победил смерть и осуждение и заменил их жизнью. Примите Иисуса Христа в свое сердце сейчас, и Он избавит вас от страха смерти. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами, и мы постараемся на основе Священного Писания ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
0: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: Сегодня мы приступаем к рассмотрению важной темы – Бог и Его божественные атрибуты. Следует, однако же, сразу сознаться в том, что наш ограниченный человеческий разум не в состоянии описать или вообразить Бога в Его величии и необъятности. Даже апостол Павел с его великим знанием глубин Слова Божьего и данных ему откровений свыше заявил следующее: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень или был советником Его?» И Римлянам 11 глава, 33 стих. В нашем распоряжении, дорогие, есть много источников, из которых мы можем иметь сведения о Боге. Коснемся некоторых из них. Первым из этих источников является окружающий нас мир. Как он велик! Как все движется и существует по строго установленным законам, в полной гармонии и с абсолютной точностью. При обзоре мира и всего, что в мире, даже простой наблюдатель приходит к логическому заключению, что должен быть Бог, Создатель и великий законодатель, потому что мир не мог возникнуть сам по себе. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидима вечная сила Его и Божество от создания мира через рассмотрение творений видимы, так что они безответны». Римлянам 1 глава 19 стих. А псалмопевец Давид, восторгаясь творением Божьим, пишет в 18 псалме: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Второе, что ведет нас к изучению, к познанию Бога, это наука. Некоторые атеисты утверждают, что наука якобы отрицает существование Бога. Это неправда. Истинная наука утверждает веру в Бога. Поэтому многие ученые через познание глубоких законов мира и природы пришли к твердому убеждению в существовании Бога. Должен быть великий законодатель, должен быть творец. Третьим указанием на Бога является дух человека. Человек состоит из тела, души и духа. Посредством тела мы имеем связь с физическим миром, а посредством духа можем иметь общение с духовным миром. И этот дух, тихий внутренний голос внутри нас, свидетельствует нашей совести, что есть Бог. Некто сказал: «Две вещи заставляют меня верить в Бога. Это совесть моя во мне и звездное небо». Самым же большим источником откровений о Боге является Библия. В Библии сам Бог через пророков и мужей Божьих открывает себя, свои планы, свой характер, свое отношение к человеку. Посмотрим, что Библия говорит о Боге. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в 24 стихе читаем, что Бог есть Дух, поэтому Его нельзя видеть физическими глазами или осязать, или измерить, потому что Дух плоти и костей не имеет. Далее апостол Павел свидетельствует следующее. Он есть единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. 1 Тимофея, 6 глава, 16 стих. Люди стараются изображать Бога в виде иконы или сделать Бога в виде идола. Это есть величайшее заблуждение, так как Писание ясно и определенно говорит, что Бога нельзя видеть, а следовательно и нельзя изобразить Его. Правда, в Слове Божьем мы встречаем случаи, когда Бог открывал духовные очи пророкам, и они видели подобие Бога, но сущности Бога, то есть Его лица, никто никогда не видел. В книге пророка Исаии говорится о великом Боге, что Он есть Тот, Кто восседает над кругом земли, и жители на ней, как саранча перед Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает что-то пустым судьи земли. «Кому вы уподобите меня? И с кем сравните?» – говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени». По множеству могущества, великой силы у него ничто не выбывает. Разве ты не слышал, разве ты не знаешь, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Исаия 40 глава. Бог есть тот, кто распростер север над пустотою и повесил землю ни на чем. Говорить о Боге многострадальный Иов. Иов, 26 глава. Библия открывает нам, что Бог един, но в трех лицах Божества. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Божественная Троица составляет единого Бога, не трех богов, но одного Бога. Тайна Божественной Троицы – очень трудна для нашего понимания. Как эти три личности могут составлять одного Бога? Позже мы коснемся этого вопроса подробнее, а сейчас я ограничусь только одним примером. Как известно, человек был создан по образу и подобию Божьему. Бог есть Троица, и человек есть Троица. Человек состоит из духа, души и тела. И эти три части, находясь в полной гармонии, составляют одного человека. Не трех, но одного. Так и три личности Божества составляют одного Бога. В Библии Бог открывался человеку разными путями, под разными именами. Каждое имя характеризовало Бога с разных сторон. Так, например, Элогим – всемогущий, Эл-Шаддай – самый высший, Иегова означает сущий и так далее. Таким образом, Библия является величайшим откровением Бога человеку. Изучая Библию, можно много узнать о Боге, Его планах, характере и так далее. Но самым великим откровением Бога человеку является Иисус Христос, Сын Божий, который есть образ Бога невидимого, 2 Коринфянам 4 глава 4 стих, в котором обитает полнота Божества телесно, Колоссянам 2 глава 9 стих. Невидимый Бог стал видимым в Иисусе Христе. Когда апостол Филипп попросил Христа показать ему Отца, Христос ответил: «Сколько время я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творить дела. В послании к евреям мы читаем такие слова: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне Своем». В начале Евангелия от Иоанна повествуется о божественном происхождении Христа и Его воплощении. В начале было Слово, то есть Христос, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Иоанна 1 глава. Подобно тому, как невидимый белый свет может быть видим в семи цветах радуги, или как невидимая мысль может быть выражена посредством слова, так и невидимый Бог может быть видим в Иисусе Христе. Изучайте жизнь Иисуса Христа, и вы узнаете многое о Боге. В заключении нашей программы желаю прочитать вам несколько куплетов из известного гимна, написанного Иваном Стехановичем Прохановым «Великий Бог». «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ свой мир даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом, как на кресте Он умер, Царь Вселенным, и нам прощение приобрел крестом. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Мое желание и молитва, чтобы вы смогли увидеть очами веры великого Бога в Его величии и красоте и уверовать в Него. До свидания, да хранит вас Бог.
0: Прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего.

бесполезно, напрасно. Но с надеждою сеет крестьянин сухое зерно, веря в жизнь, что сокрыто в его

всегда бесполезно, напрасно. Человек не зерно, не цветок, не сиреневый куст, и не плоть он и кров, и не только он кость и кожа. Сам творец из своих животворных

И тужить, что вдохнул он, не в силах никто победить. Не над нею победу трубит, торжествуя.

и сокрыта Творцом навсегда воскресения сила. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. Но Христос наш воскрес, нашей жизни Спаситель и Автор. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, надеемся, что передачи, которые мы посвятили музыке, в эти дни были благословением для вас. И если они помогли вам научиться разделять богоугодную музыку от той, которая не угодна нашему Творцу и Спасителю, то пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Напоминаю вам также, что вы можете послушать курс «Язык музыки» в нашем библейском институте. Еще раз наш адрес russian@bbnmedia.org.

Все, что мы делаем здесь на BBN, это пускаем хлеб духовный по безграничным просторам интернета. Один из принципов христианской музыки заключается в том, что христианская музыка и пение должны насыщать наш дух, а не плоть. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Поэтому будем различать и слушать ту музыку, которая действительно насыщает наш дух, а не плоть. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес! Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья-радиослушатели, мир Божий всем вам! Мы продолжаем нашу тему «Проповедь Евангелия о Царстве» и для этого читаем из 24 главы Матфея, стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы уже два раза говорили на эту тему, и сегодня еще желаем продолжить наши рассуждения на эту так важную тему – Евангелие, Царствие и ее проповедь. Мы уже говорили, что это Евангелие является самой хорошей вестью, которую человек когда-либо слышал или еще услышит. Потому что это весть о возможности спасения для погибшего грешника. Царство, о котором возвещает это Евангелие, имеет чудные особенности. Это будет мировое царство Иисуса Христа и Его Церкви на этой земле. Это царство будет царством мира и полной радости для всех живущих в нем. Это царство гонимой сегодня Церкви Иисуса Христа. Евангелие этого царства обязательно будет проповедано, несмотря ни на что, и на никакие трудности и попытки сатаны, который старается остановить эту проповедь. Это царство будет вечным, потому что вошедшие в него будут только возрожденные или спасенные дети Божии. Другой никто в него не войдет. И после окончания тысячи лет царствования на земле они перейдут на новую землю и в новый Иерусалим, где вовеки будут пребывать со своим Господом. Как жаль, что не все слышавшие об этой чудной вести пожелают войти в такое царство. Они не захотят расстаться с прелестями этой жизни и оставить грех, покаяться, а поэтому погибнут навеки. Хотя и имели эту дорогую возможность, но ей не воспользовались. Что будет с тобой, дорогой слушатель? Как бы хотелось встретиться со всеми вами в этом чудном царстве? Говоря о том, что все никогда еще не веровали в Евангелие и теперь не уверуют, мы должны знать, что Бог и не обещал этого, и не ожидает, чтобы мы всех обратили ко Христу. Однако Господь ожидает от своих детей, граждан этого царства, быть его свидетелями словом и делом. Ведь святая жизнь этого царства должна начаться уже здесь, на земле. Если есть спасение, то оно спасение от греха. Если есть небо, то это есть место, где будут жить спасенные от грехов уже здесь, на земле. А поэтому эта небесная жизнь должна проявиться уже здесь. Если мы сегодня говорим о чудном царстве мира и любви, то его граждане уже теперь должны показать это окружающим их людям, что это истинно. Это то, что имел в виду Христос, когда сказал своим последователям: «Вы – соль земли», и потом говорит: «Вы – свет миру». Это должно быть на деле, и это самое великое свидетельство – которая приведет людей в это царство Иисуса Христа. Христос здесь сказал, что оно будет проповедано во всех народах или для всех людей, и это так будет, чтобы никто не имел извинения, друзья. Сегодня, благодаря радио, литературе, телевидению и другим возможностям, это Евангелие проповедуется как никогда раньше. Но и дьявол со своими служителями тоже не спит и много вредит проповеди, особенно, когда ему удается найти слабое местечко в жизни верующего человека. Апостол Павел писал об этом: «Не давайте места дьяволу, который постоянно подстерегает нас. Некоторые беспокоятся о тех, кто умер, не слышав евангельской вести». Об этом не надо беспокоиться. Бог сам разберется с этим, и Писание говорит, что таковые будут судимы по закону совести. Но важно подумать сегодня о себе. Когда Бог дал возможность услышать так великую весть о спасении,
и чтобы не остаться вне дверей этого царства. Шестое и последнее выражение в нашем стихе – это слова Христа «И тогда придет конец». О каком конце идет речь? Есть разное понимание этого выражения, но мне кажется, что речь идет о конце этого благоприятного времени, в котором будет проповедано это чудное Евангелие Царствия. Это будет конец приглашения людей в это царство. Бог назначил или определил особое время для проповеди и возможности войти в это царство. Так что придет конец возможностям спастись, потому что это будет также конец времени пребывания Духа Святого на земле, который возьмется с восхищением Церкви с земли. Этот конец также будет началом судов Божьих над нераскаянными грешниками. Это будет также и конец возможности проповедовать Евангелие Царства и что-то приобрести для вечности. Некоторые верующие не думают об этом, и тогда будут сожалеть, что упустили так драгоценное время. Мы живем здесь на земле для вечности, и туда можно много чего взять с собой, только не материальных вещей, которые так сильно притягивают к земле даже и верующих. Дорогие дети Божии, обратите серьезное внимание на это. И тогда придет конец и для проповеди, и для делания добра, и для святой жизни здесь, и для покаяния. Это приведет также к явному явлению Иисуса Христа на эту землю. Сначала Он придет тайно за Своей невестой Церковью, или словами нашей темы, за гражданами Своего Царства Он придет. А потом Он придет уже явно вместе с Церковью для суда над погибшим миром. И тогда придет конец времени вообще. В книге Откровения, в 10 главе, в 6 стихе, мы читаем слова великого ангела, который клялся живущим во веки веков, то есть клялся самим Богом, что времени уже не будет. В заключение всего хочется еще раз сказать, что это есть Слово Божие, и оно является откровением для каждого из нас, и для проповедующего, и для слушающих. Оно также возлагает ответственность на каждого из нас, чтобы мы не оказались в числе неразумных дев, как сказал Христос в притче о 10 девах, и потом не жалели и не каялись поздним раскаянием. О, дал бы Господь всем нам исполнить каждому свое дело! Дело для неспасенных – это веровать в Иисуса Христа, в Его жертву, которая была принесена за грехи всех людей и ваши, дорогие друзья. А для спасенных людей делом сегодня является быть солью и светом для окружающих нас людей, то есть провозглашать эту добрую весть о Царстве и словом, и делом, и этим исполнить волю нашего Отца Небесного. Самое важное в жизни детей Божиих – это находиться в центре Его воли, воли нашего Бога. И тогда мы будем полноценными гражданами чудного Царства нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит Господь всех вас, дорогие слушатели, и нас вместе с вами, и да поможет использовать это благодатное время и потом всю вечность наслаждаться общением с нашим дорогим Искупителем Иисусом Христом и также друг с другом в этом чудном Царстве Господа Иисуса Христа. Да поможет Он всем нам быть верными Ему и не оказаться также опоздавшими, чтобы войти туда. Ему за все да будет вечная слава и благодарение. Аминь.

всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияя с победом, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Верующие в Иисуса Христа. Мы знаем и другим говорим, что имя Иисус означает Спаситель, а имя или прозвание Христос означает Помазанный. Иисус спасает людей своих от грехов их, а Христос творит великие дела и возвещает людям волю Божию. Но поскольку все это творилось одним и тем же человеком, то он стал известен всему миру, как Иисус Христос. Послушаем теперь, что он говорит о самом себе. «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В дальнейшей беседе Господь Иисус объяснял своим слушателям в Капернаумской синагоге, что как отцы их питались в продолжении 40 лет чудесною манной, какую посылал им Бог, так он пришел от Бога на землю, чтобы стать пищей для всякого верующего, а этой пищей станет тело его, которое он отдаст за жизнь мира. Многие не поняли тогда, да и до нашего времени не понимают самой сущности его речи. В недоумении и возбуждении люди говорили друг другу: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Конечно, физически это невозможно. Христово же объяснение: «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною», пролетело мимо ушей, охваченных спором. Иисус жил Отцом не материально, а духовно. Так и ядущая плоть его совершает это духовно. И эту плоть не дает он постоянно, а однажды отдал за жизнь мира. Опять Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Всем известно, что имеется тьма физическая, которая исчезает при появлении солнечных лучей или иных видов света. И имеется тьма духовная, какая охватывает умы и сердца как отдельных лиц, так и целых народов, и которую люди пытаются прогнать так называемым просвещением или образованием. Но человеческие приемы и результаты иногда бывают противоположными, особенно если не направлены к изменению сущности,
а лишь переменяют названия, на что жаловался еще пророк Исаия более 700 лет до Рождества Христова. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Мы живем в такое время, когда во многих странах, в средних и высших школах веру в Бога, в Священное Писание, во Христа и Иисуса называют отсталостью, фанатизмом и даже темнотою. А просвещенные оказываются обманщиками, блудниками, пьяницами и тому подобное, идут в неизвестные и других влекут за собою. На личном опыте тысячи людей убеждаются, что только истинные последователи Иисуса не ходят во тьме, но имеют в себе свет жизни. Опять Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Там, на праздник обновления он дал истинные определения пастыря и овец. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он знает, где находятся его овцы. Он знает, как их кормить, поить и объединять. Жизнь дает нам тысячи примеров, что верующие в Иисуса Христа сливаются в один народ, в одну семью, невзирая на различия расы, языка, культуры и тому подобное. Человеческие же объединенные нации – это жалкая и дорого стоящая попытка соединить чуждые и враждебные элементы. Без доброго пастыря никогда не будет единого стада. Определение же овец Иисусовых таково: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Первый признак принадлежности к овцам Иисуса – это знание и слушание голоса Его, готовность и

Верующего человека могут лишить имущества, семьи, свободы, здоровья, даже самой жизни. Но погубить его не могут, потому что жизнь его сокрыта во Христе. Далее Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, живет». Так утешал Он Марфу, плакавшую о своем умершем брате Лазаре. Еврейское слово «текума», как и греческое «анастасия», происходит от глагола, означающего «встать», «подняться», и относилось и к повседневным явлениям, и к воскресению из мертвых. Марфа, разумеется, поняла слова Иисуса в смысле воскресения из мертвых в последний день. Иисус показал ей, ее друзьям и всему человечеству, что Он есть Тот, Который может восстановить к жизни даже разлагающийся труп. Стоило Ему сказать: «Лазар, выйди вон!» И мертвый ожил, поднялся и вышел из гроба, находившегося в пещере. Но есть еще более важные воскресения, которые наступают в тот момент, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут. А это, по словам апостола Павла, совершается тогда, когда мертвых по преступлениям и грехам Бог оживотворяет со Христом. И Иисус Христос не только начало этой новой жизни, но и ее постоянное продолжение. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», – написал апостол Павел. Является ли Иисус Христос для вас хлебом жизни, светом, добрым пастырем, воскресением и жизнью? Если да, то вы блаженны. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! По милости Божией, и только по милости Божией, мы опять имеем с вами эту возможность встретиться посредством эфирных волн. Бог, в руках которого ваша и моя жизнь, дал нам еще один день, чтобы вы смогли спасти вашу бессмертную душу. А если вы уже спасены, то для того, чтобы вы спасали других. Лозунгом каждого христианина – должно быть следующее – спасен, чтобы спасать других. Потому что наша цель – помочь людям получить прощение от Бога и таким образом вечное спасение, поэтому мы проповедуем. И как некоторые из вас знают, в наших прошлых беседах мы начали рассматривать вопрос, почему мы проповедуем Иисуса Христа. Сегодня, значит, как и раньше, наша тема гласит – мы проповедуем Христа распятого. Мы посланники от имени Христова, и как таковые мы Его проповедуем. Чтобы освежить нашу память относительно сказанного в прошлый раз о посланнике, я только коротко перечислю сходство или сравнение проповедника с послом или посланником. Во-первых, Бог имеет мирные намерения с человеком, поэтому Он посылает своих посланников проповедовать приятную новость людям. Во-вторых, посланник не идет по своей инициативе, но идет, потому что избран и послан. В-третьих, посланника посылают в чужую страну. В-четвертых, посланник представляет не свои личные интересы, а интересы своей страны, которая его послала. Продолжая наше сравнение посла с проповедником, мы должны сказать, что это не наша идея, а что это идея Библии, значит, Бога. Записана она во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах 18 по 21, где ясно написано «Мы посланники от имени Иисуса Христа». Продолжим теперь рассматривать наше сравнение. В-пятых, посол посылается в какую-нибудь страну на определенное время. Обычно это короткое время по сравнению с жизнью человека. Так и проповеднику представляется возможность для проповеди Евангелия на короткое время. Проповедник может проповедовать Евангелие в течение всей своей жизни. И хотя это могут быть 50, 70 или даже 80 лет, это короткий период. Поэтому Библия дает наставление – дорожите временем, то есть время следует использовать как можно лучше. Кратковременность жизни – хорошо выражено в следующей христианской песне. «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед. Наша жизнь словно тень, на земле нам дана, и как солнце зайдет, исчезает она. Как цветок полевой, поутру расцветал, а уж к вечеру зной пожелтел и завял. Жизнь ведь только как звук, как удар молотка, как нежданный испуг. Так она коротка». Проповедник Евангелия сознает, что его время жизни и время быть свидетелем о Божьей любви очень коротко. В послании к евреям в 10 главе в 37 стихе сказано «Еще немного, очень немного, и грядущий, то есть приближающийся Христос, придет и не замедлит». Поэтому, дорогая сестра, дорогой брат, которых Бог поставил глашатаями благой вести, дорожите вашей возможностью, потому что наше время очень коротко, и оно так быстро пролетит. В-шестых, посол не отправляется в чужую страну за свой счет. Средства на его содержание приходят из дому, с родины. Так же и дело с проповедником относительно духовной и моральной поддержки. Конечно, средства на физическое содержание, они земные, но все духовные силы верующего человека приходят к нему от Бога, то есть с его новой родины. Поэтому апостол Павел писал «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сила апостола была во Христе. Сила каждого проповедника, духовная сила, исходит от Бога. История раскрыла нам жизнь двух молодых людей. Имя обоим было Мартин. Первый был Мартин из Базеля, из Швейцарии. Он жил во время Реформации, значит, в XVI веке. Познав истину об Иисусе Христе, он боялся стать открытым защитником евангельской вести. Поэтому он написал на куске пергамента следующие слова. «О милостивейший Христос! Я знаю, что я могу получить спасение только по заслугам Твоей крови. Святой Иисус, я признаю, что Ты страдал на кресте за меня. Я люблю Тебя! Я люблю Тебя!» Потом он запрятал этот пергамент в стене своего жилища. Нашли его только 100 лет спустя. Второй Мартин – это Мартин Лютер. Он примерно в то же время узнал истину Евангелия и после этого писал: «Мой Господь исповедал меня перед людьми. Я никогда не убоюсь исповедовать Его перед королями и царями. И до сих пор весь мир помнит Мартина Лютера, сила которого была во Христе». Верующий человек должен использовать предложенную ему силу. Всем верующим доступны помощь и сила Иисуса Христа, но, очевидно, не все пользуются ими. Многие думают, что могут действовать своей силой, но сами обманывают себя этим и терпят урон. К сожалению, часто, хотя и несознательно, мы действуем, полагаясь на себя. Но проповедник Евангелия, то есть каждый верующий в Бога, должен проповедовать, полагаясь целиком и полностью только на Бога, на Его силу и на Его действие через Него. Я обращаюсь сегодня к тем, которые верят в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя, и хочу спросить их: как представляете вы, дорогой брат, дорогая сестра Иисуса Христа, который поставил вас свидетелем Его безграничной любви и милости? Делаете вы это своими силами или полагаетесь на Него? Успех гарантируется нам только полагаясь на Него. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Еще один, последний пункт сравнения. Седьмых. Посол возвращается домой по вызову своего правительства. Когда государство считает нужным, оно вызывает своего представителя домой. Это право полностью закреплено за государством. Не иначе дело обстоит и с посланником Иисуса Христа. Когда угодно Богу, Он призывает своих свидетелей назад домой. Они зачастую абсолютно не ожидают этого. Они говорят: «Да я ведь только начал тот или иной проект, и еще так много работы впереди». Или же они говорят: «Ой, подожди еще чуть-чуть, и я закончу свое дело». Но это не в их руках. Когда Бог призывает своих к себе, они оставляют все, как оно есть. Начато, полузакончено, развито, почти совсем закончено, и идут домой. Время возвращения не в их руках. Оно и не зависит от того, на какой стадии развития находится их труд, а только от Бога, который поставил их свидетелями Его любви. Своим последователям Иисус сказал перед Своим отшествием, Иоанна 14 глава, 2 и 3 стихи: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Скоро мы, верующие в Него, будем с Ним. Время быстро пролетает. Давайте приготовимся встретить Его. Неверующий человек, не приготовившись к встрече с Богом при жизни, погибает навеки. Верующий в Бога, возрожденный свыше, умерев приготовленно, услышит от Господина своего следующее приветствие: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Своим верным рабам Бог открывает двери и приглашает их войти в радость Его. Чтобы войти в вечную радость, надо быть верующим в Бога, то есть рабом Бога, как верующие часто называют себя добровольно. Быть надо верующим, а не только называться. И тогда радоваться будем в вечности, а не рыдать. Римлянам 10 глава, 11 стих. Писание говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится».
1: подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Евангелие от Луки 16:13. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Некоторые христиане стараются объяснить свои греховные поступки как-то. Когда делают богоугодные дела, это новый человек, а когда грешат и делают плохо, это ветхий Адам. Но когда погибнет ветхий человек, что тогда будет с новым? У Господа такого деления нет. Он говорит: «Не можете служить двум господам». А апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Давайте прислушаемся к этому предупреждению и будем жить только для Бога. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, Ефесянам 4:32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы не заслуживаем прощения. Согласно Божьему правосудию, мы должны быть наказаны, так как мы не только изменили Богу, но и являемся врагами Его. Он же ради нашего спасения принес в жертву Своего Единородного Сына и благодаря Его искупительной жертве предлагает нам помилование. Если Он нас так полюбил, если Сам Господь, Царь Небес и Земли, Творец всего видимого и невидимого, простил нам наши грехи, как же мы порою не бываем друг ко другу добры и сострадательны? Да научит нас Господь сегодня, как поступать по отношению не только к своим друзьям, но и к врагам. В этом лучшим советником будет Библия. Обращайтесь к ней почаще, и она ответит на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
0: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 143. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек? Что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению. Дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить тебя, Боже мой, царю мой, и благословлять имя твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел твоих, и я буду возвещать о величии твоем. Будут провозглашать память великой благости твоей и воспевать правду твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает.
3: Господь будет царствовать вовеки. Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя.
2: Псалом 146.
3: Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славославие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки дохвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем. Сыны Сиона, да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами на тимпане и гуслях, да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым Его. Аллилуйя! Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтире и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. Хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя!
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

которое не угодно Богу, и наоборот, если ничего не выражающие слова будут передаваться под музыку, которая соответствует Божьим стандартам. Поэтому будем помнить об этом, когда мы слушаем музыку и пение у себя дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: эфире праздничные программы библейского радио «BBN», которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Вы слушаете «BBN». Если у вас есть страничка в «Одноклассниках», мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову «BBN».
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: В книге пророка Осии, в 13 главе 6 стихом написано: «Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня». Сильные утверждения, не так ли? Каждый из нас должен помнить эту последовательность. Насытились, превознеслись и забыли. Это утверждение записано в главе, в которой Господь выражает свое негодование по отношению к Израилю, который выбрал путь идолопоклонства и человеческих жертвоприношений. Обращаясь к Израилю, Господь требует бескомпромиссного посвящения только Ему, потому что Он не хочет разделять славу с иными богами. В Осии 13 главе 5 стихом написано: «Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей». Оказавшись в пустыне, израильский народ изнемогал от голода, и Господь стал их кормильцем. На протяжении 40 лет Он являл чудо и кормил их манной небесной. Даже более, когда израильский народ роптал, Он посылал им еще и перепелу. Но насытившись, Божий народ возгордился тем,

0: что они были на особом счету у Бога. Конечно же, гордость ослепила их, и попечение о плоти стало для Израиля намного важнее, чем присутствие живого Бога. В результате Израиль попросту забыл Бога. В своем хождении с Господом никогда не забывайте об этой последовательности. Насытились, возгордились и забыли. Если Господь благословляет вас материально, то помните об опасности возгордиться, что в свою очередь может привести к тому, что вы забудете Господа. «Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня», говорит Осия в 13 главе 6 стихом.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы считаете, дорогие друзья, что музыка – это всего лишь развлечение, и в ней нет никакой философии и цели, то вы с большой вероятностью, наверное, ошибаетесь. Например, послушайте слова Мика Джаггера. Это один из музыкантов группы Rolling Stones. Вот его слова. «Мы завоевываем человеческое сознание и его разум». Вы спросите, как они это делают? Ответ очень простой. С помощью музыки, которую они играют. Используя свой стиль и ритм, они захватывают сознание человека и навязывают ему свой образ жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царства Божьего». Наш предыдущий эпизод закончился в тот момент, когда четыре вооруженных человека верхом на лошадях нарушили покой мирной общины, где жили Малахия и Наимень, и где в тот момент находились Сергий и Люций. Было очевидно, что эти люди пришли в деревушку со злыми намерениями. Не осознавая опасности своего положения, непрошенные гости сами оказались в ловушке, так как узкий проход через ущелье в горе Гевал охраняли те, кого они намеревались погубить. Пожалуйста, послушайте новую историю под названием «Прощение», которая начинается с вопроса Сергия о том, как Малахия намеревается поступить со злоумышленниками.

0: Что вы собираетесь сделать с Юлием и его людьми?
1: Когда они решат принять наше приглашение, мы им предоставим им ночлег и накормим ужином.
0: И это все?
1: Мы объясним им, почему относимся к ним не так, как они того заслуживают. Они должны понять, почему мы не поступаем с ними так, как они намеревались поступить с тобой и Люцией.
2: Кто это был, дорогой?
1: Приходил Марк и сообщил мне о том, что Юлия и его люди приняли наши условия. Их уже размещают в нашем доме для гостей.
0: Вы позволите этим наемным убийцам жить в вашем гостевом доме?
3: Пусть это не тревожит тебя, Сергей. Домик для гостей вполне безопасен. Никто не причинит Юлию и его людям вреда, а мы будем надежно защищены от них.
1: Мы обязательно навестим их после ужина. Уверен, что им очень хочется узнать, что же мы планируем с ними сделать. Как наши гости?
2: Юлий тихо сидит на полу в углу комнаты. Один из мужчин помладше постоянно плачет и дрожит от страха. А двое других мечутся по комнате, не в силах скрыть переполняющий их гнев.
1: Они что-нибудь ели?
2: Юлий и напуганный юноша отказались от еды, а двое других съели все, что мы им принесли.
1: Насколько я понимаю, лидером группы является Юлий, поэтому с ним мы должны поговорить в первую очередь.
2: Он отказывается покидать комнату.
1: Тогда приведи ко мне напуганного юношу.
2: Хорошо, постараюсь. Как тебя зовут, юноша?
4: Мое имя Анатолий, госпожа.
0: Анатолий? Неужели это действительно ты?
4: Да, Сергей, это я.
0: Почему ты здесь? Пожалуйста, я прошу тебя, выйди. Мы не причиним тебе вреда, я обещаю.
4: Я знаю, что ты меня не обидишь. Но боюсь, что другие могут причинить мне зло.
0: Ну, если он не выйдет, то я пойду к нему.
5: Осторожно, Сергей, у Юлия с собой кинжал.
6: Ребята, отпусти его!
5: Я убью тебя!
1: Отнеси Анатолия в мой дом. Прошу тебя, поторопись. Марк, а ты отнеси Сергия. Люций, собери наших людей и немедленно направляйтесь в дом, где обычно проходят наши встречи. Помолитесь о том, чтобы Анатолий и твой брат как можно скорее оправились после этого жестокого нападения.
3: Сначала отдай мне кинжал Юлия и открой дверь. Я должен отомстить ему за это трусливое нападение.
1: Нет, Люций, ты очень пострадал, но смог избавиться от переполнявшей тебя ненависти. Я не хочу, чтобы твое сердце вновь наполнилось желанием отомстить.
3: Но Юлий только что пытался убить моего родного брата. Он достоин смерти.
1: Я понимаю, что ты чувствуешь, Люций. Я согласен с тем, что Юлий на самом деле заслуживает жестокого наказания за то зло, которое он совершил. Но не тебе быть его судьей и палачом, мой дорогой друг. А теперь, пожалуйста, пойди и помолись. Что же касается справедливого наказания для Юлия, то это может немного подождать.
3: Ты прав, Малахи. Мне нужно помолиться. Но не только за Анатолия, но и за себя. Я нуждаюсь в Божьем прощении.

0: Сергей? Сергей? Ты звал меня?
1: Где я? Что со мной произошло?
0: На тебя напали, ты потерял сознание. Но теперь с тобой все в порядке.
1: А где человек в длинных белых одеждах?
0: Здесь не было человека в белых одеждах, Сергей. Никто, кроме меня, не заходил в твою комнату.
1: Но я точно видел человека в белых, сияющих одеждах.
0: Поверь, дорогой мой, сюда никто не заходил.
1: Наверное, я просто бредил. Или мне снова приснился сон.
0: Тебе уже снился этот сон?
1: Да. 3 или 4 раза, я не помню точно.
0: Пожалуйста, скажи, этот человек приходил к тебе во сне в качестве врага или друга?
1: Он больше, чем друг. Мне кажется, он пытается ответить на вопросы, на которые я никак не могу получить ответ. Он желает дать мне мир и покой. Но как только я пытаюсь пойти за ним, кто-то тут же кидает мне под ноги какие-то маленькие странные предметы, и я падаю. А когда я поднимаюсь, этого человека уже нет поблизости.
0: А что за предметы бросают тебе под ноги, Сергей?
1: Фигурки. Маленькие фигурки, похожие на римских богов. У нас много их в доме. У отца. Наймень, скажи, Анатолий здесь или это мне тоже приснилось?
0: Анатолий отдыхает в соседней комнате.
1: Я могу его видеть.
0: Он был ранен тем же человеком, который набросился на тебя.
1: Это был Юрий, не так ли?
0: Да. Ты прав. Это был Юлий.
1: Мне кажется, я начинаю все вспоминать теперь. Что случилось с Юлием? Его убили?
0: Он не очень сильно пострадал во время борьбы. И сейчас с ним Малахия.
2: Лежи спокойно, Юлий. Мне сложно обрабатывать твои раны, когда ты ворочаешься.
3: Почему ты заботишься обо мне? Почему вы не убили меня, когда у вас была такая прекрасная возможность сделать это?
2: Если бы я хотел убить тебя, Юлий, я мог бы сделать это уже много раз.
3: О чем ты говоришь, старик? Когда и где ты мог бы сделать это?
2: На прошлой неделе, когда ты следил за Сергием и остановился на ночлег в старом сарае на постоялом дворе.
3: Я тебе не верю.
2: Тогда, возможно, ты поверишь мне сейчас. Ты узнаешь этот кулон?
3: Где ты его нашел?
2: У тебя на шее, когда ты мирно спал в сарае. Ну что, теперь ты мне веришь?
3: Я подумал, что потерял его в соломе. Потом я очень долго его искал.
2: Да, я знаю, что ты потратил на поиски кулона так много времени, что чуть не отстал от каравана.
3: Но мой вопрос остается прежним. Почему ты не убил меня, когда у тебя была возможность сделать это?
2: Потому что мы хотели показать тебе другой взгляд на мир. Мы хотели, чтобы в сердце ты понял, что жестокость и насилие не являются единственным способом решить проблему. Мы хотим дать тебе шанс узнать истинную свободу.
3: Ну что же, тогда-то при двери дай мне уйти. Я обещаю, что больше никогда сюда не вернусь.
2: Но ты еще не свободен. Озлобленность, стыд и чувство вины не дают тебе покоя. Куда бы ты ни шел, они повсюду следуют за тобой. Скажи, Юлий, ты чувствуешь покой в сердце? Ты способен любить и быть любимым?
3: Только глупцы и влюбленные девицы питают надежду найти в этом мире любовь и покой. Не нужно говорить со мной о любви. Меня предали те, кого я любил. Меня использовали те, кому я доверял. Мне изменяли те, кто некогда клялся мне в любви.
2: Твоя история очень похожа на мою. Сколько тебе лет, Юлий?
3: Не знаю. Может быть, 45 или чуть меньше. А почему ты спрашиваешь?
2: Мне было примерно столько лет, сколько тебе сейчас. Я злился на всех, кто меня окружал. Я крал то, что мне было нужно. Вернее, нет, я крал то, чего мне хотелось. Мне было неважно, кому я причинил боль, добиваясь своей цели. Я убедил себя в том, что заслужил право красть и мстить людям, потому что меня тоже много раз грабили и избивали. Однажды я проник в чужой дом, чтобы украсть все ценное, что попадется мне под руку. К моему великому удивлению, хозяин и его друзья были в доме и как будто ждали меня. В тот момент я совершил глупость, начал с ними бороться вместо того, чтобы убежать. В результате борьбы я был тяжело ранен. Я подумал, что они тут же отведут меня к магистрату, но они не стали этого делать. Совсем наоборот, эти люди были очень добры ко мне и заботились обо мне, так как будто я и не пытался их обмануть. Пока мои раны заживали, они рассказывали мне о том, какой может быть настоящая жизнь. Я очень многому у них научился. Но в тот момент одна вещь показалась мне особенно важной. Они сказали, что я должен перестать обвинять окружающих в том, что они плохо ко мне относятся. Отношение людей не может быть оправданием моего эгоизма и бунтарского поведения. Когда я, наконец, прислушался к их мудрым словам и стал отвечать за свои поступки и решения, мне удалось избавиться от злобы, которая много лет копилась в моем сердце. Впервые в жизни я смог обрести внутренний покой.
3: Значит, ты нуждался в этом, а у меня совершенно нет желания становиться таким, как ты. Ненависть и страх мне совсем не мешают. А теперь либо отпусти меня, либо убей.
2: Я не сделаю ни того, ни другого. Если ты предпочитаешь не слушать то, что я тебе говорю, то нам придется выдать тебя властям, чтобы они наказали тебя согласно закону.
3: Так я и думал. Вся твоя философия – это не более чем высокопарные слова. Почему ты не хочешь доказать мне, что веришь в свой хваленый путь прощения человеческих проступков? Отпусти меня. Докажи, что умеешь прощать своих обидчиков. Или, может быть, ты боишься меня?
2: Я думаю, ты сам прекрасно понимаешь, что это глупый вопрос. Только подумай, сейчас твоя жизнь находится в моих руках. Ты не представляешь, для нас ни малейшей угрозы. Но если я тебя отпущу, то ты продолжишь причинять вред невинным людям. Устраивайся поудобнее, Юлий. Я думаю, что тебе предстоит провести с нами немало времени.
3: Ты говоришь точно так же, как тот учитель из Назарета, который проповедует о любви к ближним и прощении обидчиков.
2: Ты слышал проповеди Иисуса? Как ты оказался среди его последователей?
3: Я слышал, что Иисус имеет силу исцелять, и подумал, что, возможно, найду Люция среди коллег и хромых, которые повсюду следуют за ним.
2: Ты все эти годы преследуешь Люция? Зачем?
3: Даже римляне не позволяют священникам убивать своих детей. Дидий живет в постоянном страхе, что однажды Люций обратится к властям с заявлением о том, что отец пытался лишить его жизни. И тогда наказание Дидия будет неизбежным.
2: А тебе придется расплачиваться за соучастие в этом гнусном преступлении, не так ли? Я думаю, тебе пора поговорить с Люцием.
3: Ты собираешься оставить меня один на один с Люцием?
2: Да. Можешь даже не сомневаться. А почему ты спрашиваешь? Ты его боишься?
3: У него есть право поступить со мной точно так же, как я поступил с ним много лет назад.
2: Да, если мыслить так, как ты, то это действительно возможно.
0: Сергей, как ты думаешь, почему твой друг Анатолий оказался рядом с Юлием?
4: Я постоянно задаю себе этот вопрос, Наимень. С самого раннего детства мы были лучшими друзьями. Я уверен, что здесь есть какая-то веская причина, по которой Анатолий оказался рядом с этим человеком.
5: Несколько минут назад я заглядывала к нему, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Он проснулся и первым делом спросил о тебе.
4: Как ты думаешь, можно с ним поговорить?
5: Мне кажется, он в этом даже нуждается. Сергей, но я хочу предупредить тебя, чтобы ты не тревожился, когда поймешь, что Анатолий не может видеть тебя. У него возле глаз были раны, и поэтому мне пришлось наложить повязку.
4: Нападение Юлия лишило его зрения? Он что, больше никогда не сможет видеть? Он выживет, Наимень?
5: Анатолий не ослеп. У него на всю жизнь останется два больших шрама, один под правым глазом, а второй над ним. А выживет он или нет, известно только Господу Богу.
4: Анатолий.
1: Сергей. Сергей, это ты?
4: Да, дружище, это я. Как ты себя чувствуешь?
1: Ой, я полон сожаления и раскаяния. Но, Сергей, я прошу у тебя прощения за всю ту боль, которую тебе пришлось перенести из-за меня. Я был так глуп, что поверил лживым словам наших отцов.
4: Наших отцов? Наши отцы ненавидят друг друга. Что могло заставить их вступить в заговор?
1: Кто-то увидел вас с Адрианой вместе и рассказал об этом моему отцу. Это его ужасно разозлило. Он немедленно отправился к твоему отцу, и они вместе убедили меня в том, что я должен вместе с Юлием отправиться на твои поиски, чтобы вернуть тебя и заставить жениться на Адриане. Понимаешь, они заверили меня в том, что были неправы, и теперь раскаиваются. Я наивно поверил в их ложь. Сергей, скажи, ты можешь меня простить? А? Мне правда очень жаль. Прости.
4: Анатолий, ну, конечно же, я прощаю тебя. Я знаю, что ты здесь только потому, что любишь нас с Адрианой и желаешь нам счастья. Скажи, может, ты голоден?
1: Да.
4: Тогда я сейчас вернусь.

0: Добро пожаловать к нашему скромному столу, сынок. Пойди сюда и сядь на мое место. Этот стул самый удобный. Сергей объяснил нам, почему ты был с Юлием в тот день. Нередко случается так, что любовь и забота о близких и друзьях заставляет нас поверить в хитрую ложь.
1: Спасибо вам, господин. О, этот стул на самом деле очень удобный.
2: Анатолий, я рассказал им о том, как наши отцы пошли на обман, чтобы ты вместе с Юлием постарался вернуть меня в Хипос.
3: Мы верим тебе, Анатолий. Нет большей ненависти, чем ненависть, в корне которой лежит упрямая гордыня и фанатичные религиозные убеждения.
0: Люций, ты вчера поговорил с Юлием?
3: Нет, я не был к этому готов. Мне нужно помолиться Богу, прежде чем я смогу поговорить с Юлием наедине. Я боюсь, что если он не раскается в содеянном, то я не смогу себя контролировать и попытаюсь ему отомстить.
0: Я тебя хорошо понимаю, Люций. Я думаю, что встреча с Юлием станет самым серьезным испытанием твоей веры. Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой, если боишься, что не справишься со старыми чувствами?
3: Нет. Просто продолжай молиться за меня.
0: Хорошо.
3: Доброе утро, Наэмень. Юлий согласился позавтракать сегодня утром?
4: Думаю, да. По крайней мере, на этот раз он не стал бросать в меня посудой.
3: Пожалуйста, открой дверь. Я хочу с ним поговорить.
4: Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?
3: Нет, спасибо. Юлий? Юлий, я думаю, нам пора выяснить отношения. Я здесь не для того, чтобы причинять тебе вред, а для того, чтобы заставить тебя взглянуть правде в глаза. Посмотри на меня.
5: О, нет!
3: Не отводи глаз, Юлий. Посмотри на меня внимательно.
5: Я не могу смотреть на то, что сотворил с твоим лицом.
3: Мы должны взглянуть друг другу в глаза, Юлий. Я должен убедиться в том, что ты человек, а не жестокое животное. А ты должен посмотреть на меня, чтобы увидеть мою боль. Боль, которую ты причинил ни в чем не повинному человеку, которого никогда не видел. Ты превратил в калеку юношу, у которого впереди была вся жизнь. И все ради денег. Да. Теперь, когда я смотрю в твои глаза, я вижу человека, который сожалеет о своих поступках. Я буду предельно честным с тобой, Юлий. Когда я входил в эту комнату, я не знал, что почувствую и как поведу себя, когда тебя увижу. Я часто думал о том, смогу ли простить тебя или потребую, чтобы ты заплатил за мою боль своей жизнью.
5: Ты хочешь сказать, что готов меня простить? Разве это возможно?
3: Много лет подряд ненависть к тебе тяжким бременем лежала на моих плечах. Мне нужно было найти способ избавиться от нее, освободить от нее сердце и разум. Я думал, что полностью избавился от ненависти к тебе, но 2 дня назад, когда ты заманил моего брата в эту комнату и набросился на него, моя злоба вернулась. К счастью, я вовремя остановился и не стал тебя убивать.
5: Что заставило тебя передумать?
3: Я помолился Богу, которому служу и поклоняюсь, и который способен наполнить покоем и прощением сердце любого человека. В молитве я признался перед Богом в том, что хочу убить тебя. И тогда Господь вновь забрал мое бремя, освободив мой разум от жестоких мыслей. В тот момент я понял, что должен сказать тебе, что прощаю тебя. Ты спрашиваешь, разве это возможно? И отвечаю тебе, да, возможно. Бог показал мне, что секретом жизни, полной мира и покоя является умение прощать тех, кто причинил тебе боль. позволь мне сказать тебе вот что. Гораздо сложнее прощать человека, чем получать прощение. Но поверь, это стоит того. Теперь, когда я все тебе рассказал, мое сердце наполнилось миром и покоем. Тебе решать, примешь ты мои слова или откажешься от них. Я дам тебе время подумать. Когда ты примешь решение, скажи об этом стражнику, и я немедленно вернусь.
5: Пожалуйста, не уходи. Я уже 2 ночи не могу спать. Мой внутренний голос не дает мне покоя. Он убеждает меня в том, что слова, которые говорите вы с Малахией, являются истиной. Я никогда не задумывался о том, в кого превратился. Но увидев тебя и то зло, которое я тебе причинил, услышав твои слова прощения, я обрел надежду. Теперь я вижу, что даже такой человек, как я, может обрести душевный покой. Люций, спасибо тебе за то, что ты отнесся ко мне как к человеку, а не как к дикому животному, в которое я превратился. Я не знаю, как принять твое прощение, потому что я не сделал ничего, чтобы его заслужить. И я не понимаю, как и почему ты желаешь меня простить. Ты не сделал ничего, чтобы заслужить боль и страдания, на которые я тебя обрек.
3: Во мне нет благости и милости, чтобы простить тебя, Юль. Я делаю это лишь благодаря благости и прощению, которые дал мне Бог. Только Он мог избавить меня от ненависти, наполнив мой разум миром и желанием простить тебя. Мои мысли были такими же злыми, как и то, что ты сделал со мной.

никогда не думал, что смогу сказать эти слова. Но я искренне раскаиваюсь во всех своих злодеяниях. Я всем сердцем благодарю тебя за то, что ты смог меня простить, Люций. Я хочу как можно больше узнать о Боге, которому ты служишь, и об этом человеке по имени Иисус, учение которого изменило твою жизнь.

Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Слово Божье говорит: без пролития крови нет прощения. Библейская история о том, как Авраам был готов принести в жертву своего единственного сына, за что Бог благословил его, послав ягненка для жертвоприношения, является прообразом Божьего жертвенного агнца. Иоанн Креститель сказал об Иисусе: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус есть Божий жертвенный агнец, принесший свою жизнь в жертву за наши грехи. Сколько бы благих дел мы ни совершали, мы никогда не сможем заслужить прощения грехов. Слово Божье говорит: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. В Писании также сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Иисус умер за наши грехи. Библия говорит: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца и прошу вас сначала послушать эти слова. А затем мы уже все вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, я понимаю, что не могу обрести спасение без Твоей помощи. Спасибо Тебе за то, что Ты позволил Иисусу умереть за мои грехи. Спасибо за то, что все мои грехи Ты возложил на Него. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Аминь. А теперь давайте повторим слова этой молитвы, но уже все вместе. И пусть каждое произнесенное вами слово исходит от вашего сердца. Дорогой Бог, я понимаю, что не могу обрести спасение без Твоей помощи. Спасибо Тебе за то, что Ты позволил Иисусу умереть за мои грехи. Спасибо за то, что все мои грехи Ты возложил на Него. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Аминь. Я благодарю вас за то, что вы вместе со мной произнесли слова этой молитвы.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.

Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на русском языке для всей семьи. В книге Откровения, в 5 главе, в 9 стихе, мы читаем такие слова об Иисусе Христе. «Ты был заклан и кровью Своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени». Греческое слово «аполитросис» означает «искупление», «избавление», «освобождение». Искупительная смерть Иисуса Христа является единственным основанием нашего возвращения к Богу. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника, могущего до конца сохранить приближающихся к нему. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, слава Господу, сегодня отдайте Ему свое сердце, и Он простит вам все ваши грехи и даст вам жизнь вечную. Будьте с нами.

Привет, я Джонни Эриксон Тада. И мне интересно, какими словами вы бы описали свою веру во Христа? Как бы описали ваши отношения с Ним, вашу веру в Него? Вы бы могли сказать: «За Иисуса я буду стоять горой» или «Я целиком предан Господу». Многие верующие говорят о своей вере так, как будто бы приносят присягу или дают клятву верности, или обещают быть посвященными, или повторно посвящают себя Ему. Им кажется, что этим они как раз и описывают свои отношения с Иисусом. Немного похоже на слова старого гимна: «Кто на стороне Господа? Кто будет служить царю? Кто станет его помощником, чтобы завоевывать новые жизни?» Поймите меня правильно, я люблю этот гимн, но опять же, так мы описываем свою веру, как будто мы встаем на сторону Иисуса. Но кое-что в таком отношении меня немного не устраивает. Такие же ощущения у меня были, когда, перелистывая один христианский журнал, я увидела объявление о христианском колледже. Сверху стояла надпись: «Призыв к молодым людям прийти и стать на сторону Христа». Но Библия рисует перед нами совсем иную картину, потому что наша вера мало что имеет общего с тем, какую сторону мы выбираем. Она почти не имеет отношения к нашему посвящению, присягам на верность. Когда мы возлагаем свою веру на Христа, мы не становимся на сторону Иисуса, а лишь признаем, что Он становится на нашу сторону. Возложить свою веру на Христа значит благословить Его за верность, Его посвящение, Его обещание, Его жертву, на которую Он пошел ради нас. Вера — это доверие Господу в нашем полном саморазочаровании. Это значит прийти к Нему с пустыми руками. Вера — это полное подчинение себя, даже своего чувства долга, ответственности, верности или посвящения. Люди великой веры оцениваются не тем, насколько блестящую клятву верности они принесли Христу, а степенью смирения в признании своей нищеты, абсолютной нищеты духовной. Их вера обладает силой, потому что они осознают, что в них не живет ничего доброго. Они не приносят Господу ничего, кроме пустых рук, в смирении готовых принять все, что дарует Его милость. Мне нравится такой подход, потому что он смиряет нас. Мы продолжаем хвалиться, но уже не собой и тем, чью сторону мы заняли, а всегда и везде только Господом. Такой взгляд удерживает наш взор на Христе. И это, мой дорогой друг, наилучший способ обрести уверенность в спасении. Потому что в 11 главе послания евреям в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вы угождаете Богу, когда вы уверены в Христовой верности к вам, а не в своей посвященности Ему. Вы угождаете Ему тогда, когда уверены в Его любви к вам, а не в своей любви к Нему. Итак, если вы желаете возложить свою веру на Христа, подчините Ему все. Это и есть вера, которая угодна Господу. И мне очень интересна ваша реакция на это. И призываю вас, по моему примеру, приходите ко Христу с пустыми руками, открытыми ладонями, в полной готовности принять то, что дарует Его милость. Иисус — автор и совершитель нашей веры. Он — источник и ресурс нашей веры. Поэтому, когда нужно быть сильными, будьте сильны, но только во Христе.

Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес! В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 26 стихе, мы читаем: «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Такие слова провозгласил на грани двух величайших эпох в истории человечества один учитель народа, который хотел обратить внимание толпившихся вокруг него людей на одну личность, только что появившуюся в их среде, впервые выступившую на общественное поприще. Эта личность была и остается самой великой и необычайной во всей истории человечества со дня ее появления в мире и до наших дней. Кто же он? И почему до сих пор в течение 20 веков к нему применима эта фраза «некто, которого вы не знаете»? Имя его известно больше, чем тысячи выдающихся имен, и все же тайна его личности остается неразгаданной. Он имеет больше ненавистников, чем кто-либо другой, и в то же время любим более, чем кто бы то ни было. Одно упоминание его имени способно возбудить ожесточенный спор между людьми, до того дружелюбно беседовавшими друг с другом. Его имя избегают произносить, и в то же время нет имени более часто упоминаемого. Дата его рождения, подобно знамени, развивается на заголовке каждого письма, и ни один юридический документ без нее недействителен. Его карьера на земле, по сравнению с другими вождями человечества, была самой кратковременной, и пока он был жив, у него была только горсточка последователей. Однако память его бессмертна, и следы его на песке времен неизгладимы. Он был обременен страданиями более, чем кто-либо другой. Но никто не сделал так много для облегчения людских страданий, как он. Он впервые привлек к себе внимание, будучи еще ребенком, когда рос в семье простого плотника в небольшом городке Палестины, находившейся в то время под властью могучей Римской империи. Жил он там, занимаясь плотничьим ремеслом, лет 15 или больше, прежде чем о нем узнали за пределами того скромного города, в котором он жил. Ему было лет 30, когда он появился в народе и, как это ни странно, не искал ни славы, ни известности, а просто вращался среди народа, стараясь даже не привлекать к себе внимания. Он был добр ко всем, никому не делал зла, и все же на каждом шагу его окружали враги. О нем сказано, что он ходил вокруг, творя добро, а его обвиняли во всевозможных пороках. Он защищал бедных, несчастных, падших и грешных, а ему ставили на вид, что он вращается в дурной компании. Общественное мнение мало обращало на него внимания, а интеллигенция его времени, законники, учителя и духовенство тщательно оберегали свой круг от него. Та горсточка последователей, которых он привлек, состояла из простых рыбаков, сборщиков податей, нескольких женщин. Ученые отказывались его слушать, а простой народ внимал ему с радостью. Те, кого видели в его компании, попадали в немилость и подвергались упрекам. За ним могли следовать все, кто нуждался в его служении. Он был самым успешным врачом, какого мир когда-либо знал, хотя не получил никакого медицинского образования. Его диагноз всегда был верен, и его предписания давали немедленные результаты. Он не потерял ни одного пациента, он не требовал никакой платы, он приходил на всякий зов и никогда не опаздывал. В одном только случае, когда его позвали к постели больного, он отсрочил свой приход на 4 дня,
Пациент успел за это время умереть, но он подошел ко гробу и воскресил его из мертвых. Он был наиболее доступным человеком, как для друзей, так и для врагов. Учитель народа Никодим пришел к нему во мраке ночи и нашел его ожидающим его. Прокаженный приблизился к нему на оживленной проезжей дороге, и он коснулся его, к которому никто не смел прикасаться, и болезнь исчезла. Слепой Вартимей громким голосом привлек к себе его внимание среди окружающей его толпы, и как только вступил с ним в контакт, прозрел. Для него не оставалось незамеченным тайное желание человека по имени Закхей, взобравшегося на дерево, чтобы его увидеть, и он вошел в его дом. Безымянная женщина прикоснулась к краю его одежды и немедленно исцелилась от многолетней болезни. Один паралитик так хотел войти с ним в прикосновение, что попросил своих друзей отнести его к нему, и тогда те через разобранную крышу спустили больного к его ногам. Он сразу же исцелил его. Он был величайшим адвокатом, правозаступником, хотя немногие обращались к нему за советом. Он защищал слабых, бедных и обездоленных более красноречиво, чем кто бы ни было из самых талантливых защитников мог бы это сделать. Но когда его самого привлекли к суду, он молчал. Его простые утверждения истины разбирались и подвергались нападкам со стороны наиболее проницательных умов, искушенных в законах в течение 20 веков, однако они остаются нетронутыми, непогрешимыми и неистребимыми во всем своем исконном величии. Он был самым выдающимся учителем, и уроки, преподанные им, так глубоки, что ученые веками трудились над истинами, которые он излагал, и каждый день открывались все новые сокровища метких и правдивых утверждений. О его простых словах в мире написано больше книг, чем о всех других предметах вместе взятых. Что особенно поражает и озадачивает, это то, что многие простые люди, по-видимому, понимают их гораздо лучше, чем мировые мудрецы. Красота его слов не находит себе равных нигде, и они не теряют своего обаяния и своей силы в потоке быстротечного времени. Не было в мире психолога более выдающегося, чем он. Он знал состояние души и сердца человеческого еще прежде, чем люди заговаривали с ним. Он оставил после себя самый краткий, но и самый точный научный труд в области психологии, когда-либо записанный, так что, когда вы читаете его, вы чувствуете, что в ушах ваших раздаются слова кого-то, кто знает вас лучше, чем вы сами себя знаете. Его слова вывели миллионы людей из ущелий душевного отчаяния на высоты надежды и радости. Никакой оратор не может сравниться с ним по красоте и силе его речи, однако слова его — верх простоты. Он никогда не стремился к эффективности, не прибегал к цветастым прекрасам, однако слово его острее обоюдоострого меча. О нем сказано: «Никогда человек не говорил, как этот человек». Никогда он не произнес ни одного слова, которое нужно было бы взять обратно или смягчить. Речь его очаровывает глубоких старцев и в то же время своей сладостностью привлекает малых детей. Ни один златоустый оратор цитировал его слова, чтобы придать последний штрих законченности своей речи. Один из его последователей сказал однажды: «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Сами слова его, с искренностью примененные, имеют таинственную силу произвести коренную перемену в человеческой жизни. Его наставления преображают преступника в благородного человека, возвращают заблудших домой. Многое еще можно прибавить к этому перечню его качеств, однако, несмотря на это, он был в этом мире бездомным странником, был презрен и отвержен, и жизнь его была в постоянной опасности. После 3 лет общественного служения он угас, как факел, брошенный в темные воды, потому что, как преступник, был распят на кресте.
когда он умер, мир под предводительством тогдашних властителей и духовенства торжествовал по поводу его смерти, как если бы он был врагом общества. Они окружили его могилу отрядом воинов и наложили печать на его гроб, желая обеспечить его пребывание в могиле. Но таинственность его личности становится абсолютно непостижимой, когда мы узнаем на основании неоспоримых доказательств, что он воскрес из мертвых. Сила его воскресения действует в мире и по сей день, и жизнь его сообщается тем, кто жаждет ее. Это испытали в течение веков бесчисленные миллионы людей из всех племен, народов, рас и классов человеческого общества.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. И мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы должны знать и понимать, дорогие друзья, что христианские музыканты должны быть прежде всего настоящими христианами. Они должны быть посвященными Господу, а не мирскими людьми. В послании Ефесянам в 5 главе, 18 и 19 стихах написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому будем помнить об этом важном принципе в то время, когда мы слушаем ту или иную музыку и пение. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: В эфире праздничные программы библейского радио «BBN», которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
2: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
3: В газете вы сообщали, что 28 августа в Мексике было землетрясение, где погибло 50 человек, а 1200 ранены. Это ошибка. Погибло 500 человек, и, конечно, среди них невинные старики и дети. Я спрашиваю вас, как проповедника Евангелия, какой это имеет смысл?
4: Во-первых, благодарю за поправку. Наше сообщение в газете о землетрясении касалось только одного города, Мексико-Сити. Позднее оказалось, что большие разрушения и жертвы были в 170 километрах от Мексико-Сити, где в общей сложности погибло около 1000 человек. Да, это ужасно. Но верующий человек не будет сомневаться в том, что и это событие имеет смысл. Мы, люди, называем злом то, что нарушает удобство нашей телесной жизни, нисколько не думая о душе. Но если подумать о том, что центр нашей жизни не тело, а душа, тогда все становится на свои места. Допуская переживания, страдания и даже мученическую смерть, Бог не перестает любить человека. Эта истина трудно укладывается в нашем сознании, но в вечности мы это увидим и поймем лучше. 2 года тому назад мне пришлось пережить несчастный случай на фабрике, падение с высоты 16 футов. Недавно один человек, критикуя мои статьи, бросил мне реплику: «Тебя Господь уже наказал, забыл об этом?» «Нет, я не забыл», — ответил я. «Только это меня не огорчает, а радует. И от этого моя любовь к Богу не уменьшилась, потому что я знаю слова Писания, а Писание говорит так: ибо Господь, кого любит, того наказывает. Если вы терпите наказание,

0: наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Если же остаетесь без наказания, то вы незаконные дети. Так говорит послание евреям, 12 глава, стихи 6 по 8. Об этом говорится в притчах, 3 глава, стих 11. Об этом говорится в Откровении, 3 глава, стих 19. А когда я, в свою очередь, спросил этого человека, «А тебя Господь не наказывает?» Он ответил, «Меня не за что». Да, это интересно. Оказывается, есть на земле праведные люди, которых не за что наказывать. А Писание говорит, если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети. Забывают люди народную поговорку. От тюрьмы и от больницы не зарекайся. Что же касается землетрясения и того, почему погибают невинные дети и старики, то полный ответ мы узнаем только в вечности. Теперь мы знаем только отчасти. О том, что старики невинны, я сомневаюсь. А что погибли дети, то они погибли для нас, для людей. Да, они погибли. А для Бога они живы сегодня, живы вечно. Мир полон страдания, переживаний, горечей. Но если бы Бог предложил людям убрать все это с нашего пути, мы были бы глубоко несчастными людьми. Когда давит тяжелая работа и большая нужда, когда сверлит боль в сердце, тревога сжимает сердце, то нам кажется, что нет лучшей жизни без труда, жизни в полном достатке, жизни без боли, без переживаний. Но испытавши такую жизнь, мы попросили бы Бога вернуть нам прежнюю. Когда исчезают все препятствия, опасности, неудачи, боли, то с ними исчезает и рвение, исчезает напряжение сил, исчезает стремление к победе, исчезает всякий интерес к жизни, осталась бы только удача без противодействия. Такая жизнь нам надоела бы, как игра на бильярде, когда мы наперед знаем, кто выиграет. Человек, в первую очередь, его дух, а не тело. И при страдании тела дух не теряет, а приобретает. В страданиях и переживаниях мы растем духом, и это, несомненно, есть в Божьем плане. Некто сказал, что духовное и телесное – это две чаши весов. Чем тяжелее телесное, тем выше духовное. И наоборот, чем легче телесное, тем ниже духовное.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы – посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. «Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день». Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Павел на пути в Рим. На корабле, который вез Павла в Рим, были и другие заключенные. Заключенных охраняли солдаты, которыми командовал офицер по имени Юлий. Юлий очень часто разговаривал с апостолом во время путешествия. Но этот корабль не плыл прямо в Рим, поэтому в одном из портов все заключенные перешли на другой корабль, который вез в Рим зерно. По дороге в Рим корабль с зерном заехал на один остров, чтобы переждать там зиму. Но порт на острове, в который они приплыли, был слишком маленьким и неудобным для зимовки. Поэтому капитан решил плыть дальше, в другой порт. «Нам лучше остаться здесь», — сказал Павел капитану. «Сейчас слишком опасно выходить в море». Но капитан не послушался апостола, и на следующий день, рано утром, они отправились дальше. Погода была хорошая, и море было спокойно. Но вдруг налетел сильный ветер. Начался шторм. Огромные волны стали бросать корабль из стороны в сторону. Несмотря на то, что матросы убрали парус, корабль был неуправляемым. Ветер становился все сильнее и сильнее. Корабль трещал, и вода заливала палубу. Капитан приказал выбросить все зерно в море, чтобы корабль стал легче. Уже несколько дней длился шторм. Никто не ел и не спал все эти дни. Люди совсем потеряли надежду на спасение. И тогда Павел сказал: «Вы меня не послушали и отправились в путь. Но не бойтесь, никто из нас не погибнет. Господь обещал мне это». Наконец, корабль стала подгонять ветром к какому-то острову. У острова были скалистые берега, и капитан боялся, что ветер разобьет корабль о скалу. Он спустил лодку и решил ночью вместе со своими матросами поплыть на ней к берегу. А солдаты заключенных оставить на корабле. Но Бог открыл Павлу коварный план капитана, и он сказал об этом Юлию. Юлий побежал к солдатам и приказал им перерезать веревки, которыми лодка была привязана к кораблю. Теперь матросы и капитан не могли сбежать с корабля. Потом Павел созвал всех людей и сказал им: «Сегодня 14-й день, как вы ничего не ели. Вы все очень ослабли от голода. Мы все должны поесть, чтобы набраться сил и спастись». Павел взял хлеб, помолился Господу и начал есть. Остальные последовали его примеру. Когда люди попробовали подплыть к берегу, корабль сел на мель. Сдвинуть его было невозможно, а волны разбивали корабль. Тогда Юлий приказал всем, кто умеет плавать, плыть к берегу, а те, кто не умел плавать, должны были добираться до берега на досках. Солдаты испугались, что все заключенные тогда разбегутся, и сказали Юлию: «Мы должны сначала убить всех заключенных, а только потом плыть к берегу». Но Юлий не согласился на это, ведь среди заключенных был Павел, которого он очень полюбил. Господь снова спас Павла. Все люди, бывшие на корабле, кто вплавь, кто на доске, благополучно добрались до берега. Никто из них не утонул. Когда все вышли на берег, жители острова бросились им помогать. Они развели большой костер, чтобы спасшиеся могли высушить свои одежды. Павел тоже собирал ветки для костра. Вдруг ядовитая змея выползла из веток и укусила его. Это было очень опасно, ведь укус этой змеи был смертельным. Павел сбросил змею со своей руки в огонь. Господь охранял Павла, и с апостолом ничего не случилось. Жители острова были так потрясены, что Павел остался жив после укуса змеи, что они решили, что Павел – Бог. Один богатый человек пригласил Павла в дом, накормил и напоил его. Отец этого человека тяжело болел. Павел, узнав об этом, пошел в его комнату, где лежал старик, стал молить Господа, чтобы он исцелил больного. Господь услышал молитву апостола, и старик выздоровел. Узнав об этом, больные со всего острова пришли к Павлу, чтобы он их исцелил. Павел молился за каждого из них, и Господь помог им и сделал их снова здоровыми. В благодарность за это жители острова всю зиму заботились о Павле и о всех остальных, спасшихся от шторма.

0: Когда зима кончилась, Юлий решил продолжать путь в Рим. В гавани острова был один корабль, капитан которого согласился отвезти всех в Италию. Наконец, Павел вместе с другими заключенными прибыли в Рим. Он не знал, что произойдет с ним в этом городе, но он верил, что Господь не оставит его и здесь.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божье – свет на пути. В середине 12 месяца, который по лунному календарю обычно приходится на ноябрь, в Таиланде отмечается праздник Лойтратонг. В этот день на воду спускаются небольшие лодочки, сделанные в форме красивых вазочек. В середине лодочки размещаются свечи и благовония. Вечером вся река бывает усеяна такими светящимися лодочками. Зрелище очень впечатляющее и волнующее, особенно если знаешь, что люди надеются таким образом освободиться от своего темного, греховного прошлого. И они говорят друг другу в этот праздник: «Будьте счастливы!» Исполнятся ли надежды этих людей? Не только в Таиланде, но и по всему миру люди тоскуют по свету, по радости и миру в сердце, по истинному счастью. Люди ищут счастье повсюду. Несколько лет назад в газетах было опубликовано сообщение об авиакатастрофе в Кении, в Африке. Там разбился самолет, пытавшийся совершить посадку в саду при гостинице. Длинные ряды фонарей летчик ночью принял за посадочные огни аэродрома. Все пассажиры погибли. Летчик искренне верил, что совершает посадку на взлетно-посадочной полосе в Найроби, в Кении. Так и многие люди искренне верят в правоту своего дела, убеждены в правильности своих поступков, и тем не менее часто искренне заблуждаются. Искренность – не все. Нужно верить в истину. А Иисус сказал: «Я – путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И еще Иисус сказал: «Я — свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Только в Иисусе Христе каждый из нас находит истинный мир и свет для души. Только на пути с Иисусом Его свет освещает нас и дает нам уверенность в том, что мы никогда с Ним не расстанемся, что мы с Ним будем жить в вечности, в Его вечном свете. Иисус говорит тебе сегодня: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Веришь ли ты Иисусу и тому, что Он сказал? В Слове Своем, Библии, Бог открывается человеку, и в ней Он показывает путь жизни.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес!
1: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
2: В эфире передача для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.
3: Ребята, в сегодняшней нашей передаче прозвучит интересная история о жизни одного юноши, описанная на страницах Библии. Садитесь поудобнее и слушайте.
4: Эй, идите все скорее сюда! Я вам расскажу что-то интересное. Я видел очень удивительный сон. Такой мне еще никогда не снилось.
5: Ну давай рассказывай, Иосиф. Ты всегда любишь что-то придумывать.
4: Я серьезно говорю? Снилось мне... Будто мы с вами вяжем снопы в поле. И вот вдруг мой сноп выпрямился и стал прямо, а ваши все снопы поклонились моему.
6: Неужели ты думаешь, что мы будем кланяться тебе? Ты что, решил посмеяться над нами?
3: Ребята, те из вас, которые читали Библию, уже, наверное, догадались, что речь идет об Иосифе и его 11 братьях. История его жизни записана в последних главах книги «Бытие». Давайте послушаем. Иаков любил Иосифа больше других сыновей и подарил ему красивую разноцветную одежду, которой не было у других братьев. Старшим братьям не нравилось, конечно, что Иосиф любимец отца, но больше всего они сердились на Иосифа за то, что он рассказывал отцу обо всех их проступках. Но когда они услышали о другом сне Иосифа, в котором он видел, как солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему, они еще больше рассердились на Иосифа, ведь этот сон означал, что он станет главой над ними, что не только они, его братья, но и отец и мать поклонятся ему. С тех пор братья прозвали его сновидцем и возненавидели его. Однажды сыновья Иакова уже много дней пасли стада овец вдали от дома. Иаков сказал Иосифу:
5: «Иосиф, иди найди братьев своих, отнеси им еду и посмотри, здоровы ли они и все ли у них в порядке».
3: Иосиф отправился в путь. Он шел несколько дней. Братья уже издали увидели его и начали смеяться над ним.
5: «Эй, посмотрите, кто идет! Ха! Великий сновидец! Вы знаете, мне надоели уже его сны. Да и пришел он, наверное, только для того, чтобы потом рассказывать дома отцу, что мы делаем здесь. Давайте убьем его».
7: «Ты что, давай лучше выбросим его в этот высохший колодец».
6: «О, да, хорошая идея».
3: И тут они схватили Иосифа, сняли с него его красивый кафтан и бросили в ров.
5: «Эй, смотрите, вон идет какой-то караван. Это, наверное, в Египет. Знаете что? Давайте продадим Иосифа этим людям, и они увезут его в Египет, и мы, наконец-то, избавимся от него».
6: «Хорошо придумал. Точно. Давайте продадим его».
3: Сказано, сделано.

0: Братья вытащили Иосифа из рва и подозвали торговцев.
1: «Сколько вы заплатите нам за этого здорового, крепкого юношу?»
2: «Мы можем дать вам 20 серебряных монет».
3: «Чудесно! Берите его! Он ваш! Прощай, сновидец!»
4: «Братья мои, что же вы делаете со мной? Отпустите меня! Не боитесь ли вы Бога?»
3: «Давай-давай, не разговаривай много! Оставайся сам со своими снами!» «Ха-ха-ха! Смотрите, он плачет! Какой же из тебя мужчина! Прощай навсегда!»
0: Египетские купцы связали Иосифа веревкой, а конец веревки привязали к верблюду. Иосиф должен идти за верблюдом в чужую далекую страну Египет. Бедный Иосиф, он не совсем еще понимал, что с ним случилось. Он не мог поверить в то, что его продали в рабство. Но через несколько дней пыльной дороги, под жарким палящим солнцем, он был в Египте. А что же братья Иосифа? Они решили обмануть отца. Быстро убили овцу и вымазали одежду Иосифа кровью. Затем они позвали слугу и приказали отнести одежду отцу и сказать, что Иосифа растерзали дикие звери. Увидев одежду любимого сына, которая была вся в крови, Иаков чуть не умер от горя.
5: «Это одежда сына моего. Дикие звери растерзали его».
0: Плакал он. Иаков не знал, что Иосиф жив, что он привязан к верблюду и идет в Египет. А хитрые братья, вернувшись домой, сделали вид, что они тоже очень огорчены тем, что Иосиф погиб. Но это была неправда. Они обманули своего отца. А как же сны Иосифа? Неужели они не сбудутся? Конечно, они сбудутся. Об этом позаботится Бог. В Египте Иосиф стал рабом у одного царедворца Потифара, начальника телохранителей. Прошло много лет. Наступил сильный голод. На земле не было дождя несколько лет подряд. У братьев Иосифа запасы хлеба истощились, и им нечем было кормить семьи. Однажды старенький Иаков сказал своим сыновьям:
5: «Я слышал, что в Египте есть хлеб. Идите туда и купите хлеба, чтобы нам не умереть с голоду».
0: И сыновья Иакова ушли в Египет. Там они говорили с человеком, который был вторым после фараона. Этот человек говорил с ними очень строго и сказал, что они пришли высмотреть чужую землю. Даже одного из них он посадил в тюрьму. А братья говорили между собой:
3: «Это нас Бог наказывает за то, что мы продали Иосифа.
1: Да, мы тогда жестоко поступили с ним».
0: И братья очень боялись, что же будет с ними. Но этот великий человек был Иосифом. Он открылся своим братьям и сказал:
2: «Не бойтесь, братья, это я ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Я не буду вас наказывать. Вы сделали зло, но Бог обратил его в добро, чтобы спасти вас и ваши семьи от голода. Это Бог сделал меня наместником фараона».
0: Как удивились братья, услышав это. Наместник фараона – это их брат Иосиф. Но они не могли не верить ему, ведь Иосиф говорил с ними на их родном языке. Затем Иосиф сказал братьям, чтобы они, вернувшись домой, рассказали отцу, что он жив и что он наместник фараона в Египте. А потом, взяв отца, своих жен и детей, вернулись жить в Египет. Весть о необычайной встрече Иосифа со своими братьями быстро дошла до фараона. Он очень обрадовался за Иосифа. Фараон был рад, что вся большая семья Иосифа сможет жить теперь в Египте, и послал лошадей и телеги братьям Иосифа, чтобы тем было легче переезжать с отцом, женами и детьми в Египет. Когда отец Иаков увидел своих сыновей, приехавших домой в телегах, запряженных лошадьми, он очень удивился. «Что это значит?» – спрашивал он. «Иосиф жив, он наместник фараона в Египте», – отвечали братья. Иаков не мог сначала в это поверить, но когда сыновья ему все подробно рассказали, он очень обрадовался. Он стал собираться в дорогу в Египет к своему сыну Иосифу. Давно Иаков не был так счастлив, как теперь, и он все время благодарил Бога за свое счастье. Иосиф не мог ждать дома, и он отправился навстречу отцу и братьям. И вот, наконец-то, они встретились. Иосиф обнял отца и долго стоял так. Как же счастливы они были оба в этот момент. Никогда не думал старенький отец Иаков, что он еще встретится со своим любимым сыном. Но встреча произошла, и тогда все поняли, что Господь допустил эту разлуку для того, чтобы спасти от страшного голода свой народ. Фараон разрешил Иакову и его сыновьям жить в части Египта, которая называлась Гесем. Иосиф же заботился о том, чтобы у них всегда было зерно. Как часто Бог ведет своих детей путем бед, разочарований и скорбей. Почему это так? Неужели Бог не заботится о нас? О нет, скорби приходят для нашего блага. И мы можем убедиться в этом на примере жизни Иосифа. Все его беды и страдания обернулись во благо для Божьего народа. Ребята, нам не нужно огорчаться, если иногда к нам приходят печали или скорби. Если вы любите Бога и служите Ему от чистого сердца, все ваши беды обернутся в добро, и вы прославите Бога за то, что Он ведет вас таким путем. Он хочет преподать вам свои особенные уроки и научить вас доверять Ему во всем. В 8 главе послания к римлянам, 28 стихе написаны замечательные слова. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, пусть на пороге скорбь и ужас. Не устрашусь судьбы изменчивой. Могу ли Господу не верить? Иду к Нему с мольбой доверчивой. В знакомое стучу я двери. Стучу с надеждой, без смятения. Отцу уверяю боль и хлопоты. Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. Я не посмею недоверием набросить тень на волю вышнюю. Бог полон любви и милосердия. Он не пошлет страдания лишнего. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно, что им сегодня допускается, ко благу завтра.

Ну вот и подошло время прощаться нам с вами, ребята. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе. В этот же день и время, и на этой же волне. Пишите нам, мы ждем ваших писем. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Женя Киславик Корниенко, Павел Чернецкий, Захар и Петр Мигдюки и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая. До новой встречи, ребята!

В эфире библейское вещание BBN. В своей книге «Мир с Богом» автор Билли Грэм пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Конец цитаты. Я думаю, автор выразил достаточно правильно библейскую точку зрения на грех. И этот грех в нашей жизни встречается на каждом шагу. Может, он с первого взгляда безобиден, но Господь говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Сейчас у вас выбор: оставить грех и прийти к Господу, или дальше пребывать во грехе, чего мы вам совершенно не желаем. Да будет Господь вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
0: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, опять обратим наше внимание на свидетельство креста. Иисус Христос сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» Иоанна 8:28. Мы уже указали, что через распятие религиозный мир, языческий мир, политический мир и ангельский мир увидели божество нашего Господа Иисуса Христа. И божество Иисуса Христа было засвидетельствовано также бесовскому миру. Бесовский мир познал его. Колоссянам 2 глава 13 по 15 стих, Луки 11 глава с 21 по 22 стих. Этот таинственный населенный мир, названный начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего, духами злобы поднебесной, Ефесянам 6:12, тоже был включен, когда Христос сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Это царство тьмы, сатаною во главе и воинствами бесов под его контролем, тоже не осталось в сомнении относительно того, кто произнес эти слова. Сатана старался сделать все возможное, чтобы совершить падение Христа и отвратить его от его цели. С дьявольской изобретательностью он осторожно планировал искушение в пустыне, но Сын Божий одержал победу и, перенесший его, продолжал свое задание, для которого он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. Неоднократно в Библии находим, что Господь изгонял бесов, которыми были одержимы люди. Во многих случаях бесы узнавали Его как Сына Божия и исповедовали этот факт. Луки 4 глава 41 стих, 8 глава 2 стих, Марка 5 глава 1 стих и 20 стих, 4 глава 24 стих и так далее. Вероятно, одним из выдающихся заявлений, которые сделал Христос относительно его намерения преодолеть сатану и разрушить его царство, записано в Евангелии Луки 11 главе 21 по 22 стих. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Сильный – это, конечно, сатана. Его оружие – его мудрость, хитрость и сила. Его дом – это этот мир, в котором он князь и Бог. Иоанна 12, 31, 14, 30, 16, 11 и второе послание Коринфянам 4, 4. Его имение представляет падшее человечество, которое он ослепляет, обманывает, порабощает и содержит в состоянии ложного мира. 2 Тимофея 2:26, Откровение 20:30 и 2 Коринфянам 4:4. Сильнейший его – это Сын Божий, которому принадлежит все привилегии божества, который имеет всю силу в своей власти. Своим искупительным трудом, совершенным на кресте, и своим воскресением он победил сатану, забрал у него оружие, провозгласил его гибель, и всех, кто доверился Спасителю, освободил из плена. Ефесянам 4 глава с 8 по 10 стих. Какие бы то ни было Продолжавшиеся сомнения, которые имел сатана и его воинство относительно божества Иисуса из Назарета, были рассеяны раз и навсегда воскресением Иисуса Христа из мертвых. Нам сказано: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы, имеющую державу смерть, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Евреям 2 глава 14 и 15 стихи. Наш Господь Иисус Христос восстал из гроба как всемогущий победитель над всеми его врагами. Апостол Павел Духом Святым описывает эту славную победу Христа над сатаною и его царством такими душу возбуждающими словами: «Отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колоссянам 2 глава 15 стих. «Преодолев сатану и его воинство, Господь славы прошел небеса и занял неоспоримое место, воссел одесную престола величия на высоте». Евреям 4 глава 15 и 1 глава с 1 по 3 стихи. «Он теперь имеет всю власть обоя, как на небесах и на земле». Да, бесовский мир осознал истину слов Иисуса Христа: «Когда вознесет их Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Сотворенный природный мир познал Его. Матфея 27 глава 45 по 51 стих. Сама природа, творение перстов Творца, также засвидетельствовала о божественности того, кто сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». По Его повелению свирепая буря утихала, и бушующее море смирялось в тишину, ибо оно сознавало повеление своего Творца. Марка 4 глава с 36 по 41 стих. Он мог ходить по воде, демонстрируя свое полное господство над элементами. Марка 6 глава 45 по 51 стих. Он действительно был господином природы. Ослепляющая слава полуденного солнца померкла и сменилась трехчасовой тьмою, когда ее Творец висел на кресте. Сама земля тряслась и колебалась от землетрясения, когда Он, кто сотворил ее словом силы своей и направил по определенной орбите, умер на кресте преступников, чтобы спасти падшее человечество от последствий его греха и вины. Таким образом, природа поклонилась своему основателю, когда он был вознесен, как он сказал: «Слова нашего Господа мы должны принять к сердцу. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Матфея 24:35. Христианский мир познал его. Христианство стало возможным через воплощение, жизнь, смерть, воскресение, вознесение, прославление и первосвященническое служение Господа Иисуса Христа, вечного Сына Божия. Без Него оно не могло существовать и минуты, ибо христианство – Христос. Потому что Он, вместо принадлежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамлением. Евреям 12:2. Это была радость творить волю Его Отца, и это Он совершенно исполнил безгранично и вечно, удовлетворив Отца, который воскресил Его из мертвых, прославив Его и посадив одесную Себя, и дав Ему имя превыше всех имен, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. Таким образом, воскресение было Божьим подтверждением, аминь, на слова Христа совершилось. Это была божественная печать, заверение того, что Он сделал и сказал. По этой причине наш Господь провозгласил: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я. Он неоднократно предсказывал своим ученикам свою смерть и воскресение, но они не могли быстро уразуметь простого значения его слов. И только после воскресения они уразумели значение сказанного. Теперь они знали без всякого сомнения и колебания, что он претендовал, сам Бог совершенно и вечно затвердил. Этот факт распятия Иисуса Христа на кресте стал великой важностью в проповеди Евангелия, ибо слово о кресте Христовом имеет спасающую силу, как апостол Павел говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира всего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силою и Божию премудрость. Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 18 по 24 стих. Вечное благосостояние или несчастье слушателя зависит от принимаемого им отношения к вести Евангелия и Спасителю, представленного в нем. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3:18. Вечное спасение или погибель человека решается на основании его принятия или отвержение Сына Божия. Имея это в виду, мы видим, насколько исполнены глубоким значением слова Спасителя, сказанные им приблизительно 2000 лет тому назад. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Мы увидели с вами, как чудесным образом эти слова были подтверждены, чтобы религиозный мир, языческий мир, политический мир, ангельский мир, бесовский мир, сотворенный природный мир и христианский мир могли познать существенное и вечное божество нашего Господа Иисуса Христа, мы обратили наше внимание на необходимость креста, который выразил Иисус Христос. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иоанну 3:14. И на свидетельство креста, представленное словами: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Иоанна 8:28. Давайте теперь посмотрим на третье заявление Иисуса Христа, которое тоже говорит о Его вознесении на крест. «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». Иоанна 12:32. В этих словах Господь Иисус пророчествовал, что в результате своего труда на кресте Он привлечет человечество к Себе. Таким образом, Он предвидел магнетизм креста. И как прекрасно исполнились Его слова в последних веках. В чем находится привлекательность креста? Конечно, не в образе Его смерти. Нет ничего привлекательного в самом распятии. Наоборот, оно возбуждает только наше отвращение, ибо мы съеживаемся от страшных подробностей его ужаса. Эта дьявольская форма причинения пыток и смерти для человеческого тела отвратительна для нашего размышления. Нет человеческого языка или пера, могущего достаточно описать ужасные страдания божественной жертвы, когда он был пригвожден ко Христу. Его лицо мокрое от плевков грустных людей, его уши, уязвленные их безбожным богохульством, и так подверженный всякому позору и упреку грешных людей, он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Исаия 53:3. Нет привлекательности креста не находится в жалких подробностях описания распятия, но находится в личности, которая висела на нем, и в цели, ради которой он стал послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Имея слова нашего Господа Иисуса Христа в уме, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе, постараемся найти, что делает крест привлекательным. Одно достоверно, где бы ни провозглашалось во всем мире слово о Иисусе и его любви, мужчины и женщины, юноши и девицы и всякого родства, племени, языка, народа привлечены им и доверяются ему как своему Спасителю, признают его своим Господином и любят его больше других и охотно служат ему в неутомимом посвящении и даже жертвуют своей жизнью ради его Евангелия. Благородная армия мучеников красноречиво свидетельствует о истине этого факта. Привлекательность креста принадлежит только Христу Христову. Реализм или обрядность дал нам крест без Христа. Модернизм дает Христа без креста. Но весть Евангелия – Иисус Христос и притом распятый. 1 Коринфянам 2:2. Эта весть стала соблазном для религиозных иудеев и безумием для языческих философов, а для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. 1 Коринфянам 1:22. Мы желаем указать на 7 причин, почему заместительная жертва Господа Иисуса Христа привлекла и влечет человечество к Нему. Первое. Вознесение Христа на крест явило прекраснейший характер того, кто представлен на страницах истории. Обратите внимание на слова: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Личность Христа – секрет его привлекательности. Люди привлечены к нему по причине того, кто он сам по себе. Одно слово может достаточно представить его личность – уникальный. Сегодня этим словом злоупотребляют. Его, однако, можно употребить в абсолютном смысле его значения к воплощенному Сыну Божию. В французском переводе Иоанна 3:16 слово «единородный» переведено в слово «уникальный», и это слово лучше передает значение оригинала. Господь Иисус был уникальным Сыном Божьим или единственным в своем роде. Христос ясно выделяется из всего человечества, как ни с кем не сравнимый, лучше 10 000 других, и весь он любезность. Песни Песней, 5 глава с 10 по 16 стих. Всемирные величайшие художники и скульпторы достигли высоты своего искусства, старались изобразить симметрическую красоту и абсолютное совершенство его характера. Но все вынуждены были выразить свою неспособность представить действительное понятие его красоты личности. В течение прошлых 19 столетий великие писатели, обои светские и духовные, старались, но напрасно, описать его жизнь на земле во время его жительства среди сынов человеческих. Сотни книг на эту тему совместно свидетельствуют, что характер креста не поддается определению и описанию. Люди делали много попыток описать жизнь Христа, но ни один том или томы не могут содержать полной записи его жизни. В связи с этим слова апостола Иоанна принимают новое значение. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Иоанна 21:25. Земная жизнь и служение нашего Господа Иисуса Христа ясно и определенно выделяются как величественная и возвышенная и недосягаемая вершина горы, пронзающая небо, и которая обоя вызывала и разрушала все попытки завоевать ее высоты. Предисловие Луки к Деянию апостолов содержит фразу: «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Деяния апостолов 1:1. Эти слова были написаны 19 столетий тому, но Иисус все продолжает делать и учить, и Он никогда не перестанет делать и учить, ибо Он всегда живет в силе жизни неперестающей, чтобы сдержать слово, данное Его людям, о совершенном для них, когда Он был вознесен на крест. Таким образом, люди не могут написать полную хронику Его жизни, тем более поместить ее в двух обложках любой книги, написанной людьми. Всемирные, самые даровитые и красноречивые ораторы сознавали полную недостаточность слов, изложения превосходства его нравственного характера. Также недостаточны языки людей, не ангелов, чтобы описать достоинство его совершенного характера или цену его искупительного труда. Величайшие управители этой земли присоединялись к восхвалению величайшего управителя всех. Наполеон, сосланный на остров Святой Елены, о Христе сказал: «Я знаю людей, но я скажу вам, что Иисус не человек. Он повелевает нам верить и не дает другой причины, кроме его величественных слов: „Я Бог“». Философы стараются разрешить тайны мира своим бессмысленным рассуждением. Глупцы. Они подобны ребенку, который плачет, чтобы ему дали льну для развлечения. Христос никогда не колебался. Он говорил с авторитетом. Его религия – тайна, существующая своей собственной силой. Он ищет и абсолютно требует любви людей, самого трудного, чего можно достичь. Александр, Цезарь, Ганнибал завоевали мир, но не имели друзей. Александр, Цезарь, Карл Великий и я основали империи, но на чем? Силе. Иисус основал свою империю на любви, и в это время миллионы готовы умереть за Него. Я многих вдохновил таким расположением, что они умрут за Меня, но для этого нужно Мое присутствие. Теперь я на острове Святой Елены. Где Мои друзья? Я забыт, чтобы скоро вернуться в землю и стать пищей для червей. Такая пропасть между моей бедностью и вечным царством Христа, который провозглашен, любим, обожаем, и царство которого распространяется по всей земле. Это смерть? Я говорю вам, смерть Христа, смерть Бога. Я говорю вам, что Христос – Бог. И что можно сказать об бесчисленном множестве грешников, спасенных по благодати, которые соединяются и одним сердцем и голосом свидетельствуют: «Мы любим Его, ибо Он первый возлюбил нас». 1 Иоанна 4:19. Они без диссонанса радостно объединяются в прославлении Его и вместе с поэтом поют: «Тому, кто смертью крестной и кровью нас спас, споем благодарение». Споем 100 000 раз. Пусть ныне в сердце каждом любовь к Нему горит. Пусть каждый неустанно Христа благодарит. Христу благодарение за то, что каждый час любовью избавления благословляет нас. Когда ж за бурным морем Его увидим мы, вовеки не умолкнем песнь сладостной хвалы. 100 000 раз, 100 000 раз хвалу мы возгласим. И столько ж раз за жизнь вовек, что жить мы будем с Ним. Таким образом, чудные слова Иисуса Христа были подтверждены: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Аминь».
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 19 июля записано в Евангелии от Иоанна в 18 главе в 11 стихе. Там есть такие слова: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Сказанные Христом слова указывают на нечто большее, чем спокойствие волн бушующего моря или воскресение умершего. Пророки и апостолы способны были совершать удивительные чудеса, но и они не смогли всегда исполнять и сносить волю Божью. Исполнить и снести волю Божью – вот наивысшее проявление веры. Самое грандиозное достижение христианства. Навсегда расставшись с самыми светлыми надеждами, присущими юной жизни, ежедневно исполняйте несвойственную вашему характеру работу, не видя облегчения. Будучи в тисках бедности, заботясь лишь о благополучии праведных и утешении любимых, будучи скованными каким-то неизлечимым физическим недугом, потеряв любимых своих, оставшись наедине с житейскими испытаниями, и при этом все же говорить: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Вот вершина и венец духовного триумфа. Величие веры проявляется не столько в способности действовать, как в способности терпеть. Чтобы Господь благоволил к нам, мы должны помнить о страданиях Спасителя. И лишь тот, кто страдал, способен по-настоящему всем сердцем своим сочувствовать страданиям другого. Мы не можем делать добро другим, если не будем жертвовать собой. И наши страдания – это та цена, которую мы платим за способность сочувствовать. Тот, кто хочет стать помощником для других, сначала должен сам пройти через страдания. Тот, кто должен стать спасителем, должен так или иначе быть распят. Мы не можем испытать высшего счастья жизни, помогая другим, не выпив той чаши, которую испил Иисус, и не приняв крещение, какое принял Он. Самые утешительные псалмы Давида родились под гнетом страданий. И если бы Павел не был постоянно преследуем, мы бы были лишены той нежности, что дышит в столь многих его посланиях. Жизненные обстоятельства, что так давят на нас, если только вы посвятили себя Христу, являются лучшими орудиями в руке Отца вашего, приготовляющего вас к вечной жизни. Поэтому доверяйте Ему, не откладывайте это орудие, дабы не испортить работу. Самые редчайшие ученые получают свое образование в школе страданий.

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во второй главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

Как мы отметили в предыдущей беседе, современного человека зачастую гнетет острое чувство внутренней неудовлетворенности. Нам кажется, что стоит только сбыться нашим определенным мечтаниям, и мы будем счастливы. Мечты со временем сбываются, а счастья как не было, так и нет. Мы получаем желаемое, но нам хочется большего или чего-то совсем другого. Вторая глава книги «Экклезиаста» является своеобразным дневником, исповедью человека, оказавшегося в такой же ситуации. Он решил найти смысл жизни, используя свои неограниченные финансовые ресурсы и возможности. В книге «Экклезиаста» ее автор называет себя проповедником. Однако на основании приведенных данных мы приходим к заключению, что, судя по всему, речь идет о царе Соломоне, являвшемся одновременно правителем, ученым, мультимиллионером и плейбоем. В прошлый раз мы говорили, как в поисках смысла жизни Соломон погнался за наслаждением. Разочаровавшись, он обратился к науке. Однако ни удовольствие, ни образование не принесли ему истинной отрады. Может, Соломону следовало бы трудиться, а не искать наслаждений? Может ли человек найти смысл жизни в труде, в карьере? Идея эта для многих звучит заманчиво. Однако послушайте, что говорит об этом сам проповедник. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, сознанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы частью его. И это суета и зло великое». Вне зависимости от того, сколь напряженно мы трудились, нам не дано унести с собою плоды трудов наших после смерти. Мы даже не можем оставить их за собою. Все нами созданное в конце концов исчезает. Зачастую мы оставляем плоды трудов лентяю, который может легко уничтожить созданное нами. Мы можем напряженно трудиться с надеждой оставить все нашему ребенку, но нам неизвестно, каким владельцем он окажется в конце концов. Как говорит проповедник, и кто знает, мудрый ли будет он или глупый. Вероятно, Соломон думал о своем неразумном сыне по имени Равоам, когда писал эти строки. «При мудром руководстве царя Соломона Израиль разросся и достиг небывалого расцвета. Однако после смерти Соломона его нерадивый сын Равоам загубил плоды отцовских трудов. Его неразумные решения привели к расколу царства, возведенному Соломоном. Израиль уже никогда не смог оправиться от этого удара. Все великие достижения Соломона обратились в ничто». К чему же сводятся тогда все наши труды? «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?» — спрашивает проповедник и продолжает. «Потому что все дни его скорби и его труды — беспокойство, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Бессмысленный труд ведет лишь к бессоннице и язве». Согласитесь, картина вырисовывается безрадостная. Наслаждение, образование и напряженная работа бессмысленны, пусты. Для чего же Господь Бог вдохновил проповедника записать подобное? Я полагаю, для того, чтобы предостеречь нас от бессмысленных исканий. Нам не дано найти смысла жизни в наслаждении, обучении и работе,
как бы мы ни старались это сделать. Царь, написавший книгу «Экклесиаста», уже испробовал это. Он веселился, как никто другой. Он был необычайно умен и трудолюбив, но всего этого было недостаточно. Царь осознавал, что он нуждался в чем-то другом, в чем-то, что ему мог даровать лишь Господь Бог.

Сегодня мы читаем отрывки из второй главы книги Экклесиаста. Это дневник человека, пытавшегося найти удовлетворение в наслаждении, образовании, работе и в конце концов осознавшего, что все эти попытки оказались неудачны. По выражению проповедника, его усилия были лишь томлением духа. Строки второй главы книги Экклесиаста буквально дышат разочарованием и отчаянием. Однако в ее конце проблескивает луч надежды. Проповедник вдруг понимает, что жизнь вовсе не так бессмысленна, как кажется. Вот что он пишет: «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицем его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божьим. И это суета и томление духа». Да, истинное счастье кроется не в томлении духа, вызванного отсутствием чего-либо, но в умении ценить то, что у нас уже есть. И подобное умение приходит к нам лишь как дар Божий. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Мы не завоевываем, а получаем истинное счастье, и оно исходит от Господа Бога. Все наши усилия здесь ни при чем. Без Господа мы всегда будем ощущать внутреннюю пустоту и неудовлетворенность.

Удовольствие, мирская мудрость и карьера являются своего рода лишь оберткой настоящего подарка. Яркая оберточная бумага приятна взгляду, но сама по себе она не может соделать нас счастливыми. За ней должно скрываться нечто большее. Лишь Господь Бог силен даровать нам это. Нечто большее — это, по сути, сам Бог. Вспомним слова из молитвы блаженного Августина. «Господи, Ты соделал нас для Себя, и сердца наши неспокойны до тех пор, пока не обретут покой в Тебе». Великая жажда сердец наших соразмерима лишь с вечностью, и лишь вечный Господь Бог силен удовлетворить ее. Только жизнь в полноте Божества, в Господе Иисусе Христе, исполнена истинного смысла. В понимании многих верующих Христос смертью Своею на кресте Голгофы избавляет нас от угрызений совести, от нашей вины. Такое представление верно, но не полно. Господь не только прощает, но и дарует нам полноту. Ибо, как сказано в Слове Божьем, «в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем».

0: Наше общество в массе своей отвергло святую волю Божию. Ныне редко, когда услышишь слово «грех», многие больше не чувствуют угрызений совести. Однако потерянное чувство вины отнюдь не способствует более счастливой жизни. Человек ныне зачастую пребывает в полном невежестве относительно учения Священного Писания и относительно меры Божьей праведности. Вот почему он даже не осознает себя грешником в очах Божьих. Однако чувство внутренней неудовлетворенности не оставляет его. Без Бога сердце человеческое исполнено страшной пустоты и жажды. По великой милости своей Господь дозволяет сбыться некоторым из наших мечтаний, но это не дарует нам истинного, полного удовлетворения. Нам не дано найти счастье без Бога, как не дано нам найти Бога без Христа. Вот почему каждому из нас надлежит оставить бессмысленное томление духа и всем сердцем уверовать в Господа. Нам надо в покаянии и спросить у Него прощения грехов наших и оставить нашу греховную жизнь. И спросим же Его стать полнотой жизни нашей. Вспомним слова Господа Иисуса Христа: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Что, если мы уже веруем во Христа? Проповедник обращается в своей книге не только к тем, кто оставил Бога, но и к верующим. Мы должны быть откровенными с собою. Мы должны признать, что пустота кроется и в нашем греховном сердце. Слишком часто мы обращаемся к Господу лишь за прощением грехов, а счастье ищем на стороне. Однако поиск счастья без Господа – пустое занятие, томление духа. Обратимся же ко Христу не только за прощением, но и за смыслом всей жизни нашей. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. О грехе Слово Божье говорит очень много и говорит в негативном смысле. То есть самое основное в нашей жизни – это оставить грех и прийти к Господу. Что же такое грех? Это есть нарушение совершеннейшей воли Божьей, расстройство, извращение и разрушение Богом установленного порядка. Грешник – это тот, кто вносит дезорганизацию и нарушает этот божественный порядок. Грех – это жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с кровью. Но какая чудная весть! Господь Иисус Христос сегодня исцеляет нас от всякого греха. Придите к Нему и отдайте Ему свое сердце на скорое лечение для вечной жизни со Христом и Иисусом. Послушайте Слово Божье сегодня, и вы никогда об этом не пожалеете. Оставайтесь с нами.

0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес!
1: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: А что будет завтра?
1: Завтра? Не знаю.
2: Завтра я уезжаю на юг.
3: До завтра надо дожить.
0: А я знаю, что у меня будет завтра, потому что мое завтра наступает сегодня. В эфире программы доктора Сейла «Завтра наступает сегодня». Знаешь, о чем я сейчас сожалею?
3: Нет.
0: О том, что наши слушатели не могут увидеть мои улыбки.
3: Хорошо, я им передам, что ты им улыбаешься.
0: Не иронизируй. Все в мире знают имя матери Терезы. Она работала среди так называемых неприкасаемых. Лауреат Нобелевской премии. Эта женщина – пример жертвенности и преданности следования за Богом.
3: Да, эта женщина достойна уважения и преклонения.
0: Однажды, когда к ней пришла группа посетителей, один из ее гостей спросил: «Мать Тереза, подскажите, что надо сделать, чтобы лучше жить на этой земле?» И знаешь, она не стала давать богословских рекомендаций и не советовала заниматься тем же, чем она занималась в Индии, а просто сказала: «Улыбайтесь друг другу, неважно, кто стоит перед вами, и это поможет вам возрасти в вашей любви друг к другу». Затем кто-то в группе спросил: «А вы замужем? Прекрасно знаю, что мать Тереза монахиня, не может быть замужем». Она же ответила: «Да, и мне иногда трудно улыбаться Иисусу».
3: Я много видел изображений Иисуса, картин, скульптур, но никогда не видел, чтобы Иисуса изображали улыбающимся. Почему? Может быть, Иисус только пил уксус, одевался во все черное и постоянно попрекал своих учеников?
0: Нет, Иисус улыбался. Он держал в руках маленьких детей и улыбался. Смеялся вместе со своими учениками, когда они наслаждались жизнью. Мать Тереза была права. Бывают времена, когда тяжело улыбаться, но нет такого времени, когда это невозможно было бы сделать. Матери Терезы уже нет на земле, но ее совет глубоко повлиял на меня. И я вам тоже рекомендую вспоминать почаще то, что она сказала своим гостям. Улыбайтесь друг другу. Не важно, кто стоит перед вами, и это поможет вам возрасти в вашей любви друг к другу.
3: Кстати, есть кто-нибудь в вашей жизни, кому вам тяжело улыбаться? Бог хочет, чтобы вы расслабились и улыбнулись этому человеку. Он наверняка будет этим удивлен, и он увидит, что в мире есть нечто такое, чему стоит улыбаться. И мы вам тоже улыбаемся.

0: Поверьте на слово.
1: Желаем успехов. Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До встречи в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы на этой волне. Евреям 2:14-15. «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Какое чудесное слово! Иисус Христос есть источник жизни. Он победил смерть и осуждение и заменил их жизнью. Примите Иисуса Христа в свое сердце сейчас, и Он избавит вас от страха смерти. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами, и мы постараемся на основе Священного Писания ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

всегда бесполезно напрасно. Человек не зерно, не цветок, не сиреневый куст, и не плоть он и кров, и не только он кость и кожа. Сам творец из своих животворных

И тужить, что вдохнул он, не в силах никто победить. Не над нею победу трубит торжество.

и сокрыто Творцом навсегда воскресенья сила. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. Но Христос наш воскрес, нашей жизни спаситель и автор. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить.

Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес! Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: Сегодня мы приступаем к рассмотрению важной темы – Бог и Его божественные атрибуты. Следует, однако же, сразу сознаться в том, что наш ограниченный человеческий разум не в состоянии описать или вообразить Бога в Его величии и необъятности. Даже апостол Павел с его великим знанием глубин Слова Божьего и данных ему откровений свыше заявил следующее: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень или был советником Его?» И Римлянам 11 глава, 33 стих. В нашем распоряжении, дорогие, есть много источников, из которых мы можем иметь сведения о Боге. Коснемся некоторых из них. Первым из этих источников является окружающий нас мир. Как он велик! Как все движется и существует по строго установленным законам, в полной гармонии и с абсолютной точностью. При обзоре мира и всего, что в мире, даже простой наблюдатель приходит к логическому заключению, что должен быть Бог, Создатель и великий законодатель, потому что мир не мог возникнуть сам по себе. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидима вечная сила Его и Божество от создания мира через рассмотрение творений видимы, так что они безответны». Римлянам 1 глава 19 стих. А псалмопевец Давид, восторгаясь творением Божьим, пишет в 18 псалме: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Второе, что ведет нас к изучению, к познанию Бога, это наука. Некоторые атеисты утверждают, что наука якобы отрицает существование Бога. Это неправда. Истинная наука утверждает веру в Бога. Поэтому многие ученые через познание глубоких законов мира и природы пришли к твердому убеждению в существовании Бога. Должен быть великий законодатель, должен быть творец. Третьим указанием на Бога является дух человека. Человек состоит из тела, души и духа. Посредством тела мы имеем связь с физическим миром, а посредством духа можем иметь общение с духовным миром. И этот дух, тихий внутренний голос внутри нас, свидетельствует нашей совести, что есть Бог. Некто сказал: «Две вещи заставляют меня верить в Бога. Это совесть моя во мне и звездное небо». Самым же большим источником откровений о Боге является Библия. В Библии сам Бог через пророков и мужей Божьих открывает себя, свои планы, свой характер, свое отношение к человеку. Посмотрим, что Библия говорит о Боге. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в 24 стихе читаем, что Бог есть Дух, поэтому Его нельзя видеть физическими глазами, или осязать, или измерить, потому что Дух плоти и костей не имеет. Далее апостол Павел свидетельствует следующее. Он есть единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. 1 Тимофея, 6 глава, 16 стих. Люди стараются изображать Бога в виде иконы или сделать Бога в виде идола. Это есть величайшее заблуждение, так как Писание ясно и определенно говорит, что Бога нельзя видеть, а следовательно и нельзя изобразить Его. Правда, в Слове Божьем мы встречаем случаи, когда Бог открывал духовные очи пророкам, и они видели подобие Бога, но сущности Бога, то есть Его лица, никто никогда не видел. В книге пророка Исаии говорится о великом Боге, что Он есть Тот, Кто восседает над кругом земли, и жители на ней, как саранча перед Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает что-то пустым судьи земли. «Кому вы уподобите меня? И с кем сравните?» — говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени». По множеству могущества, великой силы у него ничто не выбывает. Разве ты не слышал, разве ты не знаешь, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Исаия 40 глава. Бог есть тот, кто распростер север над пустотою и повесил землю ни на чем. Говорить о Боге многострадальный Иов. Иов, 26 глава. Библия открывает нам, что Бог един, но в трех лицах Божества. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Божественная Троица составляет единого Бога, не трех богов, но одного Бога. Тайна Божественной Троицы – очень трудна для нашего понимания. Как эти три личности могут составлять одного Бога? Позже мы коснемся этого вопроса подробнее, а сейчас я ограничусь только одним примером. Как известно, человек был создан по образу и подобию Божьему. Бог есть Троица, и человек есть Троица. Человек состоит из духа, души и тела. И эти три части, находясь в полной гармонии, составляют одного человека. Не трех, но одного. Так и три личности Божества составляют одного Бога. В Библии Бог открывался человеку разными путями, под разными именами. Каждое имя характеризовало Бога с разных сторон. Так, например, Элогим – всемогущий, Эл-Шаддай – самый высший, Иегова означает сущий и так далее. Таким образом, Библия является величайшим откровением Бога человеку. Изучая Библию, можно много узнать о Боге, Его планах, характере и так далее. Но самым великим откровением Бога человеку является Иисус Христос, Сын Божий, который есть образ Бога невидимого, 2 Коринфянам 4 глава 4 стих, в котором обитает полнота Божества телесно, Колоссянам 2 глава 9 стих. Невидимый Бог стал видимым в Иисусе Христе. Когда апостол Филипп попросил Христа показать ему Отца, Христос ответил: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творить дела. В послании к евреям мы читаем такие слова: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне Своем». В начале Евангелия от Иоанна повествуется о божественном происхождении Христа и Его воплощении. В начале было Слово, то есть Христос, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Иоанна 1 глава. Подобно тому, как невидимый белый свет может быть видим в семи цветах радуги, или как невидимая мысль может быть выражена посредством слова, так и невидимый Бог может быть видим в Иисусе Христе. Изучайте жизнь Иисуса Христа, и вы узнаете многое о Боге. В заключении нашей программы желаю прочитать вам несколько куплетов из известного гимна, написанного Иваном Стехановичем Прохановым «Великий Бог». «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ свой мир даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом, как на кресте Он умер, Царь Вселенным, и нам прощение приобрел крестом. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Мое желание и молитва, чтобы вы смогли увидеть очами веры великого Бога в Его величии и красоте и уверовать в Него. До свидания, да хранит вас Бог.
0: Прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего!

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, надеемся, что передачи, которые мы посвятили музыке, в эти дни были благословением для вас. И если они помогли вам научиться разделять богоугодную музыку от той, которая не угодна нашему Творцу и Спасителю, то пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Напоминаю вам также, что вы можете послушать курс «Язык музыки» в нашем библейском институте. Еще раз наш адрес russian@bbnmedia.org.

Все, что мы делаем здесь на BBN, это пускаем хлеб духовный по безграничным просторам интернета. Один из принципов христианской музыки заключается в том, что христианская музыка и пение должны насыщать наш дух, а не плоть. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Поэтому будем различать и слушать ту музыку, которая действительно насыщает наш дух, а не плоть. Наш адрес russian@

0: В эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио BBN. Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ясько Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио BBN.

Дорогие друзья-радиослушатели, мир Божий всем вам! Мы продолжаем нашу тему «Проповедь Евангелия о Царстве» и для этого читаем из 24 главы Матфея, стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы уже два раза говорили на эту тему, и сегодня еще желаем продолжить наши рассуждения на эту так важную тему – Евангелие, Царствие и ее проповедь. Мы уже говорили, что это Евангелие является самой хорошей вестью, которую человек когда-либо слышал или еще услышит. Потому что это весть о возможности спасения для погибшего грешника. Царство, о котором возвещает это Евангелие, имеет чудные особенности. Это будет мировое царство Иисуса Христа и Его Церкви на этой земле. Это царство будет царством мира и полной радости для всех живущих в нем. Это царство гонимой сегодня Церкви Иисуса Христа. Евангелие этого царства обязательно будет проповедано, несмотря ни на что, и на никакие трудности и попытки сатаны, который старается остановить эту проповедь. Это царство будет вечным, потому что вошедшие в него будут только возрожденные или спасенные дети Божии. Другой никто в него не войдет. И после окончания тысячи лет царствования на земле они перейдут на новую землю и в новый Иерусалим, где вовеки будут пребывать со своим Господом. Как жаль, что не все слышавшие об этой чудной вести пожелают войти в такое царство. Они не захотят расстаться с прелестями этой жизни и оставить грех, покаяться, а поэтому погибнут навеки. Хотя и имели эту дорогую возможность, но ей не воспользовались. Что будет с тобой, дорогой слушатель? Как бы хотелось встретиться со всеми вами в этом чудном царстве? Говоря о том, что все никогда еще не веровали в Евангелие и теперь не уверуют, мы должны знать, что Бог и не обещал этого, и не ожидает, чтобы мы всех обратили ко Христу. Однако Господь ожидает от своих детей, граждан этого царства, быть его свидетелями словом и делом. Ведь святая жизнь этого царства должна начаться уже здесь, на земле. Если есть спасение, то оно спасение от греха. Если есть небо, то это есть место, где будут жить спасенные от грехов уже здесь, на земле. А поэтому эта небесная жизнь должна проявиться уже здесь. Если мы сегодня говорим о чудном царстве мира и любви, то его граждане уже теперь должны показать это окружающим их людям, что это истинно. Это то, что имел в виду Христос, когда сказал своим последователям: «Вы – соль земли», и потом говорит: «Вы – свет миру». Это должно быть на деле, и это самое великое свидетельство – которая приведет людей в это царство Иисуса Христа. Христос здесь сказал, что оно будет проповедано во всех народах или для всех людей, и это так будет, чтобы никто не имел извинения, друзья. Сегодня, благодаря радио, литературе, телевидению и другим возможностям, это Евангелие проповедуется как никогда раньше. Но и дьявол со своими служителями тоже не спит и много вредит проповеди, особенно, когда ему удается найти слабое местечко в жизни верующего человека. Апостол Павел писал об этом: «Не давайте места дьяволу, который постоянно подстерегает нас. Некоторые беспокоятся о тех, кто умер, не слышав евангельской вести». Об этом не надо беспокоиться. Бог сам разберется с этим, и Писание говорит, что таковые будут судимы по закону совести. Но важно подумать сегодня о себе. Когда Бог дал возможность услышать так великую весть о спасении,
и чтобы не остаться вне дверей этого царства. Шестое и последнее выражение в нашем стихе – это слова Христа «И тогда придет конец». О каком конце идет речь? Есть разное понимание этого выражения, но мне кажется, что речь идет о конце этого благоприятного времени, в котором будет проповедано это чудное Евангелие Царствия. Это будет конец приглашения людей в это царство. Бог назначил или определил особое время для проповеди и возможности войти в это царство. Так что придет конец возможностям спастись, потому что это будет также конец времени пребывания Духа Святого на земле, который возьмется с восхищением Церкви с земли. Этот конец также будет началом судов Божьих над нераскаянными грешниками. Это будет также и конец возможности проповедовать Евангелие Царства и что-то приобрести для вечности. Некоторые верующие не думают об этом, и тогда будут сожалеть, что упустили так драгоценное время. Мы живем здесь на земле для вечности, и туда можно много чего взять с собой, только не материальных вещей, которые так сильно притягивают к земле даже и верующих. Дорогие дети Божии, обратите серьезное внимание на это. И тогда придет конец и для проповеди, и для делания добра, и для святой жизни здесь, и для покаяния. Это приведет также к явному явлению Иисуса Христа на эту землю. Сначала Он придет тайно за Своей невестой Церковью, или словами нашей темы, за гражданами Своего Царства Он придет. А потом Он придет уже явно вместе с Церковью для суда над погибшим миром. И тогда придет конец времени вообще. В книге Откровения, в 10 главе, в 6 стихе, мы читаем слова великого ангела, который клялся живущим во веки веков, то есть клялся самим Богом, что времени уже не будет. В заключение всего хочется еще раз сказать, что это есть Слово Божие, и оно является откровением для каждого из нас, и для проповедующего, и для слушающих. Оно также возлагает ответственность на каждого из нас, чтобы мы не оказались в числе неразумных дев, как сказал Христос в притче о 10 девах, и потом не жалели и не каялись поздним раскаянием. О, дал бы Господь всем нам исполнить каждому свое дело! Дело для неспасенных – это веровать в Иисуса Христа, в Его жертву, которая была принесена за грехи всех людей и ваши, дорогие друзья. А для спасенных людей делом сегодня является быть солью и светом для окружающих нас людей, то есть провозглашать эту добрую весть о Царстве и словом, и делом, и этим исполнить волю нашего Отца Небесного. Самое важное в жизни детей Божиих – это находиться в центре Его воли, воли нашего Бога. И тогда мы будем полноценными гражданами чудного Царства нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит Господь всех вас, дорогие слушатели, и нас вместе с вами, и да поможет использовать это благодатное время и потом всю вечность наслаждаться общением с нашим дорогим Искупителем Иисусом Христом и также друг с другом в этом чудном Царстве Господа Иисуса Христа. Да поможет Он всем нам быть верными Ему и не оказаться также опоздавшими, чтобы войти туда. Ему за все да будет вечная слава и благодарение. Аминь.

всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияя с победом, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Верующие в Иисуса Христа. Мы знаем и другим говорим, что имя Иисус означает Спаситель, а имя или прозвание Христос означает Помазанный. Иисус спасает людей своих от грехов их, а Христос творит великие дела и возвещает людям волю Божию. Но поскольку все это творилось одним и тем же человеком, то он стал известен всему миру как Иисус Христос. Послушаем теперь, что он говорит о самом себе. «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В дальнейшей беседе Господь Иисус объяснял своим слушателям в Капернаумской синагоге, что как отцы их питались в продолжении 40 лет чудесною манной, какую посылал им Бог, так он пришел от Бога на землю, чтобы стать пищей для всякого верующего, а этой пищей станет тело его, которое он отдаст за жизнь мира. Многие не поняли тогда, да и до нашего времени не понимают самой сущности его речи. В недоумении и возбуждении люди говорили друг другу: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Конечно, физически это невозможно. Христово же объяснение: «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною», пролетело мимо ушей, охваченных спором. Иисус жил Отцом не материально, а духовно. Так и ядущая плоть Его совершает это духовно. И эту плоть не дает Он постоянно, а однажды отдал за жизнь мира. Опять Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Всем известно, что имеется тьма физическая, которая исчезает при появлении солнечных лучей или иных видов света. И имеется тьма духовная, какая охватывает умы и сердца как отдельных лиц, так и целых народов, и которую люди пытаются прогнать так называемым просвещением или образованием. Но человеческие приемы и результаты иногда бывают противоположными, особенно если не направлены к изменению сущности,
а лишь переменяют названия, на что жаловался еще пророк Исаия более 700 лет до Рождества Христова. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Мы живем в такое время, когда во многих странах, в средних и высших школах веру в Бога, в Священное Писание, во Христа и Иисуса называют отсталостью, фанатизмом и даже темнотою. А просвещенные оказываются обманщиками, блудниками, пьяницами и тому подобное. Идут в неизвестные и других влекут за собою. На личном опыте тысячи людей убеждаются, что только истинные последователи Иисуса не ходят во тьме, но имеют в себе свет жизни. Опять Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». На праздник обновления он дал истинные определения пастыря и овец. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он знает, где находятся его овцы. Он знает, как их кормить, поить и объединять. Жизнь дает нам тысячи примеров, что верующие в Иисуса Христа сливаются в один народ, в одну семью, невзирая на различия расы, языка, культуры и тому подобное. Человеческие же объединенные нации – это жалкая и дорого стоящая попытка соединить чуждые и враждебные элементы. Без доброго пастыря никогда не будет единого стада. Определение же овец Иисусовых таково: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Первый признак принадлежности к овцам Иисуса – это знание и слушание голоса Его, готовность идти за Ним, куда бы Он ни повел. Следуя за Ним, они получают от Него необходимую пищу, питье, силу и дары для следования и служения. Опасности их не пугают, потому что Иисус не когда-то даст, а уже теперь дает им жизнь вечную, то есть познание истинного Бога, праведность, мир и радость во Святом Духе. Для них это является задатком или залогом их славного будущего. И они имеют гарантию, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Христа. Верующего человека могут лишить имущества, семьи, свободы, здоровья, даже самой жизни, но погубить его не могут, потому что жизнь его сокрыта во Христе. Далее Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, живет». Так утешал он Марфу, плакавшую о своем умершем брате Лазаре. Еврейское слово «текума», как и греческое «анастасия», происходит от глагола, означающего «встать», «подняться», и относилось и к повседневным явлениям, и к воскресению из мертвых. Марфа, разумеется, поняла слова Иисуса в смысле воскресения из мертвых в последний день. Иисус показал ей, ее друзьям и всему человечеству, что Он есть Тот, Который может восстановить к жизни даже разлагающийся труп. Стоило Ему сказать: «Лазар, выйди вон!» И мертвый ожил, поднялся и вышел из гроба, находившегося в пещере. Но есть еще более важные воскресения, которые наступают в тот момент, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут. А это, по словам апостола Павла, совершается тогда, когда мертвых по преступлениям и грехам Бог оживотворяет со Христом.
Иисус Христос не только начало этой новой жизни, но и ее постоянное продолжение. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», написал апостол Павел. Является ли Иисус Христос для вас хлебом жизни, светом, добрым пастырем, воскресением и жизнью? Если да, то вы блаженны. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! По милости Божией, и только по милости Божией, мы опять имеем с вами эту возможность встретиться посредством эфирных волн. Бог, в руках которого ваша и моя жизнь, дал нам еще один день, чтобы вы смогли спасти вашу бессмертную душу. А если вы уже спасены, то для того, чтобы вы спасали других. Лозунгом каждого христианина должно быть следующее: «Спасен, чтобы спасать других». Потому что наша цель – помочь людям получить прощение от Бога и таким образом вечное спасение, поэтому мы проповедуем. И как некоторые из вас знают, в наших прошлых беседах мы начали рассматривать вопрос, почему мы проповедуем Иисуса Христа. Сегодня, значит, как и раньше, наша тема гласит: мы проповедуем Христа распятого. Мы посланники от имени Христова, и как таковые мы его проповедуем. Чтобы освежить нашу память относительно сказанного в прошлый раз о посланнике, я только коротко перечислю сходство или сравнение проповедника с послом или посланником. Во-первых, Бог имеет мирные намерения с человеком, поэтому Он посылает своих посланников проповедовать приятную новость людям. Во-вторых, посланник не идет по своей инициативе, но идет, потому что избран и послан. В-третьих, посланника посылают в чужую страну. В-четвертых, посланник представляет не свои личные интересы, а интересы своей страны, которая его послала. Продолжая наше сравнение посла с проповедником, мы должны сказать, что это не наша идея, а что это идея Библии, значит, Бога. Записана она во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах 18 по 21, где ясно написано: «Мы посланники от имени Иисуса Христа». Продолжим теперь рассматривать наше сравнение. В-пятых, посол посылается в какую-нибудь страну на определенное время. Обычно это короткое время по сравнению с жизнью человека. Так и проповеднику представляется возможность для проповеди Евангелия на короткое время. Проповедник может проповедовать Евангелие в течение всей своей жизни. И хотя это могут быть 50, 70 или даже 80 лет, это короткий период. Поэтому Библия дает наставление: дорожите временем, то есть время следует использовать как можно лучше. Кратковременность жизни – хорошо выражено в следующей христианской песне. «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед. Наша жизнь словно тень, на земле нам дана, и как солнце зайдет, исчезает она. Как цветок полевой, поутру расцветал, а уж к вечеру зной пожелтел и завял. Жизнь ведь только как звук, как удар молотка, как нежданный испуг. Так она коротка». Проповедник Евангелия сознает, что его время жизни и время быть свидетелем о Божьей любви очень коротко. В послании к евреям в 10 главе в 37 стихе сказано: «Еще немного, очень немного, и грядущий, то есть приближающийся Христос, придет и не замедлит». Поэтому, дорогая сестра, дорогой брат, которых Бог поставил глашатаями благой вести, дорожите вашей возможностью, потому что наше время очень коротко, и оно так быстро пролетит. В-шестых, посол не отправляется в чужую страну за свой счет. Средства на его содержание приходят из дому, с родины. Так же и дело с проповедником относительно духовной и моральной поддержки. Конечно, средства на физическое содержание, они земные, но все духовные силы верующего человека приходят к нему от Бога, то есть с его новой родины. Поэтому апостол Павел писал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сила апостола была во Христе. Сила каждого проповедника, духовная сила, исходит от Бога. История раскрыла нам жизнь двух молодых людей. Имя обоим было Мартин. Первый был Мартин из Базеля, из Швейцарии. Он жил во время Реформации, значит, в XVI веке. Познав истину об Иисусе Христе, он боялся стать
открытым защитником евангельской вести. Поэтому он написал на куске пергамента следующие слова. «О милостивейший Христос! Я знаю, что я могу получить спасение только по заслугам Твоей крови. Святой Иисус, я признаю, что Ты страдал на кресте за меня. Я люблю Тебя! Я люблю Тебя!» Потом он запрятал этот пергамент в стене своего

0: помощь и сила Иисуса Христа, но, очевидно, не все пользуются ими. Многие думают, что могут действовать своей силой, но сами обманывают себя этим и терпят урон. К сожалению, часто, хотя и несознательно, мы действуем, полагаясь на себя. Но проповедник Евангелия, то есть каждый верующий в Бога, должен проповедовать, полагаясь целиком и полностью только на Бога, на Его силу и на Его действие через Него. Я обращаюсь сегодня к тем, которые верят в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя, и хочу спросить их, как представляете вы, дорогой брат, дорогая сестра Иисуса Христа, который поставил вас свидетелем Его безграничной любви и милости? Делаете вы это своими силами или полагаетесь на Него? Успех гарантируется нам только полагаясь на Него. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Еще один, последний пункт сравнения. В-седьмых, посол возвращается домой по вызову своего правительства. Когда государство считает нужным, оно вызывает своего представителя домой. Это право полностью закреплено за государством. Не иначе дело обстоит и с посланником Иисуса Христа. Когда угодно Богу, он призывает своих свидетелей назад, домой. Они зачастую абсолютно не ожидают этого. Они говорят: «Да я ведь только начал тот или иной проект, и еще так много работы впереди». Или же они говорят: «Ой, подожди еще чуть-чуть, и я закончу свое дело». Но это не в их руках. Когда Бог призывает своих к себе, они оставляют все, как оно есть. Начато, полузакончено, развито, почти совсем закончено, и идут домой. Время возвращения не в их руках. Оно и не зависит от того, на какой стадии развития находится их труд, а только от Бога, который поставил их свидетелями Его любви. Своим последователям Иисус сказал перед Своим отшествием, Иоанна 14 глава 2 и 3 стихи: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Скоро мы, верующие в Него, будем с Ним. Время быстро пролетает. Давайте приготовимся встретить Его. Неверующий человек, не приготовившись к встрече с Богом при жизни, погибает навеки. Верующий в Бога, возрожденный свыше, умерев приготовленно, услышит от Господина своего следующее приветствие: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Своим верным рабам Бог открывает двери и приглашает их войти в радость Его. Чтобы войти в вечную радость, надо быть верующим в Бога, то есть рабом Бога, как верующие часто называют себя добровольно. Быть надо верующим, а не только называться. И тогда радоваться будем в вечности, а не рыдать. Римлянам 10 глава 11 стих. Писание говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится».
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. в послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе.

написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ясько Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья-радиослушатели, мир Божий всем вам! Мы продолжаем нашу тему «Проповедь Евангелия о Царстве» и для этого читаем из 24 главы Матфея, стих 14. «И проповедано будете Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы уже два раза говорили на эту тему, и сегодня еще желаем продолжить наши рассуждения на эту так важную тему – Евангелие Царствия и ее проповедь. Мы уже говорили, что это Евангелие является самой хорошей вестью, которую человек когда-либо слышал или еще услышит. Потому что это весть о возможности спасения для погибшего грешника. Царство, которым возвещает это Евангелие, имеет чудные особенности. Это будет мировое царство Иисуса Христа и Его Церкви на этой земле. Это царство будет царством мира и полной радости для всех живущих в нем. Это царство гонимой сегодня Церкви Иисуса Христа. Евангелие этого царства обязательно будет проповедано, несмотря ни на что, и на никакие трудности и попытки сатаны, который старается остановить эту проповедь. Это царство будет вечным, потому что вошедшие в него будут только возрожденные или спасенные дети Божии. Другой никто в него не войдет. И после окончания тысячи лет царствования на земле они перейдут на новую землю и в новый Иерусалим, где вовеки будут пребывать со своим Господом. Как жаль, что не все слышавшие об этой чудной вести пожелают войти в такое царство. Они не захотят расстаться с прелестями этой жизни и оставить грех, покаяться, а поэтому погибнут навеки. Хотя и имели эту дорогую возможность, но ей не воспользовались. Что будет с тобой, дорогой слушатель? Как бы хотелось встретиться со всеми вами в этом чудном царстве? Говоря о том, что все никогда еще не веровали в Евангелие и теперь не уверуют, мы должны знать, что Бог и не обещал этого, и не ожидает, чтобы мы всех обратили ко Христу. Однако Господь ожидает от своих детей, граждан этого царства, быть его свидетелями словом и делом. Ведь святая жизнь этого царства должна начаться уже здесь, на земле. Если есть спасение, то оно спасение от греха. Если есть небо, то это есть место, где будут жить спасенные от грехов уже здесь, на земле. А поэтому эта небесная жизнь должна проявиться уже здесь. Если мы сегодня говорим о чудном царстве мира и любви, то его граждане уже теперь должны показать это окружающим их людям, что это истинно. Это то, что имел в виду Христос, когда сказал своим последователям: «Вы соль земли», и потом говорит: «Вы свет миру». Это должно быть на деле, и это самое великое свидетельство, которая приведет людей в это царство Иисуса Христа. Христос здесь сказал, что оно будет проповедано во всех народах или для всех людей. И это так будет, чтобы никто не имел извинения, друзья. Сегодня, благодаря радио, литературе, телевидению и другим возможностям, это Евангелие проповедуется как никогда раньше. Но и дьявол со своими служителями тоже не спит и много вредит проповеди, особенно, когда ему удается найти слабое местечко в жизни верующего человека. Апостол Павел писал об этом: «Не давайте места дьяволу, который постоянно подстерегает нас. Некоторые беспокоятся о тех, кто умер, не слышав евангельской вести». Об этом не надо беспокоиться. Бог сам разберется с этим, и Писание говорит, что таковые будут судимы по закону совести. Но важно подумать сегодня о себе. Когда Бог дал возможность услышать так великую весть о спасении,
и чтобы не остаться вне дверей этого царства. Шестое и последнее выражение в нашем стихе – это слова Христа «И тогда придет конец». О какого конце идет речь? Есть разное понимание этого выражения, но мне кажется, что речь идет о конце этого благоприятного времени, в котором будет проповедано это чудное Евангелие Царствия. Это будет конец приглашения людей в это царство. Бог назначил или определил особое время для проповеди и возможности войти в это царство. Так что придет конец возможностям спастись, потому что это будет также конец времени пребывания Духа Святого на земле, который возьмется с восхищением Церкви с земли. Этот конец также будет началом судов Божьих над нераскаянными грешниками. Это будет также и конец возможности проповедовать Евангелие Царства и что-то приобрести для вечности. Некоторые верующие не думают об этом, и тогда будут сожалеть, что упустили так драгоценное время. Мы живем здесь на земле для вечности, и туда можно много чего взять с собой, только не материальных вещей, которые так сильно притягивают к земле даже и верующих. Дорогие дети Божии, обратите серьезное внимание на это. И тогда придет конец и для проповеди, и для делания добра, и для святой жизни здесь, и для покаяния. Это приведет также к явному явлению Иисуса Христа на эту землю. Сначала Он придет тайно за Своей невестой Церковью, или словами нашей темы, за гражданами Своего Царства Он придет. А потом Он придет уже явно вместе с Церковью для суда над погибшим миром. И тогда придет конец времени вообще. В книге Откровения, в 10 главе, в 6 стихе, мы читаем слова великого ангела, который клялся живущим во веки веков, то есть клялся самим Богом, что времени уже не будет. В заключение всего хочется еще раз сказать, что это есть Слово Божие, и оно является откровением для каждого из нас, и для проповедующего, и для слушающих. Оно также возлагает ответственность на каждого из нас, чтобы мы не оказались в числе неразумных дев, как сказал Христос в притче о 10 девах, и потом не жалели и не каялись поздним раскаянием. О, дал бы Господь всем нам исполнить каждому свое дело. Дело для неспасенных – это веровать в Иисуса Христа, в Его жертву, которая была принесена за грехи всех людей и ваши, дорогие друзья. А для спасенных людей делом сегодня является быть солью и светом для окружающих нас людей. То есть провозглашать эту добрую весть о Царстве – и словом, и делом, и этим исполнить волю нашего Отца Небесного. Самое важное в жизни детей Божиих – это находиться в центре Его воли, воли нашего Бога. И тогда мы будем полноценными гражданами чудного Царства нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит Господь всех вас, дорогие слушатели, и нас вместе с вами, и да поможет использовать это благодатное время и потом всю вечность наслаждаться общением с нашим дорогим Искупителем Иисусом Христом и также друг с другом в этом чудном Царстве Господа Иисуса Христа. Да поможет Он всем нам быть верными Ему и не оказаться также опоздавшими, чтобы войти туда». Ему за все да будет вечная слава и благодарение. Аминь.

всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияясь победам, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Верующие в Иисуса Христа. Мы знаем и другим говорим, что имя Иисус означает Спаситель, а имя или прозвание Христос означает Помазанный. Иисус спасает людей своих от грехов их, а Христос творит великие дела и возвещает людям волю Божию. Но поскольку все это творилось одним и тем же человеком, то он стал известен всему миру как Иисус Христос. Послушаем теперь, что он говорит о самом себе. «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В дальнейшей беседе Господь Иисус объяснял своим слушателям в Капернаумской синагоге, что как отцы их питались в продолжении 40 лет чудесною манной, какую посылал им Бог, так он пришел от Бога на землю, чтобы стать пищей для всякого верующего, а этой пищей станет тело его, которое он отдаст за жизнь мира. Многие не поняли тогда, да и до нашего времени не понимают самой сущности его речи. В недоумении и возбуждении люди говорили друг другу: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Конечно, физически это невозможно. Христово же объяснение: «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною», пролетело мимо ушей, охваченных спором. Иисус жил Отцом не материально, а духовно. Так и ядущая плоть его совершает это духовно. И эту плоть не дает он постоянно, а однажды отдал за жизнь мира. Опять Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Всем известно, что имеется тьма физическая, которая исчезает при появлении солнечных лучей или иных видов света. И имеется тьма духовная, какая охватывает умы и сердца как отдельных лиц, так и целых народов, и которую люди пытаются прогнать так называемым просвещением или образованием. Но человеческие приемы и результаты иногда бывают противоположными, особенно если не направлены к изменению сущности,
а лишь переменяют название. На что жаловался еще пророк Исаия более 700 лет до Рождества Христова. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Мы живем в такое время, когда во многих странах, в средних и высших школах веру в Бога, в Священное Писание, во Христа и Иисуса называют отсталостью, фанатизмом и даже темнотою. А просвещенные оказываются обманщиками, блудниками, пьяницами и тому подобное. Идут в неизвестные и других влекут за собою. На личном опыте тысячи людей убеждаются, что только истинные последователи Иисуса не ходят во тьме, но имеют в себе свет жизни. Опять Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». На праздник обновления Он дал истинные определения пастыря и овец. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он знает, где находятся его овцы. Он знает, как их кормить, поить и объединять. Жизнь дает нам тысячи примеров, что верующие в Иисуса Христа сливаются в один народ, в одну семью, невзирая на различия расы, языка, культуры и тому подобное. Человеческие же объединенные нации – это жалкая и дорого стоящая попытка соединить чуждые и враждебные элементы. Без доброго пастыря никогда не будет единого стада. Определение же овец Иисусовых таково: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Первый признак принадлежности к овцам Иисуса – это знание и слушание голоса Его, готовность идти за Ним, куда бы Он ни повел. Следуя за Ним, они получают от Него необходимую пищу, питье, силу и дары для следования и служения. Опасности их не пугают, потому что Иисус не когда-то даст, а уже теперь дает им жизнь вечную, то есть познание истинного Бога, праведность, мир и радость во Святом Духе. Для них это является задатком или залогом их славного будущего. И они имеют гарантию, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Христа. Верующего человека могут лишить имущества, семьи, свободы, здоровья, даже самой жизни, но погубить его не могут, потому что жизнь его сокрыта во Христе. Далее Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, живет». Так утешал Он Марфу, плакавшую о своем умершем брате Лазаре. Еврейское слово «текума», как и греческое «анастасия», происходит от глагола, означающего «встать», «подняться», и относилось и к повседневным явлениям, и к воскресению из мертвых. Марфа, разумеется, поняла слова Иисуса в смысле воскресения из мертвых в последний день. Иисус показал ей, ее друзьям и всему человечеству, что Он есть Тот, Который может восстановить к жизни даже разлагающийся труп. Стоило Ему сказать: «Лазар, выйди вон!» И мертвый ожил, поднялся и вышел из гроба, находившегося в пещере. Но есть еще более важные воскресения, которые наступают в тот момент, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут. А это, по словам апостола Павла, совершается тогда, когда мертвых по преступлениям и грехам Бог оживотворяется Христом.
И Иисус Христос не только начало этой новой жизни, но и ее постоянное продолжение. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», написал апостол Павел. Является ли Иисус Христос для вас хлебом жизни, светом, добрым пастырем, воскресением и жизнью? Если да, то вы блаженны. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! По милости Божией, и только по милости Божией, мы опять имеем с вами эту возможность встретиться посредством эфирных волн. Бог, в руках которого ваша и моя жизнь, дал нам еще один день, чтобы вы смогли спасти вашу бессмертную душу. А если вы уже спасены, то для того, чтобы вы спасали других. Лозунгом каждого христианина – должно быть следующее – спасен, чтобы спасать других. Поэтому, потому что наша цель – помочь людям получить прощение от Бога и таким образом вечное спасение, поэтому мы проповедуем. И как некоторые из вас знают, в наших прошлых беседах мы начали рассматривать вопрос, почему мы проповедуем Иисуса Христа. Сегодня, значит, как и раньше, наша тема гласит – мы проповедуем Христа распятого. Мы посланники от имени Христова, и как таковые мы Его проповедуем. Чтобы освежить нашу память относительно сказанного в прошлый раз о посланнике, я только коротко перечислю сходство или сравнение проповедника с послом или посланником. Во-первых, Бог имеет мирные намерения с человеком, поэтому Он посылает своих посланников проповедовать приятную новость людям. Во-вторых, посланник не идет по своей инициативе, но идет, потому что избран и послан. В-третьих, посланника посылают в чужую страну. В-четвертых, посланник представляет не свои личные интересы, а интересы своей страны, которая его послала. Продолжая наше сравнение посла с проповедником, мы должны сказать, что это не наша идея, а что это идея Библии, значит, Бога. Записана она во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах 18 по 21, где ясно написано «Мы посланники от имени Иисуса Христа». Продолжим теперь рассматривать наше сравнение. В-пятых, посол посылается в какую-нибудь страну на определенное время. Обычно это короткое время по сравнению с жизнью человека. Так и проповеднику представляется возможность для проповеди Евангелия на короткое время. Проповедник может проповедовать Евангелие в течение всей своей жизни. И хотя это могут быть 50, 70 или даже 80 лет, это короткий период. Поэтому Библия дает наставление – дорожите временем, то есть время следует использовать как можно лучше. Кратковременность жизни – хорошо выражено в следующей христианской песне. «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед. Наша жизнь словно тень, на земле нам дана, и как солнце зайдет, исчезает она. Как цветок полевой, поутру расцветал, а уж к вечеру зной пожелтел и завял. Жизнь ведь только как звук, как удар молотка, как нежданный испуг. Так она коротка». Проповедник Евангелия сознает, что его время жизни и время быть свидетелем о Божьей любви очень коротко. В послании к евреям в 10 главе в 37 стихе сказано «Еще немного, очень немного, и грядущий, то есть приближающийся Христос, придет и не замедлит». Поэтому, дорогая сестра, дорогой брат, которых Бог поставил глашатаями благой вести, дорожите вашей возможностью, потому что наше время очень коротко, и оно так быстро пролетит. В-шестых, посол не отправляется в чужую страну за свой счет. Средства на его содержание приходят из дому, с родины. Так же и дело с проповедником относительно духовной и моральной поддержки. Конечно, средства на физическое содержание, они земные, но все духовные силы верующего человека приходят к нему от Бога, то есть с его новой родины. Поэтому апостол Павел писал «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сила апостола была во Христе. Сила каждого проповедника, духовная сила, исходит от Бога. История раскрыла нам жизнь двух молодых людей. Имя обоим было Мартин. Первый был Мартин из Базеля, из Швейцарии. Он жил во время Реформации, значит, в XVI веке. Познав истину об Иисусе Христе, он боялся стать открытым защитником евангельской вести. Поэтому он написал на куске пергамента следующие слова. «О милостивейший Христос! Я знаю, что я могу получить спасение только по заслугам Твоей крови. Святой Иисус, я признаю, что Ты страдал на кресте за меня. Я люблю Тебя! Я люблю Тебя!» Потом он запрятал этот пергамент в стене своего жилища. Нашли его только 100 лет спустя. Второй Мартин – это Мартин Лютер. Он примерно в то же время узнал истину Евангелия и после этого писал: «Мой Господь исповедал меня перед людьми. Я никогда не убоюсь исповедовать Его перед королями и царями. И до сих пор весь мир помнит Мартина Лютера, сила которого была во Христе». Верующий человек должен использовать предложенную ему силу. Всем верующим доступны помощь и сила Иисуса Христа, но, очевидно, не все пользуются ими. Многие думают, что могут действовать своей силой, но сами обманывают себя этим и терпят урон. К сожалению, часто, хотя и несознательно, мы действуем, полагаясь на себя. Но проповедник Евангелия, то есть каждый верующий в Бога, должен проповедовать, полагаясь целиком и полностью только на Бога, на Его силу и на Его действие через Него. Я обращаюсь сегодня к тем, которые верят в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя, и хочу спросить их: как представляете вы, дорогой брат, дорогая сестра Иисуса Христа, который поставил вас свидетелем Его безграничной любви и милости? Делаете вы это своими силами или полагаетесь на Него? Успех гарантируется нам только полагаясь на Него. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Еще один, последний пункт сравнения. В-7. Посол возвращается домой по вызову своего правительства. Когда государство считает нужным, оно вызывает своего представителя домой. Это право полностью закреплено за государством. Не иначе дело обстоит и с посланником Иисуса Христа. Когда угодно Богу, Он призывает своих свидетелей назад, домой. Они зачастую абсолютно не ожидают этого. Они говорят: «Да я ведь только начал тот или иной проект, и еще так много работы впереди». Или же они говорят: «Ой, подожди еще чуть-чуть, и я закончу свое дело». Но это не в их руках. Когда Бог призывает своих к себе, они оставляют все, как оно есть. Начато, полузакончено, развито, почти совсем закончено, и идут домой. Время возвращения не в их руках. Оно не зависит от того, на какой стадии развития находится их труд, а только от Бога, который поставил их свидетелями Его любви. Своим последователям Иисус сказал перед Своим отшествием, Иоанна 14 глава 2 и 3 стихи: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Скоро мы, верующие в Него, будем с Ним. Время быстро пролетает. Давайте приготовимся встретить Его. Неверующий человек, не приготовившись к встрече с Богом при жизни, погибает навеки. Верующий в Бога, возрожденный свыше, умерев приготовленно, услышит от Господина своего следующее приветствие: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Своим верным рабам Бог открывает двери и приглашает их войти в радость Его. Чтобы войти в вечную радость, надо быть верующим в Бога, то есть рабом Бога, как верующие часто называют себя добровольно. Быть надо верующим, а не только называться. И тогда радоваться будем в вечности, а не рыдать. Римлянам 10 глава 11 стих. Писание говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится».
1: подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес!
1: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
2: Псалом 143. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек? Что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их. Пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница — десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтире воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница — десница лжи. Да будут сыновья наши как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих, и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников. Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя. Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет

до земли. Пойте поочередно славославие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль

0: Создателе своем. Сыны Сиона, да радуются о царе своем, да хвалят имя его с ликами на тимпане и гуслях, да поют ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым его. Аллилуйя. Псалом 150. Хвалите Бога во святыне его. Хвалите его на тверди силы его. Хвалите его по могуществу его, хвалите его по множеству величия его. Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтире и гуслях, хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.
2: Иисус Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства – воскресением нашего Господа. Он воскрес! Воистину воскрес! Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
3: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
4: В книге пророка Осии, в 13 главе 6 стихом написано: «Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня». Сильные утверждения, не так ли? Каждый из нас должен помнить эту последовательность. Насытились, превознеслись и забыли. Это утверждение записано в главе, в которой Господь выражает свое негодование по отношению к Израилю, который выбрал путь идолопоклонства и человеческих жертвоприношений. Обращаясь к Израилю, Господь требует бескомпромиссного посвящения только Ему, потому что Он не хочет разделять славу с иными богами. В Осии 13 главе 5 стихом написано: «Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей». Оказавшись в пустыне, израильский народ изнемогал от голода, и Господь стал их кормильцем. На протяжении 40 лет Он являл чудо и кормил их манной небесной. Даже более, когда израильский народ роптал, Он посылал им еще и перепелов. Но насытившись, Божий народ возгордился тем, что они были на особом счету у Бога. Конечно же, гордость ослепила их, и попечение о плоти стало для Израиля намного важнее, чем присутствие живого Бога. В результате Израиль попросту забыл Бога. В своем хождении с Господом никогда не забывайте об этой последовательности. Насытились, возгордились и забыли. Если Господь благословляет вас материально, то помните об опасности возгордиться, что в свою очередь может привести к тому, что вы забудете Господа. «Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня», говорит Осия в 13 главе 6 стихом.
3: Вы прослушали передачу Лада Голза «Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы считаете, дорогие друзья, что музыка – это всего лишь развлечение, и в ней нет никакой философии и цели, то вы с большой вероятностью, наверное, ошибаетесь. Например, послушайте слова Мика Джаггера. Это один из музыкантов группы Rolling Stones. Вот его слова. «Мы завоевываем человеческое сознание и его разум». Вы спросите, как они это делают? Ответ очень простой. С помощью музыки, которую они играют. Используя свой стиль и ритм, они захватывают сознание человека и навязывают ему свой образ жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем занятие по книге «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, что Иаков не вполне доверился Богу и поэтому обосновался для жительства по соседству с хананеями. Этот народ, населявший Ханаан, землю, которую Бог обещал дать Аврааму и его потомкам, состоял из различных групп, которые были, собственно говоря, языческими народами. В то время среди них процветало поклонение идолам и другие грехи, которые осуждаются в Священном Писании. Не один раз Бог, обращаясь к своему избранному народу, велит не сообщаться с представителями этих непочитавших единого Бога народов. Но вновь и вновь это повеление нарушается. Каждый раз это приводило к нехорошим последствиям. Вот и сейчас мы видели, какое несчастье постигло семью Иакова в Сихеме. Но на этом история не закончилась. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 34 главу, где рассказывается об Иакове и его семье. Как вы помните, сыновья Иакова предложили жителям города Сихем сделать обрезание. Давайте посмотрим, чем все это закончилось. В стихах 18 и 19 говорится, что предложение сыновей Иакова было принято. «И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего». Согласитесь, что в этот момент Сихем ведет себя вполне достойно. Читаем стихи с 20 по 23. «И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: „Люди сии мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними. Станем брать себе дочерей их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». Иными словами, эти люди рассчитывают, благодаря смешанным бракам, в конце концов завладеть всем имуществом Иакова. В стихе 24 говорится: «И послушались Емора и Сихема, сына его, все, выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все, выходящие из ворот города его». Совершать обряд обрезания над неверующими – это откровенный подлог, это ложь. Это все равно, что рассказывать на каждом углу о своей вере в Бога и притом не быть христианином. В 25 стихе сыновья Иакова, Симеон и Левий приступают к осуществлению своего плана мщения жителям города Сихема. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. Это было настоящее вероломство. Симеон и Левий – родные братья Дины, и они жаждут мести. Но в своей мстительности они зашли слишком далеко. Ни изнасилование Дины, ни тот факт, что Емор намеревался поживиться огромными богатствами, которые Иаков собрал в Харане, никоим образом не могут оправдать ответной жестокости Симеона и Левия. Они лишь свидетельствуют, что для Иакова и его сыновей невозможно было бы ужиться с обитателями этой земли. Но то, что совершили Симеон и Левий, просто ужасно. В стихах 26 и 27 продолжается рассказ про месть Симеона и Левия. «И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Другие сыновья Иакова присоединились к Симеону и Левии. Это свидетельствует, что сыновья Иакова руководствовались алчностью, которая не была праведной, и которой они научились в доме Лавана. В стихах 28 по 30 описывается разграбление города сыновьями Иакова. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало. Соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Обратите внимание на то, что Иаков сейчас поступает неправильно. Он упрекает Симеона и Левия за то, что они создали ему дурную славу, но не осуждает их за грех, который они совершили. Так и у нас иногда проскальзывают неправильный взгляд на грех и на наши поступки. Мы думаем только о последствиях наших грехов, а не о том, что мы согрешили. В наших церквях можно встретить множество людей, которые не имеют своей позиции по ряду важных вопросов. Почему? Да просто потому, что их знакомые могут не согласиться. Человек, принадлежащий к маленькой группе людей, не станет утверждать то, чего не будет отстаивать вся эта группка. Люди интересуются, одобрят ли их мнение те, кто их окружает, тогда как Писание говорит, что свою жизнь надо строить не в угоду толпе, а в соответствии с волей Бога. Христиане должны задумываться над тем, правильно ли, по-христиански ли они поступают. А те, кто замкнут в своем узком кругу общения, редко спрашивают себя, что правильно, а что неправильно. По этой причине наши церкви переполнены сторонниками компромиссов. И ничего удивительного, что у нас сегодня так много разочарованных и несчастных христиан. Отстаивать истину – это прекрасно. И когда вы отстаиваете истину, вам нет нужды идти на компромиссы. Как замечательно было бы, если бы все мы так и делали. В последнем 31 стихе 34 главы мы читаем: «Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Это хороший вопрос. Но я бы сказал, что раз уж они решили взять правосудие в свои руки, им прежде всего следовало выслушать того парня, а потом позволить ему жениться на их сестре. Это был бы наилучший возможный выход из сложившейся ситуации, хотя он тоже не отличается абсолютной праведностью. Но это все-таки лучше, чем доходить до таких крайностей, как убийство всех жителей города. Для такой жестокости сыновей Иакова не может быть прощения, и я отнюдь не собираюсь защищать их. Они не должны были делать то, что сделали, однако и нам следует помнить, что для них еще не воссиял свет истины, высказанной в Новом Завете в 12 главе послания к римлянам. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Сегодняшние христиане находят в 12 главе послания к римлянам принцип, которому они обязаны следовать. В тот самый момент, Когда мы пытаемся свести счеты или отомстить, мы перестаем поступать по христианской вере. Мы тем самым говорим, что не можем довериться Богу в этом вопросе. Однако я не думаю, что нам с вами удалось бы убедить Иакова, а тем более его сыновей, подняться в тот момент до такого высокого духовного уровня. Но мы не можем и оправдывать те жестокости и зверства, которые они совершили. Мы легко можем понять, что ими двигали чувство обиды за сестру и стремление защитить честь семьи. А Иаков начинает понимать, что назад возвращаются все запущенные им бумеранги, все до единого. После изучения 34 главе «Бытие» вы, быть может, пришли к заключению, что я сильно преувеличил, когда сказал, что Пенуэл стал для Иакова поворотным пунктом. Ведь мы и правда не видим особых перемен в 34 главе. Совершенно верно. И все же перемены произошли. Я не хотел бы называть то, что произошло с Иаковом у Пенуэла, кризисом. Боюсь, это слишком избитый оборот. Кроме того, многие уверены, что если вы не пережили кризис во второй раз, то никакого кризиса у вас и не было. Но это совсем не так. Когда Иаков пришел к Пенуэлу, с ним произошло нечто удивительное. Вся его жизнь до этого была ростом его собственного «я», утверждением его плоти. Здесь же произошло падение плоти. И тем не менее, 34 глава свидетельствует, что Иаков еще не поступал по вере. Как только Исав ушел домой, Иаков повел свою семью в Сихем. Это был обидный поступок. Иаков по-прежнему полагался на свою хитрость. Дину изнасиловали, а Симеон и Левий, ее родные братья, вошли в Сихем и напали на виновника преступления. Хотя этот юноша и желал взять ее в жены, они его убили и устроили такую резню, с которой могли бы сравниться любые современные разборки. Когда же сыновья Иакова вернулись домой, Иаков сказал им: «Вы сделали мое имя ненавистным для жителей моей земли». Многие толкователи заявляют, что остановка в Сихеме была для Иакова не проступком, а трагической ошибкой. Скажу, что могу лишь частично с этим согласиться. У меня один вопрос. Готов ли Иаков идти в Эфиль? Готов ли он принять то, что Бог приготовил для него? Нет, думаю, что трагические события 34 главы явились результатом действий человека, который живет энергией плоти. Его личное «я» совсем уменьшилось, однако и веры в Бога у него не видно. А поскольку у него нет веры для того, чтобы идти в Вифиль, он останавливается в Сихеме. Трагедия, разыгравшаяся там, показывает, что он не был главой своей собственной семьи. Он не стремился занять место, которое ему следовало бы занять. Он не обладал духовным величием. Иаков не был готов вести за собой 11 своих сыновей. После же Сихемской трагедии Иаков начинает видеть руку Бога в своей жизни и принимает, наконец, решение, которое должен был принять много раньше. А сейчас давайте обратимся к 35 главе книги «Бытие» и посмотрим, как Иаков возвращается в Вифиль. Читаю первый стих. «Бог сказал Иакову: „Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего“». Итак, Бог призывает Иакова вернуться в Вифиль. Теперь, после такого несчастья, Иаков готов это сделать. Как видите, раньше у него не хватало веры, чтобы вернуться. Теперь же он начинает занимать место главы семьи. Прочтем стих 2. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Иаков призывает свою семью перемениться. Во-первых, они должны бросить богов чужих, находящихся у них. Потрясающе! Вспомните, когда Иаков бежал с Рахилью и Лией, Рахиль прихватила своих семейных идолов. Ей даже пришлось сидеть на них, когда она ехала верхом на верблюде. Ведь она забралась на тюк с вещами, которые укрепили на верблюде, а среди этих вещей были спрятаны идолы. Иаков тогда не знал, что Рахиль взяла их с собой. И он говорил чистую правду, когда заявлял Лавану, что у его домочадцев идолов нет. Таким правдивым с Лаваном он вообще редко бывал. Он действительно не знал, что идолы-то действительно рядом. Мы могли бы предположить, что когда идолов нашли, Иаков немедленно велел от них избавиться, потому что знал живого и истинного Бога. Он ведь с ним встречался лично. Но семья его от идолов не избавилась. И мы сейчас видим, что все они продолжают поклоняться этим ложным богам. И вот Иаков в первый раз в своей жизни становится духовным главой семьи и говорит: «Давайте избавимся от этих ненастоящих богов, от этих чужих богов. Прежде всего, надо отказаться от того, что неправильно». Очень многие люди 6 дней в неделю служат разным богам, а по воскресеньям пытаются служить Господу. У многих христиан есть свои собственные ложные, ненастоящие боги. И тем не менее, они все искренне удивляются, когда воскресная церковная служба кажется им скучной. Друзья мои, истинным верующим следует оставить своих ненастоящих богов. Не знаю, что это за боги. Это может быть, например, алчность. Есть много верующих бизнесменов, которые гоняются за каждым долларом, который попадается им на глаза. Они поклоняются доллару больше, чем Богу. А потом еще удивляются, когда возникают сложности с их духовной жизнью. Если вы действительно хотите вернуться в Вифиль, где в первый раз встретили Бога, тогда, друзья мои, вам придется оставить все, что неверно. Затем Иаков призывает свою семью очиститься. Для верующего это означает признание грехов. Вы должны покончить со своими грехами. Вы не можете идти в церковь в воскресенье, забыв о том, как прожили неделю. Перед тем, как идти в церковь, вы принимаете ванну, затем пользуетесь дезодорантом. Но в церкви от вас все равно исходит неприятный в духовном смысле запах. Потому что вы не исповедали свои грехи, вы не очистились духовно. В 9 стихе 1 главы 1 послания апостола Иоанна говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы должны исповедаться, и тогда Бог обязательно простит нас. «И перемените одежды ваши», — говорит Иаков. Другими словами, он велит выбросить свои старые одежды. Одежды в Писании означают привычки. У спортсменов своя одежда, то есть форма, у военных своя. Вот и дети Божьи должны одеваться так, чтобы было видно, кто же они на самом деле. В их облике должен отражаться тот, кому они принадлежат. Имеете ли вы привычки Бога? Можно ли вас узнать на работе, в институте, дома, среди друзей по тому, как вы не похожи на других в своей жизни? Конечно же, у каждого есть свои собственные одежды или привычки. И Иаков переменил их, когда вернулся в Вифиль. Он начал жить для Бога. Теперь он говорит: «Давайте возвратимся в Вифиль». И мы должны сделать то же самое. Итак, прочтем стих 3. «Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И Авраам, и Исаак устраивали жертвенники. И вот теперь Иаков тоже устроит жертвенник. Так появляется еще один человек, свидетельствующий о Боге, который услышал его в день бедствия и был с ним на его пути. Иаков помнит, как совсем молодым он убежал из дома, как ему было одиноко, и как он тосковал по дому, как он пришел в Вифиль, и как Бог был верен ему. Бог сказал тогда: «Я буду верен тебе». Прошли годы, и Бог действительно оставался верен Иакову все это время. Теперь Бог говорит: «Ты должен вернуться в Вифиль, туда, где все началось. Ты должен начать все сначала». Мы должны признать, что годы нашей убогой, фальшивой христианской жизни – это пустая трата времени. Бог призвал детей Израиля выйти из Египта и пойти в землю обетованную. Бог явился им и сказал, что надо делать. Но они не пошли туда. 40 лет они бродили вокруг да около, и вот Бог явился Иисусу Навину и повелел: «Идите в землю обетованную». Бог нашел израильтян там же, где оставил. Они потратили впустую 40 лет. А сколько людей сегодня впустую тратят всю свою христианскую жизнь? Так какой же во всем этом духовный урок для нас? Некоторые из нас – точная копия Иакова. И поэтому урок этот очень полезен сегодня. Я благодарен Богу за то, что он оставался верен Иакову. Ведь сам Бог говорит, что он – Бог Иакова. Это мне очень нравится. Если он Бог Иакова, то значит, он Бог каждого из нас. И это чудесно. Эта глава очень ободряет меня. Обратите внимание на то, как Иаков берет на себя власть в доме. Прочтем 4 стих. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Позвольте здесь только заметить, что серьги в то время означали поклонение. В Писании об этом много говорится. Люди в серьгах оказывались идолопоклонниками, поэтому Иаков закапывает серьги. «И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Иаков не спрятал их, а именно закопал. От них нужно было избавиться совсем, ведь начиналась новая жизнь. Теперь прочтем стихи 5, 6 и 7. «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». До того, как Иаков дал этому городу новое имя, он назывался Луз. Потом Иаков называет его Вифиль, что значит «дом Божий» или «дом Бога». Теперь же он называет его Эль-Вифиль, что значит «Бог Дома Божьего». И это свидетельствует о духовном росте в жизни Иакова. А вот какое интересное обстоятельство открывается нам в стихе 8. «И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который назвал Иаков дубом плача». Раз Девора была тогда с Иаковом, мы можем предположить, что сама Ревекка к этому моменту уже умерла. В Писании не говорится, когда именно она умерла. Бедный Иаков так и не увидел свою мать. Гораздо трагичнее, однако, то, что она так и не увидела его перед смертью. Ведь она его когда-то отпускала лишь ненадолго. Значит, кормилица принесла Иакову весть о смерти Ревекки и осталась жить у него. И сейчас мы видим, как она умирает. Дорогие друзья, сегодня мы закончим на этом. В следующий раз мы продолжим чтение 35 главы и узнаем, как Бог обновил завет с Иаковом.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Все, что мы делаем здесь на Бибиен, это вещаем о старой благой вести, которая не меняется никогда. Дорогие друзья, если наша музыка и пение стали для вас благословением, а также вы хотите, чтобы они были благословением и для других братьев и сестер, то вы можете поддержать наше служение материально. Для этого вам необходимо зайти на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnmedia.org и далее в раздел «Пожертвования». Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Самый древний в мире город. Говоря о горе Арарат, мы обычно вспоминаем поиски Ноева ковчега. Обнаружить ковчег так и не удалось. Зато были разгаданы многие другие тайны горы Арарат. На ее южных склонах найдены развалины самого, вероятно, древнего города на Земле. Различные свидетельства и устные предания подтверждают ту гипотезу, что это был первый город, построенный после потопа. По преданию, после потопа Хам построил город Нел-Тамаук. Руины на Арарате – все, что осталось от его зданий и улиц. Каменные сооружения напоминают об архитектуре древнего государства Урарту. Неужели по еще различимым улицам этого города ходил Ной, и один из этих домов принадлежал ему? Неужели именно здесь разворачивались события 9 главы Бытия? Как и многое на горе Арарат, этот город окутан тайнами и легендами. Местные жители очень серьезно относятся к ветхозаветной истории. Они не сомневаются, что именно сюда пристал ковчег. Именно здесь поселился Ной после потопа. Именно здесь похоронили его и его жену. Странно, что до сих пор никто не занимался раскопками этого города. Подумать только, сколько нового мы узнаем, если окажется, что это действительно город, построенный Хамом. Мы никогда не сомневались, что Библия говорит правду о ранней истории человечества. Жители горы Арарат верят в книгу Бытия.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBM. Говоря о христианской музыке и пении, очень важно понимать, что важна не только правильная музыка, но также смысл слов в христианском пении должен быть ясным и понятным, а не размытым или обманчивым. В первом послании к Коринфянам в 14 главе в 15 стихе сказано: «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть с пониманием. Поэтому и мы должны четко различать значение слов в христианском пении. Наш адрес russiansobachka@bbn.media.org.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: Слово благодати представляет проповедь «Преодоление конфликтов», часть 7. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
2: Сегодня мы продолжаем нашу серию уроков, посвященных разрешению конфликтов. Это одна из важных сфер, в которой Господь через Священное Писание проинструктировал каждого из нас. Вы знаете, когда я касаюсь этих вопросов, я постоянно думаю о том, что мы, верующие люди, очень многое теряем, потому что мы действительно не вникаем в себя и не вникаем в учение. Мы, кажется, верующие, мы, кажется, слушаем Священное Писание, мы иногда приходим в церковь, мы даже каким-то образом можем быть активными, религиозно активными, но мы не позволяем, чтобы это слово, чтобы Священное Писание нас лично формировало. Я уже говорил об этом несколько раз, что мы все люди сопротивляемся изменениям, мы не хотим изменяться. Это противоестественно для нас. Мы делаем все для того, чтобы найти какие-то объяснения, какие-то извинения, посредством которых мы можем снять с себя этот груз необходимости изменяться. Когда мы говорим о христианстве, христианство, оно всегда имеет в виду процесс ученичества, личного ученичества. То есть речь идет о том, если вы христианин, если вы лично не учитесь у Иисуса Христа, если вы лично не изменяетесь, если ваша жизнь не имеет это движение от одного уровня к другому, более высокому уровню, значит, по всей видимости, что-то неправильно с вашим христианством. По всей видимости, ваше христианство, наверное, так и осталось где-то на уровне теории, но оно не стало жизнью вашей. Поэтому такое огромное количество христиан, которые спорят, которые делятся, которые каким-то образом противостоят друг другу, которые унывают, которые не могут правильно распоряжаться своими средствами, которые постоянно живут в страхе и так далее. И мы можем перечислять многие-многие факторы, в которых люди просто-напросто не позволяют Священному Писанию их сформировать. Сфера конфликтов – одна из наиболее важных сфер. Почему? Потому что мы живем в мире конфликтов. Мир, который переполнен конфликтами. Мы их не можем обойти. Так или иначе, мы обязательно сталкиваемся с огромным количеством каких-то конфликтных ситуаций. Мы уже достаточно много говорили, изучая природу конфликтов, откуда они берутся, изучая нашу реакцию, нашу оценку конфликтов. Сегодня мы подошли уже вплотную, почти-почти подошли к тому, как же все-таки их разрешать. Но, наверное, мы все-таки в следующий раз об этом будем говорить. А сегодня я коснусь еще одной не менее важной темы. Это подготовка к решению конфликтов. В книге Притчи, 25 глава, 8 стих. Соломон говорит следующие слова. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» То есть, если вы все-таки не смогли предупредить конфликт, если вы все-таки в него попали, то для вас прежде всего необходимо знать одно важное правило, один важнейший принцип. Сначала, прежде всего, рассмотритесь вокруг. Вам нужно, прежде чем вы начнете работать с этой проблемой, вам нужно проанализировать, что же произошло. Если, может быть, вы слышали, читали, может быть, кто-то слушает по радио или смотрел по телевизору. Вчера произошла большая трагедия для американцев. 4 гражданских лиц в одном из городов в Ираке остановили на дороге. Американцев остановили на дороге, вытащили из машины, побили камнями, облили бензином, подожгли и тащили за ноги по всему городу. И потом повесили с моста над речкой. Мир ожидает реакции. Сегодня я слушал интервью главнокомандующего американскими войсками там, в Ираке. Ну, эти люди, у которых много мощи, они могут стереть с лица земли этот город. Фактически могут стереть с лица земли. Интересно, этот человек говорит, нам нельзя допускать резкие действия. Мы ответим. Мы обязательно ответим. И от нашего ответа те, кто в этом виновен, поймут, что они сделали преступление. Мы ответим достаточно адекватно. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно рассмотреться. Нам нужно проанализировать ситуацию. Мы не можем делать это в горячке. Мы не можем просто делать это вот сейчас. Нас возмутили эти ужасающие кадры, и мы сейчас двинули армию и разбомбили этот город. То есть речь идет о том, что для того, чтобы в любой конфликтной ситуации, это большой конфликт, это военный конфликт. Но для того, чтобы вам в вашем, казалось бы, маленьком конфликте у вас на работе или дома, или, может быть, в церкви, или с друзьями, или еще в какой-то ситуации, для того, чтобы вам правильно себя вести, прежде всего, вам нужно знать это правило. Нам нужно успокоиться, нам нужно рассмотреться, нам нужно подготовить себя к тому, чтобы мы были способны правильно реагировать. Несколько принципов. 8 принципов, которые, на мой взгляд, очень важны для того, чтобы мы могли правильно подходить к разрешению конфликта, подготовить себя. 8 принципов, некоторые из них немножко побольше займут времени, некоторые совсем мало, но я хотел бы все их сегодня упомянуть. Первое. Прежде всего, нужно начать с того, чтобы вы могли проверить ваши мотивы. То есть, почему вы хотите разрешить конфликт? У вас возник конфликт. Какая цель стоит перед вами, что вы пойдете встречаться с этим человеком? Какую задачу вы перед собой ставите? Чего вы хотите достичь в результате этой встречи? Первая задача. Вам нужно определить вашу мотивацию. Вам нужно определить ваши цели. Есть верные цели и неверные цели в подобных ситуациях. Я перечислю их и одни, и другие, для того, чтобы мы могли посмотреть на себя немножечко практичнее. Вы знаете, для того, чтобы понимать вот эту ситуацию, когда мы попадаем в конфликты, мы должны знать, что эти ситуации допускаются Богом. То есть практически, мы уже подробно об этом говорили немножко раньше, может быть, 2, 3, 4 занятия назад, практически все контролируется Богом. И то, что Бог поместил рядом с вами людей, которые конфликтуют с вами, или вы конфликтуете с ними, или Бог допустил какие-то обстоятельства, которые постоянно приводят вас к каким-то конфликтным ситуациям, Бог хочет использовать эту ситуацию для того, чтобы вас чему-то научить. Так вот, один из уроков, который мы можем извлекать из подобных ситуаций, это наша практическая способность служить ближним. То есть, если вы в конфликтной ситуации прежде всего желаете помочь вашему ближнему, это хорошая мотивация. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих написано, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя и посмотри, что написано, то приобрел ты брата своего». Это желание помочь, желание спасти человека, желание помочь ему освободиться от тех проблем, в которые он попал, желание в его жизнь улучшить, сделать ее приятнее для него самого. То есть, посмотрите, первая причина, которая у людей часто возникает, это желание отплатить, желание отомстить, желание поднять себя, желание каким-то образом противостать, раздавить, уничтожить. Христианская реакция совершенно другая. Это желание помочь этому человеку. Мы коснемся нескольких примеров немножечко позже, в которых очень ярко это показано. Вторая цель – верная цель в процессе разрешения конфликта, это предупредить возможные опасные действия этого человека по отношению к другим. То есть, если вы видите, что человек, который работает рядом с вами, и он ездит очень плохо, так что, когда вы заезжали на парковку, он чуть вас не переехал или чуть не сбил вашу машину, есть смысл с ним поговорить, потому что когда-нибудь он кого-нибудь переедет, когда-нибудь кого-нибудь он собьет. То есть мы говорим этому человеку не потому, что мы разъярены тем, что он нам перешел дорогу. Нет, мы ему говорим о том, что ты знаешь, что если ты будешь так ездить, то, возможно, ты создашь аварийную ситуацию, в которой кто-то лишится жизни. Это один из примеров. А таких ситуаций очень много. То есть мы переживаем не за себя. Мы говорим о том, что его поведение может причинить вред. Послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха написаны следующие слова. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Посмотрите, казалось бы, это его проблема, он плохо ездит. Но мы несем на себе это бремя. Почему? Потому что мы берем на себя эту нагрузку, чтобы работать с этим человеком, чтобы помочь ему понять, что он не прав ради него самого. Ради него самого, не ради нас, не ради нашего оскорбленного и униженного самолюбия. Третья положительная мотивация заключается в том, чтобы восстановить мирные отношения. То есть, если вы видите, что в результате конфликта человека, который, может быть, он даже виноват, или он больше виноват в этом конфликте, у вас нарушились взаимоотношения, и вы хотите восстановить мир, это хорошая мотивация. То есть, ваша задача не себя оправдать, не себя поднять, не свою правильность подчеркнуть, а ваша задача иметь мир. Послание к Римлянам, 12 глава, написано 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Смотри, совсем не обязательно, что вам удастся установить этот мир. Возможно, что ваша попытка не принесет успеха. Возможно, что, попытавшись восстановить мир с человеком, вы встретите стену непонимания, отчуждения. Но основная суть заключается в том, что в вашем сердце. Здесь так и написано. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире. То есть речь идет о состоянии сердца, об атмосфере, о мотивации, которая есть у нас. И последнее. Еще одна положительная мотивация или положительная цель – прославить Бога в правильном подходе к этому человеку. Колоссянам 3 глава 17 стих. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть есть такая универсальная проверка, универсальный тест. Каждый раз, когда вы хотите иметь диалог с человеком, потому что у вас возникла проблема, проверьте себя, каким образом прославится Бог в вашем действии. Каким образом ваша попытка решить эту проблему прославит Бога. Проявится ли в этом Божья милость, проявится ли в этом божественное благородство, божественная способность прощать и так далее. Это такой универсальный тест, который есть у каждого из нас, которым мы можем проверять и должны проверять себя. Итак, это четыре правильных мотиваций, которые существуют для того, чтобы мы правильно подходили к решению конфликта. И сейчас я перечислю неверные цели или несколько неверных мотиваций, которые возникают у людей, когда они пытаются решить конфликты. Одна из них, которая, наверное, самая первая, это гордость или желание поднять себя. Это самая большая проблема. Мне кажется, практически почти в каждом конфликте эта мотивация присутствует. Почти в каждой попытке разобраться, почти в каждой попытке каким-то образом выяснить ситуацию, выяснить проблему. Вот эта составляющая гордыни, она всегда добавляет своего яда. Речь идет о том, что подготовка к правильному разрешению конфликта в этом и заключается, чтобы мы могли посмотреть на себя, предстать пред Богом и просить: «Господи, помоги, чтобы я вот в этой ситуации не занимался тем, чтобы себя утверждать, чтобы я не страдал чувством униженного самолюбия и не пытался реабилитировать себя, поднять себя и подавить других. Если только в вашем подходе к конфликту сохранится этот элемент, скорее всего, вы не сможете его разрешить. Почему? Потому что он будет чувствоваться в вашем тоне голоса, даже если вы не будете об этом говорить. В вашем выражении глаз, в вашей манере говорить, это увидят люди, они почувствуют это. И кажется, с внешней стороны, если сделать транскрипт ваших слов, вроде бы все было сказано правильно. Но где-то внутри вот этот непокоренный гордец сделал свое дело. И проблема не разрешилась, а усугубилась. 1 Коринфянам, 13 глава, 4 стиха. Послушайте, что сказано о любви. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Это практическая любовь. То есть речь идет о том, как мы практически можем любить тех людей, которые делают нам плохо. Я не хочу сказать, назвать их таким большим словом «враги», потому что часто люди думают, когда враги, они думают о фашистах с автоматами. И думают, что слова «любите врагов ваших» сказаны вот о тех фашистах с автоматами, которых мы никогда не встретим. Ну, а те рядом люди, которые с нами, ну, они ж не враги, значит, их можно не любить. Речь идет о том, что те люди, которые делают нам зло, делают умышленно или неумышленно. Вот для этих людей как раз Бог и говорит, любите проклинающих вас, любите тех, кто делает вам плохо. Научитесь любить. В чем любовь заключается? Не превозноситесь над ними, не гордитесь. Если вы будете превозноситься и будете гордиться, вы поставите себя в ситуацию, когда ваш конфликт будет углубляться. Вы не сможете его разрешать. Следующая, часто встречающаяся неверная мотивация – это желание мести. Он сделал мне плохо, я должен сделать ему так, чтобы он почувствовал, что это такое. Чтобы он хорошенько запомнил, что это, чтобы он знал наших. Достаточно распространенная идея, даже если вы не говорите об этом вслух, то где-то внутри наш вот этот человек греховный, наше «я», оно требует возмездия. И мы объясняем это справедливостью, мы объясняем это чем угодно, но на самом деле настоящая мотивация, которая движет нами, это месть. Это простое желание возмездия. Так вот, если это желание остается в вашем сердце, при вашей попытке решить конфликт, вы можете его даже не начинать решать. Вы его не решите. Вы его углубите. Почему? Потому что всякое желание мести вызывает обратную реакцию. Человек сразу же начинает защищаться, и он сразу видит в вас слабые места, а вы можете быть уверенными, у вас они есть. И он готовит специальное орудие для того, чтобы пальнуть в точку. Для того, чтобы ответить тем же. И он найдет время, и он найдет ту точку, которая болезненна у вас и заслужена. Заслужена, потому что у каждого из нас есть недостатки. И каждого из нас есть за что ковырнуть. Таким образом, если мы говорим, если мы хотим разрешать конфликты, нам нужно поставить крест на это. Нам нужно внутри, в своем сердце отказаться от мести. Римлянам 12 глава. Прямое повеление. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Другими словами, если против вас кто-то что-то плохо сделал, передайте это в Божий отдел возмездия. Передайте это дело, и Бог берет на себя право, берет на себя ответственность, Он разберется. Он все поставит на свои места, Он все сделает так, как нужно. Не берите дело в свои руки, не занимайтесь самоуправством. Так написано, Бог нас предупреждает, не мстите за себя. Речь идет не только о том, когда подростки или когда дети, когда его ударили кулаком, они отвечают тем же самым. Речь идет о большем. Речь идет о настроении вашей души. Речь идет о вашей оценке себя. Речь идет о вашей жизни, о ваших семьях, атмосфере в ваших семьях. Речь идет о том, каким образом складывается атмосфера вокруг вас на работе, в церкви, в обществе, в кругу ваших друзей и так далее. Речь идет о прямых, самых, так скажем, конкретно касающихся нас обязанностях. Третье. Неверная цель, которая достаточно часто ставится людьми, мотивация, которая есть у людей в процессе разрешения конфликта, это страх. Как ни странно, некоторые люди думают, что страх – это наоборот то, что делает человека таким спокойным, неагрессивным, и он уже каким-то образом не представляет собой опасности для окружающих, так скажем. Но на самом деле это не так. На самом деле, если вы в подходе к человеку боитесь его, или вы боитесь ответственности, или вы боитесь еще чего-либо в этой ситуации, ваша способность к разрешению конфликта падает. Почему? Потому что вы своими действиями будете постоянно бояться, как бы чего ни вышло, как бы этот человек не взял верх надо мной. Да, я думаю, покаяться мне или не покаяться. Да, я вроде бы плохо сделал, я вижу свою долю вины, но его-то доля вины больше. Если я сейчас покаюсь своей долей вины, он тогда увидит меня слабым. И тогда он будет брать верх надо мной. Вы понимаете логику, которая происходит в сознании людей? Это страх людей. То есть это вместо того, чтобы иметь способность спокойно и ясно делать то, что правильно, люди приходят, и они боятся реакции. Они боятся того, что их не поймут, что над ними каким-то образом будут искать какую-то выгоду те люди, которые находятся рядом с ними. Послушайте, Иисус Христос в Евангелии от Луки говорил об этом следующее, 12 глава, 4 стих. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Иисус Христос очень ясно говорит. В конкретной ситуации, прежде всего, бойтесь Бога. Научитесь бояться Бога и не бояться людей. Если вы научитесь жить так, если вы научитесь бояться Бога и делать то, что правильно, независимо от того, как поступят с вами эти люди, какая будет их реакция, какие будут их действия, каким образом, что преломляется в их сознании, делайте правильно. Делайте то, что нужно делать. Есть еще один вопрос, который касается неверных целей. Это желание получить материальные преимущества. Какие-то материальные выгоды, какие-то блага материальные. То есть, когда возникает конфликт, и если там речь идет о каких-то материальных вопросах, это сразу осложняет ситуацию. Одно дело – это поруганное «я», это оскорбленное чувство самодостоинства. Другое дело – это материальные потери или материальные возможности, которые вдруг открываются. Достаточно часто люди не могут прийти к миру только из-за того, что они каким-то образом прилепились к какой-то материальной вещи, какой-то материальной ценности. Знаете, иногда проходит так, что проходит время, человек мог бы 100 раз уже эти материальные ценности заработать в спокойной обстановке, но он потерял всю эту возможность заработать. Почему? Потому что он не спит ночами, он скандалит, его из-за этого уволили с работы. Почему? Потому что он добивается, чтобы ему вернули. Или он добивается каким-то образом, чтобы то, что, так скажем, было потеряно, как-то восстановить. Посмотрите, в книге «Бытие» есть очень интересный пример. Очень интересный пример, связанный с Исааком. Исаак пришел в землю ханаанскую. В этой земле когда-то ходил его отец Авраам. Так сложилось, что Авраам ушел в Египет, был голод, он ушел в Египет, и потом, после этого времени, Исаак возвращается на эти земли, и там те колодцы, которые они вырыли, захватили другие, сыновья Гераровы. Речь идет о том, что для людей, кочующих вот в тех местах, колодец – это источник жизни. Без колодца там не проживешь. У них возникла проблема. Послушайте, 26 глава 19 стиха. «И копали рабы Исаакова в долине, и нашли там колодец воды живой», то есть бьющей воды, живой, проточной воды. «И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезу имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. Нарек ему имя Рехобох, ибо сказал, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Речь идет вот о чем. Конечно, мы имеем право. Мы имеем право на многие материальные вещи. Вы имеете право на зарплату. Вы имеете право спросить у своего начальника, чтобы вам поднимали зарплату, если вы считаете, что вы этого достойны и так далее. Речь идет только о том, как мы это делаем. Как мы предъявляем претензии. Каким образом мы в конфликтных ситуациях, связанных с материальными какими-то вещами, каким образом мы себя ведем. Посмотрите, как вел Исаак. Он выкопал колодец. Его пастухи выкопали колодец. Но он понял, что если речь идет о том, чтобы сейчас спорить, ну, поспорим, ну, потеряем время, потеряем людей, потеряем стада. Он переходит в другое место, он копает еще один колодец. И говорят, нет, это тоже наша территория, это тоже наш колодец. Смотрите, пришел в третье место. Он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И сказал, теперь Господь дал нам пространное место. Итак, мы говорили о неверных мотивациях, которые могут возникать в сознании людей. И это те мотивации, от которых нам нужно избавляться. Это то, что нам нужно поставить перед собой. Поставьте цель перед собой. Просите у Бога мудрости, просите у Него силы, чтобы Он дал вам внутри освободиться от этих вещей. Для того, чтобы ваше сердце, ваша жизнь, ваш духовный человек были способными побеждать, действительно имели силу. После того, как вы удостоверились, что вы имеете правильные мотивы для разрешения конфликта, после этого вам нужно посмотреть еще на один важный элемент. Взвесьте серьезность проступка вашего оппонента. То есть посмотрите спокойно на то, что же произошло. Стоит ли вам тратить свое время, вкладывать свои силы для того, чтобы попытаться эту ситуацию изменить? Достаточно часто мы попадаем в такие ситуации, в которые, так скажем, неправильно нами оцениваются. Поэтому самый первый вопрос, который должен стоять перед вами, не ошибаетесь ли вы в определении вины оппонента?
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

В эфире библейское вещание BBM. Что такое ложь? Ложь – это извращение истины, которое особенно популярно в наши дни. Многим ложь кажется незначительным грехом, а сколько из-за нее бывает страданий? Ложь – это неправда, намеренное искажение истины, обман. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия, так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, даже если он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Я верю, что все вы, дорогие друзья радиослушатели, любите истину. И если у нас в жизни имеет место ложь, то мы каемся в этом. И мы просим у Господа прощения. И это правильный путь к избавлению от этого греха. Да поможет нам Господь быть уверенным в Нем, что только Он избавит нас от всякой неправды и лжи. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В крови Иисуса Христа основание христианства. Без нее мы не можем быть спасены. Она создает мир между Богом и человеком. Римлянам 8 глава, 1 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7. Она очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое, грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы и слова – все это очищено кровью Иисуса Христа. Кровь Его очищает грешника от всякого греха, но при одном условии – при условии исповедания своих грехов пред Спасителем, 1 Иоанна 1, 9, и твердого решения оставить греховный путь. Готовы вы к такому решению сейчас? Да пробудит ваше сердце Христос, да направит Он вас на путь принятия спасения сейчас.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Привет, дорогой друг! Помнишь, кто сказал царю израильскому правду о войне за Рамов? Именно Михей знал правду о предстоящей битве, потому что ему говорил сам Бог. Другие пророки обещали царю славную победу, но это был лишь обман, которым успокаивал себя Ахав. Бог же учит нас говорить правду и быть честным. Гибель Ахава. Библия, 3 книга Царств, глава 22. Все в ужасе смолкли, когда Михей произнес свой приговор. Затем тишина сменилась громким ропотом. «Не говорил ли я тебе, — гневно сказал Ахав Иосафату, — что он никогда не пророчествует доброго, а всегда только худое?» Остальные пророки оскорбленно кричали Михею: «Как смеешь ты утверждать, будто знаешь, что говорит Господь?» К Михею подошел Сидекия. Он с грохотом швырнул на землю свои железные рога и ударил Михея по щеке. «Возьмите Михея, — приказал Ахав, — бросьте его в темницу и держите там на хлебе и воде, пока я не вернусь. Если ты возвратишься, то не Господь говорил через меня, — торжественно сказал Михей. На следующее утро цари готовились к битве. Ахав на всякий случай решил принять всяческие меры предосторожности. «Я пойду в сражение одетым, как простой воин», — сказал он Иосафату. «Тогда никто не узнает меня, а ты надень свои царские одежды». Перед битвой сирийский царь отдал приказ своим воинам: «Убейте царя Ахава, лишь он один опасен для нас». Как только сирийцы увидели царские одежды Иосафата, они решили, что перед ними Ахав. Но, приблизившись, они поняли свою ошибку и не стали нападать на него. Но один сирийский воин, стреляя наугад, поразил царя Ахава. Стрела прошла сквозь щель в доспехах и тяжело ранила царя. До конца дня он еще стоял на колеснице, опираясь на своих слуг, и командовал войском. Вечером силы оставили царя Ахава, и он умер. Измученное и потрепанное неприятелем израильское войско получило приказ отступить. Без царя воины сражаться не могли. Осуществилось ли сказанное Богом через пророка Михея? Да, Бог верен своему слову. Вот только люди часто не верят в его слова. Ахав погиб на войне, и его войско было поражено противником. Как Ахав не прятался, одевшись в чужие одежды, воля Божья исполнилась. Михей же был наказан за правду, но Бог был на его стороне. Урок для нас: быть на стороне истины, на стороне Бога, не значит не иметь никаких страданий. Иногда за правду нужно и пострадать. Но это не страшно. Главное, чтобы не за грех, как Ахав. Но нам снова пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 51. Первая книга Царств, 17 глава с 4 стиха. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф. И сказал филистимлянин: „Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем“. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись». Было чего испугаться. Рост Голиафа был больше 3 метров, а вес копья почти 7 килограммов. Своим грубым и громким голосом, своим воинственным и грозным видом он привел в страх всех самых храбрых воинов в Израиле. Он вызывал на бой достойного противника и хвастался своей мощью, но никто не решался сразиться с Голиафом. На велосипеде под горку. Замечательное дело велосипед. Так бы и катался на нем с утра до вечера, так думал Вовка, когда ему удавалось прокатиться на чьем-нибудь велосипеде. Своего велосипеда у него не было. Тот в магазине стоил дорого, а мама не так много зарабатывала, чтобы купить ему велосипед. Поэтому Вовка довольствовался тем, что ему иногда удавалось прокатиться на велосипеде друзей-товарищей по улице. Но однажды ему сказочно повезло. Он гостил у своей двоюродной сестры, а ее подруга отдала в их распоряжение велосипед на целый день. Они с сестрой катались по очереди, поднимаясь в горку по асфальтированной дороге, которую недавно проложили в новом микрорайоне. Микрорайон находился на самой окраине города, близко к горам. Поэтому и неудивительно, что дорога шла в горку. Но зато как хорошо было нестись по ней вниз, вниз с горки. И хотя спуск и не был крутым, но скорость можно было развить прилично. Сестра скоро накаталась вдоволь и ушла гулять со своей подругой. У них были свои девчоночьи дела. А Вовка в упоении несся с горы и потом снова поднимался вверх, чтобы опять спуститься вниз. Он никогда еще не был так счастлив. А потом он заметил, что девчонки и мальчишки из ближайших домов смотрят, как он катается. И Вовка решил показать класс. Он набрал самую большую скорость, какую только мог, и вихрем пролетел мимо зрителей, чтобы все видели, как здорово он умеет ездить на велосипеде. Впереди его ожидал резкий поворот. Новко решил пролететь его, почти не сбавляя скорости. Но не тут-то было. Руль велосипеда он повернул с трудом. И тут же какая-то сила словно вырвала его из седла и перебросила через руль в кучу камней. Велосипед упал. Вовка с трудом поднялся, осматривая ушибы и царапины. Он отделался только ими, да испугом. «Вот так похвастался», — подумал он. «Поделом тебе, хвостун несчастный». Он тогда еще не знал, что из седла его выкинула центробежная сила. Это велосипед повернул, а Вовка продолжил свое движение вперед, через руль велосипеда. А теперь снова прочитаем про Голиафа, который похвалялся своей силой перед войсками израильтян 40 дней. И противник для него не находился до тех пор, пока проведать своих старших братьев, воинов, не пришел пастух Давид. Он возмутился, слушая слова филистимлянина, обзывающего воинов царя Саула трусами и громко хулящего Бога. Давид вышел сразиться с Голиафом. Наверное, Голиафу было очень смешно увидеть перед собой такого юного воина-пастуха. Он проклял Давида разными именами своих идолов, но Давид не испугался. Он отвечал: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою». Напрасно хвалился Голиаф своей непобедимостью. Давид одолел его, не побоявшись ни слов Голиафа, ни его грозного вида. Давид знал, что в этой битве ему помогает Господь. «Не сомневайтесь и вы, что Бог с вами. Хвалитесь не своими силами и способностями, а тем, что с вами Бог». Книга пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стихи. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ку-ку! Эй, мышь, ты где? Мышка, викторинка, ау, ты вообще дома?
1: Кто это меня там зовет? А, это ты, кабанчик.
0: Привет.
1: Ага, да, наверное, щелочка. Или нет, лучше так, норка, да-да.
0: Привет, викторинка. Надеюсь, ты не забыла, что сегодня мы с тобой ведем радиопередачу, викторинка.
1: Нет, я все прекрасно помню. Я как раз подумала, не пойти ли вас с Белочкой разыскивать. Кстати, ты уже знаешь, какой будет тема нашей сегодняшней викторины? Так-так, ага, может быть, так ее назвать? Корочка.
0: Ну, я... Слушай, вообще-то, я на нашу Белочку большие надежды возлагаю. Это она у нас мастерица всякие там темы придумывать. Слушай, а что ты все время бормочешь? Щелочка, норка, корочка. Что, название нашей викторине, что ли, подбираешь?
1: Нет, совсем нет. Это я имя придумываю своей новорожденной сестренке. Понимаешь, вчера у мамы еще одна мышка родилась. Вот папа и дал всем мышатам в нашей семье задание придумать имя для малышки. Как тебе имя Норка? Подходящее или Корочка? Правда звучит?
0: Ну, не знаю, скорее хрустит. Ну, это я про Корочку, значит. Да вообще не знаю я. Слушай, а может ее желудем назвать? Вкусно и питательно.
2: Привет, кабанчик. Привет, викторинка. Рада, что вы уже собрались. К радиопередаче готовы?
0: Да подожди ты, Белочка. Мы имя придумываем новорожденной сестренке викторинки.
2: А, молодцы. Но давайте это интересное задание отложим на минут 15. Все-таки радиопередача вот-вот начнется. Тем более, что тема нашей сегодняшней викторины – библейские имена.
1: Как здорово, Белочка! Возможно, тогда у нас и больше всяких идей в голову придет.
0: Ой, ну давайте уже начинать. Мышка-викторинка, а где твоя Библия?
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Викторинка» начинается.

0: и вере Петра. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 17 и 18 стихах.
1: Ой, раз ты такая всезнающая, Викторинка, тогда твой вопрос следующий.
0: Пожалуйста. В Библии встречается имя, означающее «держащееся за пету». Кто его носил?
1: Я... Ой, пусть Белочка отвечает. Она еще ни слова не проронила.
2: Имя его Иаков. Согласные буквы этого еврейского имени, но гласных-то букв в еврейском языке раньше не было, могут означать как «пета», так и «обманывать». Поэтому имя Иаков переводится как «держащийся за пету» или «обманщик». В Библии написано, что во время рождения Иаков держал за пятку своего брата-близнеца Исава. Это можно прочесть в 25 главе книги «Бытия».
0: Впоследствии Бог дал новое имя Иакову. Какое это имя?
2: Бог дал Иакову имя Израиль, означающее «богоборец». Получил Иаков это имя, потому что боролся с Богом, явившимся ему в виде ангела. Загляните опять в книгу «Бытия», в 32 и 35 главы.
1: Ну, хорошо. А вот такой вопросик. Какое имя взято из мира птиц? Ха! Такой вопрос вам точно не по зубам, даже несмотря на то, что они у вас острые.
0: Ха! Это имя Иона. Оно означает «голубь».
1: Ну и ладно. Ну и не хвастайтесь. Лучше отгадайте, вот как его зовут. В 17 лет он пас овец отца, ну, любимцем которого был. Братья называли его сновидцем и не любили. За 20 серебряников они продали его в рабство. И он попал в африканскую страну, в которой стал большим начальником. А через 20 лет в эту страну пришли его отец и братья. Двух его сыновей благословил отец, назвав их своими сыновьями. В честь них названы два колена Израилевых. А прожил он 110 лет. Ну-ка, кто это?
2: Это же Иосиф, сын Иакова. Историю о нем можно прочесть в первой книге Библии, в Бытие, с 37 по 50 главы.
0: Мой библейский герой был третьим и самым богатым царем Израильского царства. Он выстроил храм Господу, который хотел еще построить его отец. У Бога он просил разумное сердце, мудрости и знаний. Многие цари приезжали к нему, чтобы удостовериться в его мудрости и богатстве. Царствовал он 40 лет. Автор 3000 притч и больше 1000 песен. Кто же это?
1: Ну так это ж каждый кабанчик знает. Это же Соломон. Читайте про этого царя в 3 книге Царств, с 3 по 11 главы.
2: Имя этой женщины означает «газель». Жила она недалеко от города Лидды. Она была искусной мастерицей, шила рубашки и платья. И вдруг случилась беда. Она умерла. Но представляете, ее воскресил один из апостолов, после чего многие уверовали в Христа. Как звали эту женщину?
0: Ее звали Тавифа. Прочитайте о ней в книге «Деяний апостолов» в 9 главе.
1: А я вот кого я загадаю. И это один из 12 апостолов, называемый Близнец. При появлении Иисуса после воскресения ученикам он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А Иисус ответил на это: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Когда Иисус в третий раз явился своим ученикам, он был среди рыбаков, которые поймали 153 рыбы. Кто же это?
2: Мне кажется, кабанчик, ты говоришь про Фому, ученика Иисуса Христа.
0: А теперь отгадайте моего персонажа. Его имя означает «любимец», «возлюбленный». Он был красивым, младшим из 8 братьев. Еще будучи пастухом, показал себя смелым человеком. Принял от филистимского великана вызов на бой и поразил его камнем, выпущенном

0: и спроси. Это обеспечило победу его народу. Стал великим царем, народ любил его. Знаете ли вы имя его?
1: Да это же всем поросятам такое известно. Это Давид. Если не верите, можете прочитать про него в первой книге Царств, 17 главе, с 12 стиха.
2: Имя ее означает «мать овца». Она была любимой женой Иакова, за которую он работал у своего дяди Лавана 14 лет. Она была красива, у нее долго не было детей. После нескольких лет ожидания родился Иосиф, а затем Вениамин. Ее называют прародительницей израильского народа.
3: Ты, Белочка, говоришь про Рахиль. О ней можно прочитать в книге Бытия с 29 главы.
1: А я вот про кого расскажу. Имя этого пророка означает «Бог мне судья». Воспитывался он во дворце вавилонского царя. Бог помог ему узнать и растолковать сон царя Навуходоносора и объяснить письмена на стене во время пира царя Валтасара. А еще он был князем при царе Дарии. 3 раза в день он преклонял колени и молился Богу, а завистливые вельможи организовали заговор против него, и тогда его бросили в ров со львами, но Бог его спас.
2: Его звали Даниил. Прочитать о нем можно в 27 книге Ветхого Завета.
3: Отгадайте, чье это имя? Имя означает «высокое». Она была еврейка. Наблюдала за своим младшим братом, когда он плыл по реке. Пророчица из колена Левиина. Помогала своим братьям вывести по повелению Господа народ Израиля из плена, который длился 430 лет. После его выхода она славила Господа вместе с хором женщин.
1: Так ее звали Мариам.
2: А знаете ли вы его имя? Он был учеником Иоанна Крестителя, а затем и Иисуса Христа. Иисус назвал его и брата его сыновьями грома. Вместе с другим учеником Иисуса он прибежал к гробнице Христа, чтобы убедиться, что там Иисуса нет. Он автор Евангелия, которое содержит очень важные слова о спасении. Он был сослан на остров Патмос, где ему в видении было показано будущее церкви и мира. И об этом он тоже написал книгу. Да как его зовут?
3: Я знаю, это же Иоанн, любимый ученик Христа.
2: Мне кажется, друзья, что время нашей передачки подошло к концу.
1: Я еще не блеснул своей эрудицией. Я блеснул, но недостаточно, чтобы так вот засиять.
3: Как начищенному до блеска чайнику? Это совсем не обязательно, кабанчик.
1: Да ты мышь.
2: Дорогие ребята, пришло время с вами попрощаться. Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, Радуга», Викторинка, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
3: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ну что, мышь, ты готова? Я говорю, готова ли ты придумать имя своей новорожденной сестричке?

В эфире BBN. Христианская музыка и пение учат нас единству. Мы читаем в Библии следующее. «И были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господен, наполнило облако». 2 Паралипоменон 5.13. Как видим, причиной единства поющих и играющих было осознание того, что Господь благ, и милость Его вечна. Вот почему сегодня в музыкально-певческом служении детей Божьих не хватает этого духовного единства. Правильная христианская музыка начинается с личного знакомства с Богом и Его качествами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Апостол Павел пишет Галатам: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В нашей жизни бывают периоды тяжелых испытаний, печали и боли, которые порой словно буря обрушиваются на нашу жизнь. Продолжая изучение жизни Давида, мы рассмотрим причины последствий греха и наказания за него. Бог долготерпеливый и многомилостивый, ожидает и принимает каждого человека, кто ищет и приходит к нему. Но как любящий отец, Бог не оставляет своих детей без наказания. Как пережить бурю? Название передачи сегодня.
1: Мир вам, дорогие друзья! Что делать, если вы пережили страшный провал и потерпели урон?